0: Радио «Югра». Главное, главное окружное радио «Югра».
1: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что?

0: «Автомолл». Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. «Автомолл86.ру».
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио

Нет, закат нереальный, звучит трек инструментальный. Я смотрю на небо.

0: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сургутские врачи применили особый подход в лечении рака. Югорский физико-математический лицей-интернат объявил приемную кампанию. Окружной туристический слет соберет активных пенсионеров в Югорске. Сургутские врачи совершили настоящий прорыв. С помощью редкого и сложного метода помогли пациентке победить рецидив рака. Речь о лечении с хирургическим вмешательством в сочетании с внутренней гипертермической химиотерапией. Такой подход используют только при строгих индивидуальных показаниях. Яркий пример – история жительницы Нефтеюганска. Еще в 2009 году она перенесла рак молочной железы. Болезнь отступила. Спустя 13 лет опухоль нашли уже в яичниках. Тогда выполнили операцию и химиотерапию. В 2025-м случился новый рецидив. Рецидив и стандартные меры уже не помогали. Понадобилось инновационное решение. В результате врачи удалили пораженные участки, а затем ввели в брюшину нагретые до 42,5 градусов лекарства. Это позволило препаратам действовать напрямую и гораздо эффективнее. Сейчас югорчанка чувствует себя хорошо и готовится вернуться домой. Правоохранители Лангепаса раскрыли серию мошенничества в сфере строительства. Подозреваемым стал 41-летний житель Нижневартовска. Мужчина размещал на сайте фиктивные объявления о возведении бань, брал с клиентов предоплату, а работы не выполнял. Общий ущерб превысил 1 000 000 рублей. Схема оказалась простой. Злоумышленник встречался с людьми, убеждал перевести деньги, а договор заключил лишь с одним из 3 клиентов. С остальными договоренности были устными. Полученные средства он тратил на личные нужды. Следствием установлено, что мужчина уже был судим за имущественные преступления. Сейчас он задержан, полностью признал вину и возместил ущерб всем потерпевшим. По данным фактам было возбуждено 2 уголовных дела, которые объединили в 1 производство. Шанс для юных инженеров и программистов. Югорский физико-математический лицей-интернат объявил о старте приемной кампании. Ханты-Мансийская образовательная организация ждет одаренных ребят с 7 по 10 классы. На занятиях они будут углубленно изучать математику, физику и информатику, чтобы в будущем поступить в ведущие технические вузы страны. Лицей открыт для талантов со всего округа. Иногородним ученикам бесплатно предоставляют общежитие и 5-разовое питание. Отмечу, от поступающих в параллели с 7 по 9 классы документы ждут до 15 августа. А вот будущим 10-классникам стоит поторопиться, для них прием заявлений закроется уже 24 июля. Все очные испытания пройдут в Ханты-Мансийске. Подробнее о правилах приема можно узнать по телефону 351-052, добавочные 150 и 126, код города 3467. И последнее. Туристический слет «Югорский привал» соберет активных пенсионеров со всего округа. В этом году он пройдет 26 августа и будет организован в новом формате, а именно в концепции «Коммунальная квартира». Югорчанам старше 55 лет предстоит не просто поставить палатку и развести костер, но и сделать это с фантазией. В программе кулинарная битва блюд из простых продуктов, строительство спортивных пирамид, тематические маршруты и творческие экспромты. При этом команды должны проявить максимальную сплоченность. Например, в прошлом году Югорский привал объединил 19 коллективов в составе более 100 югорчан. Отмечу, заявиться на турслет можно до 13 августа. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 7:05. Сегодня какой? 23 июля. 23 июля. 2 дня до отпуска. Да даже уже что, один? Ладно.
5: Уже вот, мне считай, кажется, люди сегодня сейчас подумают, что мы вообще работать больше не хотим.
0: Ну, неправда. Просто мы хотим отдыхать больше, чем... чуть-чуть побольше, чем, собственно,
5: чтобы
0: все
5: ты понимал,
0: остальное.
5: Насколько я хочу отдыхать сегодня, зубную щетку и пасту я доставал из рюкзака уже.
0: Уже?
5: Да.
0: Уже?
5: Да, дезодоранты, туалетную воду и рюкзак на
0: столе. Подожди, таким образом можно что-нибудь забыть обязательно. А что у тебя такого?
5: Нет, я вот как раз, чтобы не забыть, я уже все в рюкзак
0: сложил. А у тебя какого-то походного набора, ну, типа вот там вот как раз...
5: Постоянного?
0: Ну,
5: типа,
0: да.
5: Чемоданчик
0: ну,
5: вот
0: да,
5: этот
0: что
5: вот
0: ты туда
5: тревожный.
0: Пасту положил, там щетку, дезодорант, что у тебя нету так? У меня такой набор, и я...
5: Отдельно от того, mm-hmm. что дома.
0: Да, ну, отдельно от того, что...
5: Я подумываю о том, чтобы завести, причем каждый раз.
0: Это правда очень удобно, когда ты можешь спокойно себе позволить положить туда. Ну, знаешь, когда в поездку за границу куда-нибудь mm-hmm. отправляешься, в самолет же большой, ну, скажем, там, шампунь или там mm-hmm. еще что-то, его же нельзя, его же там нужно разлить на маленькие такие бутылочки. И я специально купила таких бутылочек, вот там шампунь всякий.
5: Ты берешь
0: там
5: с собой шампунь за границу?
0: Да. Ну, слушай.
5: Ну, давай, слушаю, давай.
0: Я только буквально один год.
5: Один раз только брала?
0: Нет, я только буквально один год перестала возить с собой фен за границу.
5: Вон оно что.
0: А тут вот, ну, просто потому что думаю, ну, а что там, какая прическа, я тебя умоляю, шапочку надел и как бы пошел. А что касается шампуня, ну, я не хочу, чтобы у меня там, не дай бог, какие-то там повылезали волосы, mm-hmm. или там mm-hmm. они как-то плохо себя чувствовали, перхоть, не дай бог. Это я же не знаю, какой там шампунь.
5: Заморское зелье вот. Но, это вот, что
0: конечно,
5: они туда подмешали,
0: я
5: да?
0: Я же не знаю, какой
5: конечно.
0: Там шампунь в отеле, правильно?
5: Что русскому хорошо, как говорится, то немцу смерть.
0: Да, поэтому я беру шампунь с собой, свой шампунь, я знаю, что там же вода другая, там же солнце другое, ты же понимаешь?
5: Конечно, там же другое солнце.
0: Там другое солнце. Например, если ты поедешь...
5: Там же не этот, не желтый карлик, как у нас.
0: Да нет, но я имею в виду, что...
5: Да я понял тебя,
0: слушай, у меня, я нахожусь в отпуске, когда мне все время выгорают волосы. Ну, просто потому, что там активность совсем другая, ты там больше находишься, как бы, на этом самом солнце. Поэтому я беру с собой свой шампунь, свой гель, там, для душа, свой шампунь, крем, там, ну, то есть это вот...
5: Я думаю, что у тебя билеты все время такие дорогие? Ты раза в три, наверное, за багаж переплачиваешь постоянно.
0: Да нет, ничего я не переплачиваю, поэтому
5: я тебе говорю. Вот ты чемодан сдаешь в багаж, и второй чемодан с деньгами с собой берешь, чтобы за все это расплачиваться.
0: Ну, неправда. Я ведь тебе говорю, специально у меня есть такая сумочка, в которую я, собственно, все складываю, и она со мной ездит вот везде. А я к чему это начала говорить? К тому, что чемоданное настроение уже абсолютно у всех. И сегодня неожиданно...
5: У всех нас с тобой двоих.
0: Ну, слушай, мы же не единственные, кто через два дня в отпуск уходит.
5: Ну, конечно, там кто-то говорил, что в одно время с нами уходит в отпуск.
0: Да, представь, это уже люди, которые уже вот... Вот это вот начинается.
5: И причем, вот знаешь, такой, мне кажется, момент очень интересный и парадоксальный, когда в отпуск уходить вот день в день знает каждый человек, а когда возвращаться, вот я, если честно, не помню, когда...
0: 1 сентября.
5: Зачем ты мне эти рамки установила? Это вот спойлер ведь. Зачем?
0: Ну, слушай, затем,
5: все пропало.
0: Затем, чтобы ты держал в голове. Ну, вдруг тебя замотает в этом в отпуске, а ты там начнешь вот это, о, друзья, смотрите, я что могу, и вот это,
5: ну, в принципе, я так и делаю каждый раз, но ничего страшного.
0: Мне надо, чтобы ты вернулся.
5: Я все равно, мозг мой устроен таким образом, что через недельку я забуду, когда мне возвращаться из отпуска, так что ты ничего плохого не сделала.
0: Я, собственно, для того и существую, чтобы напомнить тебе, 31 августа...
5: Чтобы жизнь малиной не казалась.
0: Да, 31 августа я позвоню тебе и скажу, Коля, нам завтра на работу. Николай Антонович...
5: И Коля из Тюмени быстро первым же рейсом.
0: Так вот, собственно, Альберт бежит, так же и Коля. Итак, Николай Вдовин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро, Югра.
5: Доброе утро.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 7:12. 23 июля, четверг сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно и без осадков. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем +25, в Нижневартовске 27 градусов тепла, в Тюмени +29. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Нягани, Линторе, Лангепасе, Покачах и Радужном +25, а в Пытьяхе, Югорске, Советском Урае, Междуреченском и Мегионе 27 градусов выше нуля, в Белоярском, Березовой и Когалыме +21. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте +17, в Нижневартовске и Тюмени 20 градусов выше нуля. Это был прогноз погоды на сегодня, 23 июля, четверг.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7 часов 17 минут. 23-е, напомню, июля. Сегодня Всемирный день китов и дельфинов отмечается. И морская среда, надо понимать, богата разнообразными видами животных. Но с особенной теплотой человек отзывается о китах, о умных, а порой и даже непредсказуемых дельфинах. Мировой океан, конечно же, говорят специалисты, вряд ли может похвастаться интеллектом каких-либо других представителей своих глубин. Но у этих свободолюбивых, я по-другому сказать не могу, животных, он выражен самым ярким образом. Вообще еще и интересен тот факт, что современные дельфинологи, такие есть
3: такие, смогли, и китологи, я так понимаю, тоже есть.
2: Смогли достоверно доказать, что в общении между этими удивительно умными животными и людьми есть определенные слова и фразы, которые понимают и те, и другие. Да. И вообще, надо сказать, что сколько бы человек, конечно, не изучал повадки морских обитателей, не перестает удивляться, а киты и дельфины — это настоящая загадка для ученых. Не зря именно звуки океана и пение китов входит в релаксационную программу людей, которые страдают приступами там депрессии, например. И говорят, что эта терапия дает отличные результаты. Да.
3: Круто.
2: Еще, да, а есть интересный факт, что в одном из санаторий в Крыму есть программа лечения детей необычным образом путем общения с дельфинами. И каждый дельфин, которого здесь почетно зовут врачом, в огромном бассейне подплывает и начинает играть с ребенком, который страдает той или иной патологией. Я, когда впервые попала в дельфинарий, даже несмотря на то, что я там, знаешь, не люблю там, когда над животными там что-то издеваются или еще там, ну, какие-то у них там, может быть, замкнутые пространства, все такое. Ну, короче, первый дельфинарий, в котором я когда-либо была, это был дельфинарий в Новосибирске, и это было парочку-троечку лет назад, ну, то есть я совсем взрослая была. Я никогда не была в дельфинарии, потому что именно как раз из-за того, что я думала, что там над ними очень издеваются. И когда началось вот это все представление, первое, что я увидела, это как раз вот эти вот все, когда повыскакивали все, кто будет участвовать в этом представлении. И у меня брызнули слезы, потому что я не могла представить, до какой степени это круто. Вообще, картинка крутая, и я вот сейчас говорю, у меня это ни с чем не сравнимые абсолютно чувства, а потом, когда вылезли белухи там всякие и все остальное, это было, это невероятное было что-то. И вот я всем советую посмотреть хотя бы раз в жизни, увидеть.
3: Я несколько раз был возле дельфинария, пытался войти туда. Возле, да-да-да, не заходил, дети обычно туда уходят, я ни разу не был. Но я видел дельфинов в открытом море. И это круто, это невероятное что-то. Я, ну, не очень хороший пловец, не люблю вот эти вот большие пространства. Если честно, у меня есть даже небольшая фобия по поводу того, что это огромная глубина под тобой, и неизвестно, что там, вот как картинки рисуют, там птулху какой-нибудь сидит, и я тут купаюсь ножками там вот так
2: конечно,
3: вот дрыгаю.
2: Конечно, он тебя только и возьмет.
3: Вот, ну, правда, есть у меня вот такая штука, признаюсь, наверное, первый раз в этом. Тем не... Вот поэтому я не очень люблю там где-то в открытом море, только вот здесь, вот у бережка, да, полазать, как краб. Вот. И, а там некоторые купались прямо, и дельфины очень близко подплывали. Да. И это, правда, потрясающее зрелище. Мне кажется, вообще мы очень сильно отошли от природы. И вот то, что сейчас говорят, немного от дельфинов отойдем, там что деревья обнимают, еще что-то там, какая-то народная медицина. Мне кажется, мы сильно ушли от этого. И если чуть вот, ну, вернуться или хотя бы развернуться в ту сторону, посмотреть, может, мы и поздоровее будем.
2: Может быть,
3: ну, в плане
2: согласна. Я понимаю,
3: ментального
2: я
3: и физического
2: понимаю.
3: Здоровья.
2: Да, я понимаю. День дачника отмечается сегодня. Дача – это народная любовь. Чтобы добраться до родимой фазенды, я, собственно, по-другому назвать не могу. Конечно, люди готовы часами трястись и в общественном транспорте, и в электричках, и в автобусах. Отмечается сегодня этот день, и этот день стал действительно всенародным праздником. Вообще, по преданию, дачную традицию ввел Петр I, который, который, собственно, дал название, что ли, да, вот этой вот всей даче. Да, от слова «дать». Дача от слова «дать». Дать землю дворянам за городом для благоустройства и строительства. Ну и с тех пор крупные города страны пустеют летом, потому что жители все устремляются туда,
3: на дачу,
2: да, на загородные участки. Они что там делают? Они там делают все, что угодно. Дача же, у каждого дача...
3: Со своим ассоциируется.
2: Конечно.
3: Мне кажется, вообще дача — это какая-то свобода для городского жителя, когда ты замкнут вот в этих четырех стенах постоянно. Приходишь с работы домой в четырех стенах. На работе тоже в четырех стенах. На улице ты только вышел из подъезда, в какую-нибудь машину споткнулся обязательно. Люди кругом. А тут ты ты приходишь, тишина, природа, спокойствие, но те звуки, которые тебе нужны. Угу. Хочешь газонокосилка, хочешь бензопила.
2: Да, пожалуйста.
3: Все, что тебе угодно.
2: Хочешь, птички чирикают. Да. Мы сегодня, кстати, выясняем, какой дачный продукт для вас самый вкусный и долгожданный. Обязательно нужно принять участие в нашем голосовании. Оно находится у нас во ВКонтакте. Можно заглянуть в канал. Там тоже есть у нас голосование. А что касается этих вариантов. Ягоды, зелень, картошка, горох, редис, морковь, капуста, огурцы, помидоры, свекла, кабачки. Вот все, в общем, все это в нашем голосовании. За все варианты можно проголосовать. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Вы рассказываете, что выращиваете на даче, что первым собираете. Урожаем, конечно же,
3: делитесь. Фотографии было бы здорово.
2: Конечно,
3: видео даже можно.
2: Конечно, потому что мы же знаем, что у очень многих слушателей есть дачные участки, есть дачи, и людям, ну, классно, когда хвастаешься по-доброму.
3: И вот еще за 2 дня до отпуска, вот сейчас можно, мне кажется, официально присылать видео, где вы там жарите шашлык.
2: Да, почему нет?
3: Вот все, что угодно. Нам теперь уже, ну, как, не знаю, даже приятно будет. Если раньше я завидовал, то теперь я буду предвкушать.
2: А, да. Роман пишет, зачем дача? Продали квартиру, переехали в дом. Классно, Роман, повезло вам. Хорошо, когда есть что продать.
0: Утро начинается здесь. Югра.
1: Радио Югра. Реклама.
4: Водитель, подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу.
1: Реклама.
4: Водитель, подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай

0: Это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Никто не ставит лайков? Обнови контент! Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
2: Лайк.
1: Общение.
2: Лайк.
1: Знания.
2: Лайк.
1: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
3: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
7: Радио Югра.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сургутские врачи применили особый подход в лечении рака. Югорский физико-математический лицей-интернат объявил приемную кампанию. Окружной туристический слет соберет активных пенсионеров в Югорске. Сургутские врачи совершили настоящий прорыв. С помощью редкого и сложного метода помогли пациентке победить рецидив рака. Речь о лечении с хирургическим вмешательством в сочетании с внутренней гипертермической химиотерапией. Такой подход используют только при строгих индивидуальных показаниях. Яркий пример – история жительницы Нефтеюганска. Еще в 2009 году она перенесла рак молочной железы. Болезнь отступила. Спустя 13 лет опухоль нашли уже в яичниках. Тогда выполнили операцию и химиотерапию. В 2025-м случился новый рецидив. Рецидив и стандартные меры уже не помогали. Понадобилось инновационное решение. В результате врачи удалили пораженные участки, а затем ввели в брюшину нагретые до 42,5 градусов лекарства. Это позволило препаратам действовать напрямую и гораздо эффективнее. Сейчас югорчанка чувствует себя хорошо и готовится вернуться домой. Правоохранители Лангепаса раскрыли серию мошенничества в сфере строительства. Подозреваемым стал 41-летний житель Нижневартовска. Мужчина размещал на сайте фиктивные объявления о возведении бань, брал с клиентов предоплату, а работы не выполнял. Общий ущерб превысил 1 000 000 рублей. Схема оказалась простой. Злоумышленник встречался с людьми, убеждал перевести деньги, а договор заключил лишь с одним из 3 клиентов. С остальными договоренности были устными. Полученные средства он тратил на личные нужды. Следствием установлено, что мужчина уже был судим за имущественные преступления. Сейчас он задержан, полностью признал вину и возместил ущерб всем потерпевшим. По данным фактам было возбуждено 2 уголовных дела, которые объединили в 1 производство. Шанс для юных инженеров и программистов. Югорский физико-математический лицей-интернат объявил о старте приемной кампании. Ханты-Мансийская образовательная организация ждет одаренных ребят с 7 по 10 классы. На занятиях они будут углубленно изучать математику, физику и информатику, чтобы в будущем поступить в ведущие технические вузы страны. Лицей открыт для талантов со всего округа. Иногородним ученикам бесплатно предоставляют общежитие и 5-разовое питание. Отмечу, от поступающих в параллели с 7 по 9 классы документы ждут до 15 августа. А вот будущим 10-классникам стоит поторопиться, для них прием заявлений закроется уже 24 июля. Все очные испытания пройдут в Ханты-Мансийске. Подробнее о правилах приема можно узнать по телефону 351-052, добавочные 150 и 126, код города 3467. И последнее. Туристический слет «Югорский привал» соберет активных пенсионеров со всего округа. В этом году он пройдет 26 августа и будет организован в новом формате, а именно в концепции «Коммунальная квартира». Югорчанам старше 55 лет предстоит не просто поставить палатку и развести костер, но и сделать это с фантазией. В программе кулинарная битва блюд из простых продуктов, строительство спортивных пирамид, тематические маршруты и творческие экспромты. При этом команды должны проявить максимальную сплоченность. Например, в прошлом году Югорский привал объединил 19 коллективов в составе более 100 югорчан. Отмечу, заявиться на турслет можно до 13 августа. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 36 минут. 23 июля, четверг сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно и без осадков. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем плюс 25, в Нижневартовске плюс 27, в Тюмени 29 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Неогани, Ленторе, Лангепасе, Покачах и Радужном в течение дня 25 градусов тепла. В Пытьяхе, Югорске, Советском Урае, Междуреченском и Мегионе плюс 27, в Белоярском, Березовой и Когалыме 21 градус тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 17, в Нижневартовске и Тюмени 20 градусов выше нуля. Это был прогноз погоды на сегодня, 23 июля, четверг.
0: Радио Югра.

0: Реклама. Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и «Заспан Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и в Дрин Константин Дмитриевич. Оверены по 34-662-533-101. 2026 год.
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой». Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7:46. Овны, сегодня для решения профессиональных вопросов используйте необычные способы.
1: Тельцы, не взваливайте на себя слишком много, попробуйте расслабиться.
0: Близнецы, сегодня постарайтесь избежать ссоры, конфликтов, не реагируйте на провокации.
1: Раки, день обещает быть спокойным, проведите его без лишней суеты, рабочие подвиги оставьте на потом, сегодня они не принесут желаемого результата.
0: Львам, сегодня вы будете стремиться жить не по правилам, а быть исключением из них.
1: А девы, сегодня вам предстоит вернуться к обсуждению вопроса, который вы считали закрытым.
0: Весы, только твердая уверенность в себе поможет обойти конкурентов на пути к цели.
1: Скорпионы, сегодня не суетитесь и просто позвольте себе плыть по течению. Все решится в нужную вам сторону.
0: Стрельцы, сохраняйте внутреннее спокойствие. Прежде чем принять важное решение, взвесьте все за и против.
1: Козероги, пора выстроить новую стратегию в своей жизни и четко следовать намеченному плану.
0: Водолеи, чтобы не тратить зря силы, поддайтесь текущим обстоятельствам.
1: А рыбы, у вас есть шанс исправить ошибки и посмотреть на ситуацию по-новому.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 53 минуты. Очередной фразеологизм на разборе. Сегодня это...
2: Сегодня это фразеологизм «Танталовы муки». Евгения нам его прислала.
1: Ничего себе.
2: Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для сообщений. Кто там? Макс. Для того, чтобы, да, мы разобрали ваши фразеологизмы.
1: Но это уже теперь в следующем сезоне.
2: Да. Но вообще есть такой миф о царе Тантале. Чуть не сказал
1: Салтане.
2: Салтане, да.
1: Ну.
2: Был такой царь. В общем, это царь Сипил. Это такой очень богатый был. Богатое королевство, царство было богатое. Это Турция современная, примерно там. И по преданию он был сыном Зевса и царевны Плута. И там есть другие версии. Может быть, он не ее был сын. Ну, в общем, чьим бы ребенком...
1: Чей это был сын, короче?
2: В общем, Зевса, это точно. Но еще там вот земной кто-то.
1: И какой-то женщины.
2: И какой-то земной женщины, какой-то земной царицы. А чьим бы ребенком он ни был, боги его очень сильно любили и приглашали к себе на Олимп. Там на советах, он на пирах был. И по одной из версий, он, ну, возгордился из-за того, что вот рядом с богами.
1: Конечно.
2: И в один прекрасный момент позволил себе богов оскорбить. И тут же был низвергнут в ад. Где в отместку начал всем рассказывать о том, что там происходило.
1: Смотри,
2: на пирах.
1: Какое.
2: Сразу же вот они и это делали, и
1: смотри,
2: это. Смотри, вот
1: какой, ой, фу,
2: вот.
1: Таким быть.
2: По другой версии, он стырил со стола у богов какое-то яство для того, чтобы угостить их людей, угостить этим яством. Ну и еще одна версия, самая страшная, что он клятвопреступник и даже сыноубийца. Вот, и, в общем, попал он в ад. И в аду ему было уготовано такое наказание. Он был прикован в воде по горло практически, ну, по грудь. То есть в воде он был прикован цепями, а над ним висели яблоки. Красивые, наливные, сочные. Но когда он хотел попить, ну, то есть наклонял голову, вода уходила. А когда он поднимал руки, или там, ну, он, руки, по-моему, у него были прикованы, он пытался укусить яблоко, которое было вот перед лицом у него практически. И ветви поднимались, и яблоки от него тоже отодвигались. И, в общем, это, по сути, аналогия нашей поговорки «близок локоток, да не укусишь». То есть фразеологизм «танталовы муки» означает, что человек при вот всем наличии всех благ для того, чтобы достичь какой-то цели, этой цели достичь не может.
1: Это вот. Потому что нечего богов обижать. Вот так вот, между прочим.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 8 часов утра.
1: Новости, новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Российские педагоги получат дополнительную государственную поддержку. Окружной туристический слет соберет активных пенсионеров в Югорске. Сегодня на Сургутской ГРЭС-1 пройдет плановая проверка системы оповещения. Владимир Путин подписал указ, который официально закрепляет особый статус педагогов в России. Теперь профессия учителя получает государственную защиту и новые социальные гарантии. В частности, для молодых специалистов вводится обязательное наставничество, а все педагоги обретают право на бесплатную юридическую помощь и защиту от угроз. Также среди практических бонусов возможность бесплатно посещать государственные музеи раз в месяц, упрощенный доступ к цифровым библиотекам и право на звание ветеран труда после 25 лет стажа. Регионам рекомендовано без очереди зачислять детей и учителей в детские сады. Кроме того, правительство займется оптимизацией учебной нагрузки и введет единое удостоверение педагога. Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что эти меры помогут систематизировать поддержку кадров, отметив, что интерес к педагогическому образованию в России заметно вырос. В этом году в профильные вузы подано почти 585 тысяч заявлений, а это на 130 тысяч больше, чем в 2025-м. Правоохранители Лангепаса раскрыли серию мошенничества в сфере строительства. Подозреваемым стал 41-летний житель Нижневартовска. Мужчина размещал на сайте фиктивные объявления о возведении бань, брал с клиентов предоплату, а работы не выполнял. Общий ущерб превысил 1 000 000 рублей. Схема оказалась простой. Злоумышленник встречался с людьми, убеждал перевести деньги, а договор заключил лишь с одним из 3 клиентов. С остальными договоренности были устными. Полученные средства он тратил на личные нужды. Следствием установлено, что мужчина уже был судим за имущественные преступления. Сейчас он задержан, полностью признал вину и возместил ущерб всем потерпевшим. По данным фактам было возбуждено 2 уголовных дела, которые объединили в 1 производство. Туристический слет «Югорский привал» соберет активных пенсионеров со всего округа. В этом году он пройдет 26 августа и будет организован в новом формате, а именно в концепции «Коммунальная квартира». Югорчанам старше 55 лет предстоит не просто поставить палатку и развести костер, но и сделать это с фантазией. В программе кулинарная битва блюд из простых продуктов, строительство спортивных пирамид, тематические маршруты и творческие экспромты. При этом команды должны проявить максимальную сплоченность. Например, в прошлом году «Югорский привал» объединил 19 коллективов в составе более 100 югорчан. Отмечу, заявиться на турслет можно до 13 августа. И последнее. Готовность локальной системы оповещения проверят на Сургутской ГРЭС-1. Она запланирована на сегодня в период с 10 до 12.00. Как сообщили в городском управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в указанное время будут запущены электросирены и передан сигнал гражданской обороны «Внимание всем». Администрация города призывает жителей Сургута отнестись к мероприятию с пониманием и не поддаваться панике. Проверка носит исключительно учебный характер. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомолл. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
5: 8:03, 23 июля, сегодня день дачника. Конечно же, мы не можем пропустить этот праздник, даже несмотря на то, что ни у меня, ни у Коли дачи нет, но и тем не менее. А все-таки я уже больше и больше склоняюсь все-таки к тому, что хочется
6: дача
5: мне...
6: Дача нужна тебе.
5: Но я же уже говорила, да, найдется, если добрый человек, у которого, знаешь, есть вот, ну, есть участок, да? Но смотри, вот давай, у него давай. Есть участок. Да? И вот он такой на него вообще никак, он ему не нужен. Ну, в смысле, нужен, но не нужен. Он туда не ездит, у него там, но нет времени.
6: Заросло все.
5: Смотрите, вот есть я, и вы мне, значит, такой или такая, говорите, ну вот на вот тебе на сезон, и как бы, и вот иди там, делай,
6: и чтобы
5: что хочешь.
6: Репы мне.
5: Не, я взамен ничего
6: принесла.
5: Не даю.
6: А-ха-ха.
5: Я даю взамен только себе.
6: Понятно.
5: Я же там работаю, понимаешь? Ну или там в аренду, или там еще что-то. Вот такое мне интересно. Я такая попробую, ну а вдруг потом там, ну ладно, Даша, ты классно за ним ухаживала, покупай. Или, ну ладно,
6: Велина,
5: Даша.
6: Да? Велина, вот это вот да. Тебе же такой вариант больше устраивает. Ты хорошо ухаживала,
5: конечно.
6: На.
5: На.
6: вот это вот.
5: Он мне все равно не нужен. А у меня дедушка в Америке богатый. Я не у меня, а у того, у кого этот участок дачный. И все, вот
6: ты
5: мне
6: знаешь,
5: не
6: такие
5: надо.
6: Моменты вообще на самом деле случаются. Я когда-то,
5: конечно.
6: Но я ни разу не наткнулся на такой момент, но они точно случаются. Я когда-то лет 10 уже назад, наверное, смотрел объявление, искал квартиру, чтобы снять. И натыкаюсь на объявление, квартира 5000 рублей. При всем при том, что стоило около 20 тысяч. И студия, что-то там, фотографии классные, все. Я звоню человеку, номер, я звоню ему. Он говорит, вы извините, я уже сдал эту квартиру. Я говорю, а что, вы серьезно, за 5000 ее сдали? Он говорит, да, я просто очень надолго уезжаю за границу. И мне главное, чтобы за квартирой последили.
5: Понимаешь, как
6: повезло. А я, понимаешь, я позвонил на утро. Я не стал беспокоить человека с вечера, а у него вечером мы тут квартиру
5: понимаешь,
6: сняли.
5: Кто-то, потому что кто-то не
6: более
5: постеснялся.
6: Да, более счастливый, чем я.
5: Мы сегодня хотим выяснить, какой дачный продукт для вас самый вкусный и долгожданный. Ягоды, зелень, картошка, горох, редис, морковь, капуста, огурцы, помидоры, свекла, кабачки. Все это в нашем голосовании.
6: Можно конечно, варианты написать, потому что, мне кажется, ассортимент вообще не весь мы здесь описали.
5: Плюс ко всему, мы же ждем фотографии вашего урожая, потому что нам интересно, что растет у людей.
6: Фотографии урожая, адрес дачи и геолокацию, как туда добраться, да?
5: Ты понимаешь, что никто писать не будет вообще? Ты что, не понимаешь
6: этого? Чтобы понять, где что растет. Это знаешь, как грибные места в лесу.
5: Вообще, я тебе хочу сказать, что буквально накануне дня дачника тут спрашивали у всех, у кого есть дача, сколько времени они проводят на даче. И 6% признались, что на даче живут круглый год. Каждый пятый бывает на даче пару раз в месяц или даже реже того. Около трети проводит на даче целое лето или целый отпуск. 44% ездит на дачу в выходные дни, потому что в течение всей рабочей недели они не могут себе этого позволить.
6: Но
5: потому
6: много
5: что
6: времени
5: есть
6: нужно
5: работа,
6: потратить,
5: да.
6: чтобы доехать
5: и,
6: туда, конечно.
5: На вопрос, чем люди занимаются на даче, чаще всего, конечно же, отвечали, что садом, огородом. Отдыхают они потом уже потом, ну, когда после того, как сад, огород в порядок привели.
6: Да потом уже баньку истопили, да, на летней кухне стол накрыли.
5: Да. И вот, кстати, по поводу на летней кухне стол накрыли. Согласись, это же круто, когда ты выходишь из домика, у тебя в домике порядок, у тебя там прохладненько. Почему-то на даче все время в домике прохладно. Не знаю почему. Может быть, потому что как-то солнце не так светит. Может быть, еще что-то. Ну, правда, там все время прохладно. И выходишь ты из этого домика. И вот у тебя здесь укропчик шелестит. Такой молодец. Красивый, невероятный. Вот здесь дальше идешь салатик. Вот здесь уже понимаешь, что у тебя ягодки поспели. И вот идешь, такой идешь.
6: Там обязательно где-нибудь за заборчиком таким сетчатым курочки должны клевать там.
5: Да подожди.
6: Травку.
5: Не, ну какие курочки? Нет. Это давай без курочек. Давай у меня будет без курочек. У тебя с курочками, у меня без курочек.
6: А как же? Ведь они вот ходят там, из них вот это вот выпадает.
5: Не
6: удобрение.
5: Надо ничего, пусть не выпадает. Нет. Не надо, пусть из моих...
6: потом на грядке.
5: Нет, пусть из твоих курочек выпадает,
6: хорошо.
5: Из моих не надо. Вот
6: продолжай
5: мне...
6: рисовать картину.
5: И вот ты идешь, и там, вот, значит, смотри, такие теплицы. В теплицах огурцы, помидоры, перцы, там что, баклажаны, там у некоторых, между прочим, арбузы, дыни. Сегодня об этом я обязательно расскажу.
6: Даже у меня росли
5: так,
6: арбузы,
5: и
6: дыни.
5: Что? А вот между, вот там такой как бы островок, и на нем горох. Горох и бобы, и много. И он
6: и
5: такой
6: бобы.
5: Сладкий. Этот горошек.
6: Чтобы гороха было много, надо, чтобы у тебя было поле, на котором ты картофель сажаешь, и туда вот в каждую лунку еще горох добавляешь, а потом ты ходишь и его выискиваешь в картошке. Ну, во-первых, он рыхлит землю, и картошка лучше растет. Да-да-да. Горох и бобы кладут в каждую лунку. Ну, мы так всегда делаем. А во-вторых, и уже потом просто вал.
5: Море.
6: И когда ты идешь, мама, я пойду горох поем в огород. Ну, ребенок побежал. Она говорит, и тяпку возьми, заодно прополишь и окучишь.
5: Ну, в общем, смотри, горох мой самый любимый. Из всего, что вот есть в голосовании в сегодняшнем. Первое, что я сделала, за что проголосовал, это горох, который ты можешь съесть со шкуркой. Он же сладенький, невероятно вкусный, просто невероятный. Дальше потом зеленушка, дальше потом ягоды, а дальше уже потом огурцы, помидоры. Невероятный запах стоит в теплице, где помидоры. Я несколько лет назад научилась вот эти вот пасынки отрывать только-только. Но мне не надо, потому что у меня нет дачи. Ну, просто так случилось, что я там поехала и...
6: Ну, ты готовишься. Готовишься к пенсии.
5: Да, конечно, Я все-таки рассчитываю на то, что когда мне будет много лет, я...
6: До пенсии тебе никто не подарит дачу, ты все-таки ее купишь сама себе, да, я так понимаю?
5: Придется это делать. Так, какой дачный продукт для вас самый вкусный и долгожданный? Расскажите.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается.

0: на главном окружном.
1: 8:12. 23 июля, четверг сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно и без осадков. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем +25, в Нижневартовске 27 градусов, выше ноля в Тюмени +29. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Линторе, Нягане, Лангепасе, Покачах и Радужном 25 градусов, выше ноля, в Пытьяхе, Югорске, Советском Урае, Междуреченском и Мегионе +27, в Белоярском, Березовой и Когалыме 21 градус выше ноля. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте +18, в Нижневартовске 20 градусов тепла, в Тюмени +22. Это был прогноз погоды на сегодня, 23 июля, четверг.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 17 минут. Мы выясняем сегодня у всех у вас удачников. Удачников, хорошее слово-то какое. Какой дачный продукт для вас самый вкусный, долгожданный? Вы, конечно же, делитесь дарами своими. В смысле, делитесь фотографиями.
2: Приносить можно, не приносить.
1: Можно не приносить.
2: Ну, как бы
1: сегодня можно не приносить. Ладно, так и быть.
2: Да.
1: Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Ну и есть у нас группа во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». А там и комментариям, и голосованию, и в канал загляните. В общем, везде можно оставить фотографии вашего урожая. Кстати, что касается сообщений. Елена пишет: «Не так давно стала деревенским жителем. Ягоды, горошек, овощи, все свое. Очень радует такое, хоть и трудов вложено очень много. А почему-то из всего посаженного горох съедают быстрее всех остальных культур. Потому что горох, Лена, это самое вкусное».
2: Причем вот... его самое главное, чтобы он не перезрел. Это вот очень важно.
1: Это важно, действительно.
2: А иначе он не такой вкусный
1: да,
2: становится.
1: Да, потом уже как камушек. А вот этот молочный.
2: Нет, еще даже до камушка он потом такой начинает как дрябнуть, что ли, сморщиваться немножко перед тем, как засохнуть. Он тоже еще такой достаточно вкусный, но не такой сладкий.
1: Но горох это прямо вообще мечта настоящая. Вот Алла спрашивает, да, у меня дача с горохом это дача мечты, но практически. Ну, если у меня когда-нибудь будет дача, там горох обязательно будет. Алла пишет: «Я и моя семья жили у сестры в частном доме, где у нее все прелести огородные, и каждый год она говорит, что меньше помидоров посадит. Мы собирали огурчики из теплицы, помидоры не готовы. Там же в Башкирии холодный июнь». А, сейчас в Башкирии холодный июнь был. Да и вообще, помидоры, кажись, в августе готовы только. Я с удовольствием собирала в рот малину, везу замороженную домой и еще красную смородину. А еще всякая зелень.
2: Во рту замороженную везет.
1: Базилик, укроп, салат листьями. Вот это действительно вкусно. Сестра добавляет зернистую горчицу в такой салат и очень необычно. Действительно согласна.
2: Круто.
1: Вообще зернистая горчица прибавляет какого-то необычного вкуса еде. Особенно если вот ее смешать еще там можно с бальзамическим уксусом тоже, да, или там с каким-нибудь соусом.
2: Я, если честно, не разделяю восторга по поводу зернистой горчицы, но горчица вот обычная, классическая, мне очень нравится.
1: Да.
2: Мне нет остроты в зернистой, а у нее какой-то другой немножко.
1: У нее другое предназначение, понимаешь,
2: у нее вкус другой. Поэтому, видишь, а мне нужна именно острота, именно это предназначение.
1: Алла пишет: «Я проголосовала за ягоды, огурцы, помидоры и зелень». Что касается даров, которые жители Ханты-Мансийского автономного округа выращивают, но помимо там всех привычных нам культур,
2: да,
1: есть жители, которые выращивают не только огурцы, помидоры, но и дыни и арбузы.
2: Да,
1: да, здесь у нас. Вот, например, жительница Лангепаса вырастила на даче у себя большие арбузы и такие же большие дыни. Она опубликовала фотографии достаточно большого арбуза такого, который на днях поспел. Отметила, что ягода, а ягода, арбуз это ягода, мы это знаем, примерно 2,5 килограмма весит. И
2: нормальная такая.
1: Да. И она говорит, это первый арбуз в этом сезоне. Как же я скучала по этому аромату и вкусу. И вообще, я хочу сказать, что вырастить у нас здесь арбузы, дыни не такая большая проблема. Да, не бахча, но и тем не менее.
2: Вообще, на самом деле, даже в моем детстве родители пробовали, тогда это были эксперименты, мне кажется, еще тоже выращивали арбузы. Они были вот,
1: небольшенькие.
2: Вот совсем маленькие, сантиметров 10, ну, может, 12 в диаметре. Ну, 15 максимум. Дыньки примерно такие же были, а то и поменьше. Но, мне кажется, сейчас вот эта индустрия шагнула больше, селекция, там, удобрения различные, почвы, не знаю, вообще виды вот этих самых арбузов. Есть уже, мне кажется, северные варианты, которые здесь у нас нормально уживаются и по вкусу неплохие.
1: Но ты говоришь, что ты тоже выращивал?
2: Родители выращивали. Тогда еще моя задача по выращиванию арбузов и всего прочего заключалась в том, что надо вовремя поливать. И если ты на речку вместо этого убежал,
1: то все.
2: То ремня получишь отбрать, и все.
1: Больше ты арбуз этот не попробуешь.
2: Конечно, он будет невкусный, и все из-за тебя, Колька.
1: Да. И, кстати, что касается вот культур, которые растут на огородах, да, у жителей Ханты-Мансийского автономного округа, да, а здесь на первом месте овощи. Здесь на первом месте овощи и на первом месте картофель, да, это так как бы.
2: Но, кстати,
1: очевидно,
2: ты, мне кажется,
1: абсолютно
2: такую оговорочку сделала правильную. Сейчас, мне кажется, все больше перекос в сторону фруктов, потому что многие называют свои участки уже не огородами, а садами.
1: Сад, конечно.
2: Это же вроде как совершенно другое, да, но тем не менее очень многие, у меня даже друзья многие выращивают плодовые деревья. Там в основном вишня, яблоко, что-то такое.
1: Абрикос какой-то.
2: Да-да-да.
1: Персик.
2: Абрикоса не видел с персиком. Может быть, он и растет где-то.
1: Да.
2: Но выращивают какие-то растения, которые вроде как у нас раньше тут никогда не росли.
1: Я забыла. На даче же обязательно должен быть крыжовник.
2: Да,
1: рядышком с горохом обязательно должен быть крыжовник.
2: Поняли все те, кто нас слушает.
1: Да?
2: Если у вас рядом с горохом нет крыжовника, все, у вас не дача.
1: Такую дачу мне не предлагайте.
2: У вас не дача.
0: Утро начинается здесь. Югра.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их, кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Заключи контракт на
3: 707-5550. Суши-мастер, все получится.
4: Заключи контракт на службу в войсках.

0: Радио Югра.
1: 8:26. Про дачу, про дачные дары. Ведем речь сегодня. Выясняем, какой дачный продукт для вас самый вкусный и самый долгожданный. На вашей, будь то даче, будь то на даче ваших соседей. Конечно, почему нет.
2: Растет малинка и к вам свисает.
1: Вкусненькая. Или там еще чего-нибудь.
2: У нас вообще, на самом деле, когда я еще был маленький, сухинины соседи вот у меня за огородом, у нас малина не росла в этом месте, а у них росла. Mm-hmm. И постепенно она просто через...
1: переросла.
2: Да-да-да, на нашу территорию перелезла, mm-hmm. и у нас стала расти.
1: И теперь
2: отлично.
1: У вас тоже растет
2: малина.
1: Мы для
2: этого ничего не делали.
1: Итак, ягоды, огурцы, помидоры, зелень, горох, картошка, морковь, кабачки, редис, капуста, свекла. Все это в нашем голосовании. Вы в этом голосовании активное участие принимаете. И есть у нас сообщение. Доброе утро. Благодаря детским мультикам я узнал, что арбуз — это не ягода, а тыквина. А теперь спасибо автору сообщения. Зовут его А.
2: Ага.
1: А теперь мы знаем, что это тыквина. Ну, тыквина.
2: Ну, круто, с ботанической точки зрения,
1: да,
2: насколько я
1: понимаю.
2: А
1: ты знаешь о том, что тыквина — это, оказывается, не только арбуз, это еще и дыня, это еще и огурец, это еще и кабачок.
2: И тыква, наверное.
1: И тыква, понятно, да. И еще это огурец, еще это кабачок.
2: Вообще, кабачок — это такая штука, мне кажется, для обмена. Это можно сделать дачной валютой. Вот если сейчас гипотетически предположить, что мы такие с тобой, угостите, пожалуйста, кабачками. И все, мне кажется, что просто
1: завалит.
2: Мы не выйдем из студии, потому что кабачки КАМАЗами
1: может,
2: просто.
1: Может, не надо было сейчас
2: можно
1: это
2: будет
1: говорить?
2: Уводить. Нет, вот нам уже... не нужно кабачков, спасибо.
1: Меня уже угостили кабачками, огурцами. Между прочим, огурцы, которые, вот, собственно, Артем, человек, который мне дал попользоваться канистрой.
2: Он не подарил, погонять
1: дал. Он не подарил. Он огурцы мне подарил, а канистру пока просто погонять дал.
2: Было бы странно, если бы он тебе дал погонять огурцы.
1: Ну, всякое может быть. Так, а что касается кого? Тыквы всяких там, да?
2: Вообще, на самом деле, если кто-то считает, что на даче, дачу берет, потому как в городе вроде как нельзя там ничего делать.
1: Виду?
2: Да, там вроде свободы не хватает. А на даче я могу позволить себе все, что угодно. На самом деле, это не так, это большое заблуждение. На даче тоже очень много чего нельзя.
1: Вот, кстати, по поводу этих запретов. Предлагаю сразу после выпуска новостей рассказать об этих запретах, чтобы раз навсегда закрыть, что ли, этот вопрос. Потому что очень многие же, знаешь, ездят на дачу для того, чтобы там можно было пошуметь. А вот, кстати, по поводу пошуметь, тут у владельцев дач спросили, что больше всего их на даче раздражает. И на каком-то из мест, на высоком, на каком-то месте оказались шумные соседи. Ну, то есть вот эти все орущие, микрофон поющие.
2: Очень часто ведь дачу используют для того, чтобы вечеринки там проводить. И для этого только его берут.
1: Конечно,
2: такие соседи всех раздражают.

0: раздражают.
1: Да, из раздражающих там факторов всякие кровососущие, ну, типа комары и все остальное. Дальше долгая дорога, отсутствие комфортных условий, ну, типа, знаешь, там туалет на улице, душа нет.
0: Туалетом тоже очень интересная история на даче. Его ни в коем случае нельзя построить неправильно. Вот это очень интересная штука.
1: В общем, о запретах и о правилах буквально через несколько минут.
2: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Российские педагоги получат дополнительную государственную поддержку. Окружной туристический слет соберет активных пенсионеров в Югорске. Сегодня на Сургутской ГРЭС-1 пройдет плановая проверка системы оповещения. Владимир Путин подписал указ, который официально закрепляет особый статус педагогов в России. Теперь профессия учителя получает государственную защиту и новые социальные гарантии. В частности, для молодых специалистов вводится обязательное наставничество, а все педагоги обретают право на бесплатную юридическую помощь и защиту от угроз. Также среди практических бонусов возможность бесплатно посещать государственные музеи раз в месяц, упрощенный доступ к цифровым библиотекам и право на звание ветеран труда после 25 лет стажа. Регионам рекомендовано без очереди зачислять детей-учителей в детские сады. Кроме того, правительство займется оптимизацией учебной нагрузки и введет единое удостоверение педагога. Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что эти меры помогут систематизировать поддержку кадров, отметив, что интерес к педагогическому образованию в России заметно вырос. В этом году в профильные вузы подано почти 585 тысяч заявлений, а это на 130 тысяч больше, чем в 2025-м. Правоохранители Лангепаса раскрыли серию мошенничества в сфере строительства. Подозреваемым стал 41-летний житель Нижневартовска. Мужчина размещал на сайте фиктивные объявления о возведении бань, брал с клиентов предоплату, а работы не выполнял. Общий ущерб превысил 1 000 000 рублей. Схема оказалась простой. Злоумышленник встречался с людьми, убеждал перевести деньги, а договор заключил лишь с одним из 3 клиентов. С остальными договоренности были устными. Полученные средства он тратил на личные нужды. Следствием установлено, что мужчина уже был судим за имущественные преступления. Сейчас он задержан, полностью признал вину и возместил ущерб всем потерпевшим. По данным фактам было возбуждено 2 уголовных дела, которые объединили в одно производство. Туристический слет «Югорский привал» соберет активных пенсионеров со всего округа. В этом году он пройдет 26 августа и будет организован в новом формате, а именно в концепции «Коммунальная квартира». Югорчанам старше 55 лет предстоит не просто поставить палатку и развести костер, но и сделать это с фантазией. В программе кулинарная битва блюд из простых продуктов, строительство спортивных пирамид, тематические маршруты и творческие экспромты. При этом команды должны проявить максимальную сплоченность. Например, в прошлом году «Югорский привал» объединил 19 коллективов в составе более 100 югорчан. Отмечу, заявиться на турслет можно до 13 августа. И последнее. Готовность локальной системы оповещения проверят на Сургутской ГРЭС-1. Она запланирована на сегодня в период с 10 до 12.00. Как сообщили в городском управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в указанное время будут запущены электросирены и передан сигнал гражданской обороны «Внимание всем». Администрация города призывает жителей Сургута отнестись к мероприятию с пониманием и не поддаваться панике. Проверка носит исключительно учебный характер. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
2: Главное окружное радио. Югра.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 36 минут. 23 июля, четверг сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно и без осадков. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем плюс 25, в Нижневартовске 27 градусов, выше 0, в Тюмени плюс 29. В Нефтеюганске, Пойковском, Нягани, Линторе, Лангепасе, Покачах и Радужном днем до 25 градусов, выше 0. В Пытьяхе, Югорске, Советском Урае, Междуреченском и Мегионе плюс 27. В Белоярском, Березовой и Когалыме 21 градус тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 18. В Нижневартовске плюс 20. В Тюмени 22 градуса тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 23 июля, четверг.
0: Радио Югра.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радио Югра.
1: 8:40. Тут уже полетели фотки кабачков. Ну, просто потому, что Игорь далеко от нас находится, в Нижневартовске аж. А если бы был рядом, то не только фотку бы тебе прислал.
2: Я понимаю,
1: с кабачками, да.
2: Ну, кабачок
1: хочешь,
2: это классно.
1: Хочешь, возьми у меня. Вкуснятина. Мне много, мне, у меня дачные.
2: Ну, куда я с собой их повезу в Тобольск
1: да,
2: теперь,
1: почему
2: кабачки,
1: нет?
2: Да?
1: Там,
2: вот
1: пацанов
2: хватает,
1: порадуешь.
2: Там
1: вот,
2: прям.
1: Между прочим.
2: Они ведь другие.
1: Они ни разу
2: как
1: их таких не...
2: Как ясь колодкой. Он на конде один, в РТШ другой совсем.
1: Да. Дальше что? Александр пишет, на даче должны расти канадагрин и шашлыки.
2: Вот это круто. Согласен. Вот хочется сразу привет Сашке Богер передать в Болчары. Вот он тоже. Не, они ничего не выращивают дома.
1: Да,
2: не Но
1: знаю.
2: Я имею в виду, кроме там каких-нибудь деревца, там яблони у него растет, которые он тоже хочет срубить. И у него засажено газоном.
1: Все. Ну, не знаю.
2: И круть. Он выходит.
1: Это дача или дом, в котором
2: дом.
1: Они живут?
2: Это дом в деревне. Он выходит с газонокосилочкой.
1: Все,
2: жена,
1: нормально,
2: там,
1: да?
2: Сын,
1: то есть
2: дочь,
1: нет вот это первая редисочка, первый укропик. Там, да, вот Евгений написал.
2: Это мы карману сходим.
1: А, ну вот видишь, самый желанный, он же самый первый после зимы. Это редис на вопрос, какой самый вкусный продукт дачный, самый желанный.
2: Ну, редис вообще классный. Его можно хоть три раза за год, за лето выращивать у нас.
1: Да,
2: ну,
1: вот.
2: Два-то точно получится.
1: Спрашивает Евгений, вы цены в магазине на него видели? На редис. Остальное в порядке появления. Я видела и цены и на редис, и вообще на все остальное. Вообще, да, хожу в магазин. Но хочу сказать, что магазин редиска, да, это вообще, конечно, не то пальто, как говорится. Но она же вся такая прямо невкусная. Вся какая-то очень мягкая. И вся вот нет в ней вот этой сочности. Когда ты вырвал ее вот это в бочке, по-моему.
2: Ну, какая-то как будто не натуральная,
1: да?
2: Правда.
1: Согласна.
2: Ну, домашнюю тоже надо правильным образом. Ее главное не перерастить тоже, если сильно долго. Ну,
1: она, и там, поливать нормально, чтобы горькая не была, да.
2: Ну, да,
1: ты обещал про запреты.
2: А, про запреты, да. Я говорил про то, что если некоторые люди считают, что, например, дачу можно купить для того, чтобы проводить там вечеринки, это большое заблуждение. На даче тоже шуметь нельзя в определенное время, причем это неважно, выходные, будни, значения не имеют. У нас в Ханты-Мансийске и в округе, это с 22 до 8 утра, нельзя шуметь. А какие-то ремонтные работы с повышенной шумностью нельзя проводить аж с 9 часов вечера и также до 8 утра.
1: Вот
2: то есть, соответственно, вот эта громкая музыка, которая... Я понимаю, что все решаемо. Все там соседи, можно со всеми договориться, сказать, у меня там сегодня
1: сын в армию
2: друзья
1: уходит.
2: Приедут, да, день рождения, Новый год, все что угодно. Можно договориться, но тем не менее...
1: Ну, чтобы не на постоянной основе
2: да,
1: это было,
2: да? Штрафом грозит от 1000 до 3, а если второй раз за год, причем не как, какой-то там месяц или там неделя, за год второй раз придет
1: то?
2: Тебе, то уже 4000.
1: Ага.
2: И каждый следующий раз ты будешь платить еще больше
1: да,
2: штраф.
1: Если что, потом на 15 суточек поедешь.
2: Я не знаю, по поводу
1: отдыхать.
2: 15 суточек, но, возможно, и такие варианты, я думаю, если ты вообще не пробиваемый.
1: Что-то ты там про туалет говорил. Дача, дачный туалет, это место... Я почему дачу еще не хочу? Потому что я уличных туалетов боюсь. Но...
2: Боюсь прямо?
1: Я боюсь, у меня страх панический.
2: Туалетофобия?
1: Ну, правда, так же, как и лифт, я тебе серьезно говорю. Правда. И буквально вот я боюсь в лифт заходить одна. Это один из самых моих больших страхов. И мне так получилось, что мне нужно было вот буквально на днях поехать там к человеку, а человек живет на 9 этаже. И до этого я ездила и все пешком ходила на 9 этаж, потому что в лифт не могу зайти одна. А тут думаю, ну ладно, ну что, все ездят, он спокойно ездит, все в порядке. И что ты думаешь? Этот лифт, я по-другому хотела сказать, ну, короче, он приехал на 9 этаж, и все, и погас
2: застрял.
1: Свет, и он застрял, ты понимаешь, и дверь не открывается, он гудит, у меня паника невероятная, ну, то есть я понимаю, что я все, я же понимаю, что сейчас чуть-чуть, а у меня же какие мысли, что
2: подожди,
1: сейчас оборвутся тросы.
2: Ты внутри.
1: Да,
2: ты
1: я внутри,
2: снаружи.
1: Конечно, конечно, если бы я была снаружи,
2: я не знаю, может,
1: ты мне все равно.
2: Уже запаниковала.
1: Нет,
2: снаружи, думаю, что
1: внутри.
2: С тобой будет внутри.
1: Ты понимаешь, я внутри, двери закрыты, свет погас, он гудит, я ничего не могу понять. Лифт большой, как бы, слава богу, да, воздух хватит надолго, но я же уже нарисовала себе страшные картины будущего, уже в тросы оборвались, я уже полетела вниз с 9 этажа, понимаешь, и я тут, как вот это ужасно, это все, а я
2: да
1: больше
2: ты,
1: не езжу на лифте.
2: Вообще, ты в следующий раз носи с собой, не знаю, плеер,
1: кого?
2: И включай песню группы Чайф, там есть у них такая песня.
1: Про лифт.
2: Лифт застрял, и я остался в полной темноте, поковыряюсь в своей душе часок-другой.
1: Нет, это вообще, нет, я
2: вот
1: не...
2: Вот это время на то, чтобы, представь себе, погас свет, ты в лифте, никого рядом. И ты такая думаешь,
1: нет,
2: о,
1: нет.
2: А не порефлексировать
1: я
2: ли
1: тебе
2: мне?
1: Хочу сказать, что мне вот это не надо. Мне, я не, вот это, не копаюсь в себе, у меня все в порядке, мне нечего там выкапывать.
2: Только лифтов боюсь.
1: Ужасно, ты понимаешь? Просто как совпало, ты понимаешь, вот чего боишься, то, собственно, и произошло. Говорят же не зря. Вот Александр пишет, а громкий лай, то есть вот он, можно ли,
2: ну,
1: или
2: я, слушай,
1: раздражает
2: по поводу
1: или нет?
2: Собак тут я не знаю, каким образом это регулировать.
1: Но туалет?
2: Наверное... С туалетом, да, там вообще на самом деле оказывается нельзя, чтобы у тебя была не герметичная емкость, в которой все продукты жизнедеятельности человека, не ближе 12 метров от построек, от забора можно только метр отступить, и обращать внимание нужно обязательно на наличие колодцев рядом, особенно соседских, если со своим вы как-то можете там разобраться, не ближе 8 метров, а я бы, если честно, и вот старики порекомендуют, мне кажется, еще побольше, до 15 метров отступить.
1: Да?
2: Но это опять же при том, что если не герметичный этот септик, а если он герметичный, то я не вижу проблем.
1: Виктория пишет: привет, ребята, дачный туалет. У меня яма больше 3 метров. Каждую весну и осень кидаю большую горсть хлорных таблеток, и моему туалету больше 5 лет, и не пахнет от слова вообще.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и заспан профлист на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и в Дрин Константин Дмитриевич. ОГРН по 34-662, 533-101, 2026 год.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 51 минута. Мы сегодня выясняем, какой дачный продукт для вас самый долгожданный, самый вкусный. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Telegram и Макс, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Там и голосование,
2: и комментарии, фотографии можно свои прислать и рассказать о том, какой продукт для вас самый долгожданный.
1: А самое главное, в канал можно заглянуть и там написать. И вот Александр спрашивает, а перец? Перец-то вы куда дели из нашего-то списка? А у нас действительно перца нет в списке, но зато у нас есть...
2: Перец, причем любой, как сладкий, так и острый. Я и тот, и другой люблю.
1: Не разделяю, конечно, любовь вашу. Ну, каждому свое, да? Ягоды, зелень, картошка, горох, редис, морковь, капуста, огурцы, помидоры, свекла, кабачки. Все это в нашем голосовании. Что касается дачи, я уже говорила о том, что, да, все больше и больше. Вот чем старше становлюсь, тем больше понимаю, что, как бы, ну, хочется мне. Хотя я понимаю, что дача, собственно, как и дом, да, свой, это большой труд. Там постоянно нужно что-то делать. Не получится. Так даже, мне кажется, даже если засадить все вот этим вот травой просто, да, то все равно придется там что-то косить, что-то там, если это зима, то убирать, все остальное. Но, например, лето провести на даче я бы вот вообще не отказалась. Откровенно, так же сделать хотят и хотели бы половина тех, кто остается на лето в городе. И больше всего, что привлекает в этой загородной жизни? Свежий воздух и возможность жарить шашлык в любой момент. Ну, то есть ты понимаешь, что не хватает людям. Понимаешь? Ну, правда, но не хватает.
2: Между прочим, давай, сколько там?
1: 41% югорчан, которые хотели бы лето провести
2: на даче,
1: только из-за шашлыка хотят это делать.
2: Вот это тоже скользкая дорожка, особенно в пожароопасный режим с шашлыком и мангалами тоже надо быть очень аккуратными.
1: Что там тоже штрафы же?
2: Хоть он свой собственный сделанный, хоть он заводской, если он неправильно сделан, он вообще должен быть закрытым.
1: Кто он?
2: Мангал, да-да-да. Там тоже он должен быть не менее 5 метров от строений, и обязательно рядом либо ведро с песком, либо водой, либо огнетушитель должен быть, лопата, что-то такое. Ну, то есть, если не оборудовано у тебя место, то придет специально обученный человек из полиции и оштрафует тебя.
1: Ну, слушай, это, ну вот опять же...
2: А если в пожароопасный режим, то там вообще никак нельзя этого делать.
1: Я вот, знаешь, хочу тебе сказать, я некоторое время назад, ну, парочку лет назад, в пожароопасный сезон была в Тюмени. И ехала в Тюмень в надежде на то, что там у меня у знакомой огромный дом, огромная территория, потрясающая вообще. И там, как говорится, сам Бог велел, да, что там еще делать, только шашлыка пожарить. Я туда ехала и только вот, собственно, с этой мыслью, что сейчас я приеду, и как мы там забабахаем крутой шашлык и все остальное. Но в конце концов не получилось пожарить шашлык, потому что она сказала, что до этого они с семьей решили там, значит, пожарить шашлык. И так вышло, что прилетел какой-то дрон. Ну, в смысле, дрон, в хорошем смысле слова. Наблюдательный дрон. И выписали им штраф за то, что они в пожароопасный сезон у себя же на огороде, но в неположенном месте жарили шашлык и... Они что-то там 20 тысяч, что ли, заплатили. Нормальный штраф,
2: очень
1: прям нормальный
2: для,
1: штраф.
2: Юридических лиц там еще больше, там от 20 до 400, по-моему, тысяч рублей. И вообще, на самом деле, если все правильно сделать, оборудовать, тем более, если это домик или дача, можно ведь сделать...
1: Мангальную зону,
2: правильно ее оборудовать, и тогда никто до тебя не докопается, и никаких штрафов у тебя не будет. И я думаю, что многие люди, которые с этим уже сталкивались, они так и делают. Я видел, делают уголки прям такие классные, там, с навесом, и у тебя вот здесь и сад, и огородик, и здесь пошел зелень сорвал, тут редисочку, тут же салат сделал,
1: ну,
2: тут же миска поел.
1: Ну подожди, вот ты прямо вот сейчас ты понимаешь, ты прямо вот давишь.
2: А я готовлюсь,
1: к этому. Ты готовишься к тому, что ты сейчас поедешь в Тобольск, а там будет дача, где, ну там или дом какой-то.
2: Дом
1: ну хватит,
2: будет,
1: в конце концов. Хотя, слушай, а я сейчас в Омск поеду, а там же тоже дом.
2: Конечно.
1: И там тоже можно пожарить шашлык.
2: Еще самое классное, ну, вот наряду с шашлыком, не знаю, там, с огородом, это баня на даче. Если,
1: баня.
2: Ну, нет возможности же в городе построить себе баню, то на даче это что-то
1: невероятное. И некоторые в домах сауну строят в квартире.
2: Я тоже знаю, у меня даже друг жил там в ванной была сделана сауна. Это круто.
1: Да, ну.
2: И не так много денег, и такая небольшая сауна, ну, круто. Да,
1: ну, это... что крутого-то?
2: Что?
1: Ну,
2: там
1: что
2: и душ, и сауна у тебя есть. Ну, хочешь, не топи сауну, просто сходи в душ.
1: За электричество
2: ты...
1: сколько потом
2: платить? Нормально там
1: за воду.
2: Котлы.
1: Ой, кстати, вот смотри, сейчас вот тоже за воду, сейчас вот это мне надо с водоканалом разбирать. Смотри, какие связи, понимаешь?
0: Утро начинается.

0: местное время 9 часов утра.
1: Новости, новости на главном окружном.
0: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Российские педагоги получат дополнительную государственную поддержку. Югра принимает межрегиональный форум по вопросам кадастрового учета и инвестиционной привлекательности. Сегодня на Сургутской ГРЭС-1 пройдет плановая проверка системы оповещения. Владимир Путин подписал указ, который официально закрепляет особый статус педагогов в России. Теперь профессия учителя получает государственную защиту и новые социальные гарантии. В частности, для молодых специалистов вводится обязательное наставничество, а все педагоги обретают право на бесплатную юридическую помощь и защиту от угроз. Также среди практических бонусов возможность бесплатно посещать государственные музеи раз в месяц, упрощенный доступ к цифровым библиотекам и право на звание ветеран труда после 25 лет стажа. Регионам рекомендовано без очереди зачислять детей-учителей в детские сады. Кроме того, правительство займется оптимизацией учебной нагрузки и введет единое удостоверение педагога. Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что эти меры помогут систематизировать поддержку кадров, отметив, что интерес к педагогическому образованию в России заметно вырос. В этом году в профильные вузы подано почти 585 тысяч заявлений, а это на 130 тысяч больше, чем в 2025-м. Югра вновь стала центром притяжения экспертов со всей страны. В Ханты-Мансийске проходит трехдневный межрегиональный форум, посвященный вопросам кадастрового учета и предоставления земельных участков инвесторам. Площадка объединила 80 представителей 17 субъектов Российской Федерации, включая новые территории. Как отметил губернатор округа Руслан Кухарук, главная цель встречи не просто обсуждение теории, а обмен живыми кейсами. Югра сегодня демонстрирует впечатляющие результаты. Сроки кадастровых процедур сокращены до рекордных 3-5 дней. Участники форума детально разобрали опыт Сургута и Югорска по вовлечению неиспользуемых объектов в экономику, а также оценили масштаб энергетического потенциала региона, посетив Южно-Приобское месторождение. Важно, что лучшие практики, отработанные в Югре, в ближайшее время будут масштабированы на другие регионы страны. Региональная инициатива «Шаги здоровья», направленная на популяризацию физической активности среди сотрудников системы здравоохранения, демонстрирует высокую вовлеченность. На данный момент к проекту присоединились 4714 югорчан. Соревновательный этап продлится до 1 декабря. Участники фиксируют свои показатели в приложении «Человек идущий», соревнуясь как в личном, так и в командном зачетах. По результатам первого месяца в тройку лидеров среди медучреждений вошли Сургутская городская поликлиника номер 1, Мегионская и Кагалым городские больницы. Помимо ежедневной ходьбы, программа проекта включает и проведение массовых кроссов. Специалисты подчеркивают, регулярная активность не только улучшает психоэмоциональное состояние, но и является эффективной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Для достижения максимального оздоровительного эффекта врачи рекомендуют практиковать интервальный темп ходьбы. И последнее. Готовность локальной системы оповещения проверят на Сургутской ГРЭС-1. Она запланирована на сегодня в период с 10 до 12.00. Как сообщили в городском управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в указанное время будут запущены электросирены и передан сигнал гражданской обороны «Внимание всем». Администрация города призывает жителей Сургута отнестись к мероприятию с пониманием и не поддаваться панике. Проверка носит исключительно учебный характер. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
2: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Кайяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
4: 9 часов 4 минуты. Вы сегодня делитесь своим урожаем дачным. Рассказываете, какой дачный продукт для вас самый вкусный и долгожданный. Рассказываете, что у вас растет. Показываете нам, конечно же, потому что мы хотим позавидовать вам, но по-доброму позавидовать. Ягоды, огурцы, помидоры, зелень, горох, кабачки, картошка, морковь, редис, капуста, свекла. Кстати, по поводу кабачков. Вот для почти 21 1% тех, кто принял уже в голосовании участие, кабачки – это самый вкусный, самый долгожданный продукт. И вот, пожалуйста, тебе есть сообщение от Ирины. Она пишет: «Доброе утро, желаю всем бодрого дня и отличного настроения, чтобы сил хватило на все. Помните, король летнего меню – это кабачок. Вкусно, полезно и без лишнего веса». А Ирина Валентиновна знает, о чем говорит. Это же наша любименькая. Ладно? Ну, конечно.
5: А еще, если вот ты вырезаешь вот эту сердцевину, где там кольцами режешь, вырезаешь сердцевинку и туда фаршик.
4: Смотри.
5: Это просто
4: как
5: песня.
4: Как только Авдонин начинает рассказывать какие-то вот такие подобные менюшки, все, знаете, он сильно голоден и в данный момент, ну, просто
5: как раз
4: невероятно.
5: Время то, когда мне надо уже поесть.
4: Невероятно,
5: а вот там
4: хочет есть.
5: Александр писал про громкий лай, и я поймал себя на мысли, что вообще на самом деле очень раздражают собаки на дачах. Не все собаки. А с громким лаем тоже можно бороться. Это относится к закону о тишине также. Если собака постоянно тявкает в то время, соседская собака тявкает в то
4: своя-то
5: время.
4: Своя-то пусть тявкает, когда ничего
5: нельзя,
4: страшного.
5: Ну, со своей как-то можно договориться. Со своей вы будете уже там. Во-первых, собака лает не просто так. Ей что-то надо. А если хозяин выходит и начинает кричать ей там: «Ну-ка, перестань, шарик!» Ты только провоцируешь ее, чтобы еще лаять. Она думает на самом деле,
4: что ты лаешь,
5: что ты лаешь вместе с ней. И она будет тоже тявкать громче. С соседскими собаками, ну, так же к участковому пишите. Вообще лучше бы, конечно, с соседями договориться. Потому что многие люди на дачах считают, что моя собака свободная личность, она может бегать где угодно. Я вот тут на сотах сталкивался с тем, что когда ты идешь на дачу к каким-нибудь друзьям, до того, как ты дойдешь, тебя облают все собаки. А некоторые из них будут идти за тобой и рычать. И я сталкивался со случаем, когда я вот иду к друзьям на дачу, и человек, это было зимой, человек чистит снег. И собака, немецкая овчарка, огромная.
4: Здоровая.
5: Она вот тут вот стоит, и она рычит на меня. Я говорю: «Мужчина, уберите, пожалуйста, собаку. Я как-то опасаюсь немножко». Он говорит: «Да ты не бойся, а то она тебя укусит».
4: Смотри, какой молодец.
5: Молодец,
4: да?
5: Предупредил, как бы, я говорю: «Убери». А я начинаю нервничать, я боюсь. У меня вырабатывается адреналин, собака само собой это чувствует. Она начинает на меня рычать. Я отхожу и говорю: «Я сейчас пойду домой, возьму вилы и закалю вас обоих».
4: Прекрати.
5: Ну, правда, мне было очень страшно. Я хочу, чтобы люди осознали, что если вы считаете, что ваша собака мирное, безобидное существо, то это только вы так считаете. Другие боятся собак.
4: Ну да, согласна. Ну вот я даже, несмотря на то, что собак не боюсь, но понимаю прекрасно, что если я буду так идти, а он там, знаешь, или она там, собака, это будет рычать на меня, понятно, ее реакция будет только одна. И потом она даже понимает, что если ваша собака заходит за ограду, выходит за ограду, будьте готовы к тому, что...
5: Вы нарушаете закон.
4: Вот, во-первых, нарушаете закон, а во-вторых, будьте готовы к тому, что найдется человек, который, ну, очень уж сильно испугается вашу собаку, и, не дай бог, может там...
5: Вы подвергаете опасности собаку свою.
4: В первую очередь, да.
5: Поэтому... Кто-то может, не знаю, люди всякие бывают, кто-то не вытерпит.
4: Да, конечно.
5: Может чем-нибудь ее долбануть.
4: Ну, просто потому, что человек так боится, вот и все. Надо же, ну, нести ответственность за это, совершенно согласна. Надежда прислала нам крутую фотку на вопрос о том, что растет крутой куст помидоров.
5: Ох,
4: причем они
5: пока
4: сейчас, но видно, что они будут клевые, просто невероятные. Надежда, потрясающие. Урожай у вас. Так, есть сообщение от Анатолия. Доброе утро, ребята. У уральских пельменей есть одна замечательная сценка с рожком. Когда собака лает, возможно, она хочет пить.
5: Да,
4: есть такое, да. Дальше Сергей пишет: «Доброе утро. Главное, чтобы выработанный адреналин не выделился
5: наружу». Не вышел.
4: Он уже вышел, Сергей.
5: В той ситуации вообще не важно,
4: вышел он или нет.
5: Да.
1: Радио Югра.
3: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 12 минут. 23 июля, четверг сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно и без осадков. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем плюс 25, в Нижневартовске 27 градусов, выше 0 в Тюмени плюс 29. В Нефтеюганске, Пойковском, Нягане, Линторе, Лангепасе, Покачаха и Радужном 25 градусов со знаком плюс в течение дня. В Пытьяхе, Югорске, Советском Урае, Междуреченском и Мегионе плюс 27, в Белоярском, Березовой и Когалыме 21 градус тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 18, в Нижневартовске 21 градус тепла, в Тюмени плюс 24. Это был прогноз погоды на сегодня, 23 июля, четверг.
0: Радио Югра.

0: радио Югра.
1: 9:16, а мы же сегодня выясняем, какой дачный продукт для вас самый вкусный и долгожданный. Кстати, по поводу дачного продукта, и который самый долгожданный, ты-то так и не сказал, за что это. Я проголосовала за ягоды, огурцы, помидоры, зеленуху и горох.
2: Все я проголосовал как бы... в первую очередь за горох, потому что за редиску проголосовал, за ягоды тоже проголосовал, потому что это вообще что-то невероятное, когда они поспевают, мне кажется, хоть не выходи из огорода. Можно вот как Алла, прямо в рот складывать ягоды и все. И вообще, в принципе, я жду всего. Огурцы, помидоры тоже жду, потому что они свеженькие со своей грядки, это что-то невероятное.
1: Пупырковый такой огуречек. Да. Не надо мыть его. Вот так вот тык-тык-тык-тык сделал пупырышки.
2: Вот футболку потер маленько, да и все, пожалуйста. Скажи. Ну или обычно на каждой даче или там в каждом дворе, где есть огород, стоит бочка, в которой ты помыл, да и все.
1: Просто удивительно. Бочка. Непонятно, откуда эта вода. Понимаешь, что это из... Она там вот это как откуда-то стекло.
2: Дождевая вода, как правило.
1: Дождевая. Ты представляешь, сколько там грязи в этой дождевой
2: воде? Нормально, она внизу там вся осядет.
1: Головастики уже там всякие, потом там...
2: Просто перед этим говоришь, там у собачки заболи, у кошечки заболи, а у Коли заживи, да и все.
1: То есть, если бы в детстве ты не мыл фрукты, овощи и все дары, которые были у тебя, если бы ты не мыл в этой бочке, возможно, ты бы не был таким здоровым.
2: Скорее всего, так бы было. Эти микробы все впрок пошли, скорее всего. Вообще, на самом деле, я очень многих продуктов жду, потому что для меня самое желанное блюдо лета — это вот суп летний, когда ты туда все складываешь. Крапива, там, стебли свеклы, морковки. Морковка сама, там, резаная кругляшочками. Бобы, горох, на тушенке.
1: А мясо
2: если
1: когда?
2: Тушенка. Вот самое, мне кажется, лучшее, туда даже мясо не... Вот именно на тушенке это все.
1: Подожди,
2: это
1: просто вот эти все зеленухи туда?
2: Да.
1: Вот это вместо...
2: Кого?
1: Подожди.
2: Картошка еще обязательно, тоже молоденькая.
1: И зелень
2: вся, да. Вот и все вот это, ну, я не знаю, я называю это летний суп, может, это как-то по-другому называется. И вот ты ждешь специально, чтобы ботва вот эта свекла, она молоденькая, еще крапиву молоденькую где-нибудь ищешь. Это просто, мне кажется, ритуал каждый раз, этот суп.
1: Я никогда не ела.
2: Это самое вкусное, что я ел. Ел, мне кажется. Летом вкуснее ничего не ел.
1: Нет, я такой точно не ела. Кстати, что касается вот популярных самых культур, которые выращивают в личных вот этих хозяйствах, на первом месте картофель, дальше чеснок и томаты. Ну, так вот югорчане выращивают, да?
2: Ну, картофель — это же стратегический запас.
1: Конечно.
2: Вот все, что остальное, это как бы вроде как приправа. А картофель — это основной продукт, мне кажется.
1: Дальше лук, кабачки, капуста белокочанная, перец и горох. Понятно, что потом уже идут всякие там огурцы, свекла, морковь, и все остальное, все это да-да-да. Но что касается ягод, то самая популярная — это клубника, потому что она здесь у нас растет, все в порядке, она не очень сильно прихотливая, но понятно, что все равно за любым, мне кажется, за любой культурой нужно ухаживать. Это, мне кажется, только щавель, вот за ним только не надо ухаживать.
2: И хрен еще. Тоже за ним не надо ухаживать, он растет, его главное вывести потом из огорода, потому что это что-то невероятное.
1: Вот по поводу вывести, кстати, по поводу вывести. Есть же такое, что ты такой посадил какое-то дерево там, да, оно у тебя выросло, и ты понимаешь, что ну нет, ничего-то не пошло. И ты давай его рубать. И тут кто-то к тебе приходит, какой-то там человек проверяющий, говорит, что это ты тут навырубал там? Давай вот тебе штраф.
2: Нет. Не, вообще неправда все. Если ты сам посадил дерево, то ты можешь вырубить его в любое удобное для тебя
1: время. А если его птичка принесла зернышко,
2: если... то... Нет, вообще, на самом деле, это регулируется закон. Есть список деревьев, которые вообще к лесозаготовке никак не подходят, и их нельзя вырубать.
1: Даже если они на твоем участке,
2: даже
1: они
2: если они
1: мешают.
2: На твоем участке, там зависит все от статуса участка, на самом деле. Но, тем не менее, есть деревья, которые вот к лесозаготовке, как дрова из них нельзя
1: делать.
2: Вот, и их нельзя вырубать. Вообще, на самом деле, этот список есть. Но ты можешь спилить или срубить те деревья, которые ты сам посадил, или посадил тот, кто до этого владел этим участком. Единственный нюанс есть, если вдруг на этих деревьях есть гнезда каких-нибудь редких или исчезающих видов птиц, то они тоже не подлежат.
1: Да
2: что происходит-то? Не подлежат вырубке, да.
1: Слушай, вот ты сейчас поедешь в Болчары туда к себе, и тебе...
2: Я буду вырубать лес.
1: Тебе предстоит вот вырубать лес. А ты точно знаешь, что у тебя там ничего такого? А, есть уже, да.
2: У меня есть разрешение на вырубку леса, да, действительно. И это под застройку место.
1: А у тебя там прям лес?
2: Там прям лес,
1: прямо елки?
2: Мелкач. Нет, елочек там нет, там сосны в основном.
1: Ну, получается...
2: Получается, что я еду сейчас устраивать территорию своей дачи. Пока еще без дома, просто вот
1: пока что у тебя там живет бобер, может быть, какой-то, или там какой-нибудь бурундук, или кто-нибудь. Это их пока что дом. Ну, пока что.
2: По сути, да. Скоро я приду выгонять местных жителей с их насиженных гнезд.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
8: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 9:26. Вот мы сегодня про дачу говорим, да? Ну и вообще, что там растет у вас самое долгожданное для вас и самое вкусное? +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Дальше, что еще? Есть группа во ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Там и голосование, и комментарии. И в канал загляните, и в прямую трансляцию загляните. На кнопочку «Прямой эфир» нажмите, там сразу вот нас показывают. Угу. Не только услышать можно, но и посмотреть. Да, и что вот, говоря про, собственно, дачу, про все вот про это, да, вот кто-то, Александр, по-моему, писал, что засадить все травой и спокойненько наслаждаться. Но помимо травы на даче же всякие еще же растут другие растения, которые
2: ты не выращивал, которые, ты это имеешь в виду,
1: вот,
2: сами по себе,
1: да,
2: которые растут.
1: А потом оказывается, что это штраф, понимаешь? Угу. Я тут недавно узнала, что за одуванчики можно получить штраф. И у меня сразу, внимание, вопрос. Вот когда я прочитала эту новость, я думаю, интересно, одуванчики, ну, казалось бы, да, симпатичные, все классно. Сначала желтенькие, первые вот эти вот ласточки весны, там, да, глаз радуется.
2: Красиво, красиво, конечно.
1: Сочетание желтого с зеленым потрясающе. Потом, когда они становятся беленькими, тоже здорово. Ты вот это делали в детстве, когда открой рот, что-то покажу?
2: Да,
1: и
2: конечно.
1: Вот это, серьезно?
2: Конечно.
1: Тебе тоже так делали?
2: Сколько я съел этих одуванчиков.
1: Вот, я просто к тому, что когда едешь у нас по городу, есть одуванчиковые поля. То есть, получается, на дачу мне нельзя будет штраф, а, да, штраф сколько будет?
2: Слушай, я в городе не знаю, но там штрафы от 1000 до 3000, в зависимости от того, что делаешь ты с этим что-то или нет, там же различные всякие. Не только одуванчики, полынь, лопухи нельзя, хвощ нельзя, плющ, ромашку нельзя выращивать.
1: Мою любимую?
2: Ромашку нельзя и горчицу даже нельзя выращивать.
1: Подожди, горчица это же сидират. То есть, когда ты хочешь, чтобы у тебя земля отдохнула, ты же чик-чик-чик горчицей, а это, оказывается, нельзя?
2: Нельзя, да.
1: Ничего себе.
2: По закону сорняки разводить на участке. Вообще, если мы... ну, многие люди ведь думают, что я на своем участке могу делать все, что
1: да,
2: угодно. Можешь, это вообще заблуждение.
1: Плачу, купила.
2: Нет, неправда. Угу. Если, например, ты там организуешь какую-нибудь свалку у себя на участке. Угу. Нет, тебя штрафуют обязательно. Если у тебя будет шум, если у тебя будет, ну, там, не знаю, запах сильный. Если ты устроила там что-то и, извини, воняет на весь сот, практически на тебя напишут заявление, тебя обязательно оштрафуют и заставят тебя убрать это. Если у тебя как-то, ну, некрасиво выглядит фасад, ну, то есть у тебя забор поломанный, и он 10 лет поломан.
1: Ой, вот
2: за это
1: тоже, слушай,
2: это
1: хоть одного
2: штрафы.
1: Человека оштрафовали, ну, правда, ну, хоть одного же оштрафовали,
2: но
1: за это
2: же,
1: человека.
2: Я не знаю, на самом деле, ну, я таких историй не знаю, но вообще, вот, на самом деле, в Болчарах тоже такое частенько есть, и приходят люди и разбираются, когда человек абсолютно не следит за, за своим хозяйством. Все, я понимаю, если это бабушка, которая сама ничего не может сделать, да, а если ты взрослый, здоровый мужик, и тебе лень оторвать пятую точку от дивана и выйти за ворс,
1: потому что это свинья, да?
2: К тебе придут специально обученные люди и заставят тебе это сделать. И я думаю, что это совершенно справедливо.
1: Вот по поводу сорняков еще, да, что там ромашка, вот это тоже удивительно. А где же я тогда буду ромашки выращивать, если я люблю эти цветы красивые? Почему?
2: Поле ромашковое, пожалуйста, вышла туда вот где-нибудь в лесочек, нашла поле какое-то, полянку. Вот растут ромашки, наслаждайся ими там.
1: Ну подожди, но я же хочу, чтобы я вот, может, дачу для того и покупала, чтобы горох там выращивать, ромашки. И что там еще нельзя? Что там еще? Горчицу?
2: Да много всего нельзя вообще, на самом деле. А вот про борщевик сосновского.
1: Но борщевик, понятно.
2: Недавно разговаривали. Есть масса вообще растений, которые нельзя. Мак нельзя выращивать.
1: Ну, понятно, по какой причине.
2: Вообще есть растения, название которых я даже никогда не слышал. То есть я вообще не думал,
1: в эфире
2: что
1: говорить
2: они
1: нельзя,
2: когда-то
1: да?
2: Есть и названия, которые нельзя действительно в эфире произносить. Но, как правило, это какие-то содержащие запрещенные вещества препараты. Растения.

0: Не, да, прошу прощения. Ну и вообще, на самом деле, вот мак, мимозу нельзя, вьющиеся многие растения, которыми украшают там заборы, фасады домов, оказывается, многие из этих растений тоже нельзя. Лианы различные, которые там чуть ли не в джунглях растут.
1: Конечно, вдруг Тарзан придет, да. Потом, не дай бог, ты что увидит, родное.
2: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Российские педагоги получат дополнительную государственную поддержку. Югра принимает межрегиональный форум по вопросам кадастрового учета и инвестиционной привлекательности. Сегодня на Сургутской ГРЭС-1 пройдет плановая проверка системы оповещения. Владимир Путин подписал указ, который официально закрепляет особый статус педагогов в России. Теперь профессия учителя получает государственную защиту и новые социальные гарантии. В частности, для молодых специалистов вводится обязательное наставничество, а все педагоги обретают право на бесплатную юридическую помощь и защиту от угроз. Также среди практических бонусов возможность бесплатно посещать государственные музеи раз в месяц, упрощенный доступ к цифровым библиотекам и право на звание ветеран труда после 25 лет стажа. Регионам рекомендовано без очереди зачислять детей и учителей в детские сады. Кроме того, правительство займется оптимизацией учебной нагрузки и введет единое удостоверение педагога. Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что эти меры помогут систематизировать поддержку кадров, отметив, что интерес к педагогическому образованию в России заметно вырос. В этом году в профильные вузы подано почти 585 тысяч заявлений, а это на 130 тысяч больше, чем в 2025-м. Югра вновь стала центром притяжения экспертов со всей страны. В Ханты-Мансийске проходит трехдневный межрегиональный форум, посвященный вопросам кадастрового учета и предоставления земельных участков инвесторам. Площадка объединила 80 представителей 17 субъектов Российской Федерации, включая новые территории. Как отметил губернатор округа Руслан Кухарук, главная цель встречи не просто обсуждение теории, а обмен живыми кейсами. Югра сегодня демонстрирует впечатляющие результаты. Сроки кадастровых процедур сокращены до рекордных 3-5 дней. Участники форума детально разобрали опыт Сургута и Югорска по вовлечению неиспользуемых объектов в экономику, а также оценили масштаб энергетического потенциала региона, посетив Южно-Приобское месторождение. Важно, что лучшие практики, отработанные в Югре, в ближайшее время будут масштабированы на другие регионы страны. Региональная инициатива «Шаги здоровья», направленная на популяризацию физической активности среди сотрудников системы здравоохранения, демонстрирует высокую вовлеченность. На данный момент к проекту присоединились 4714 югорчан. Соревновательный этап продлится до 1 декабря. Участники фиксируют свои показатели в приложении «Человек идущий», соревнуясь как в личном, так и в командном зачетах. По результатам первого месяца в тройку лидеров среди медучреждений вошли Сургутская городская поликлиника номер 1, Мегионская и Кагалы. Городские больницы. Помимо ежедневной ходьбы, программа проекта включает и проведение массовых кроссов. Специалисты подчеркивают, регулярная активность не только улучшает психоэмоциональное состояние, но и является эффективной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Для достижения максимального оздоровительного эффекта врачи рекомендуют практиковать интервальный темп ходьбы. И последнее. Готовность локальной системы оповещения проверят на Сургутской ГРЭС-1. Она запланирована на сегодня в период с 10 до 12.00. Как сообщили в городском управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в указанное время будут запущены электросирены и передан сигнал гражданской обороны «Внимание всем». Администрация города призывает жителей Сургута отнестись к мероприятию с пониманием и не поддаваться панике. Проверка носит исключительно учебный характер. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
2: Главное окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 9 часов 37 минут. 23 июля, четверг сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно и без осадков. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем плюс 25, в Нижневартовске 27 градусов, выше 0 в Тюмени плюс 29. В Нефтеюганске, Пойковском, Нягани, Линторе, Лангепасе, Покачах и Радужном днем 25 градусов, выше 0. В Пытьяхе, Югорске, Советском Урае, Междуреченском и Мегионе плюс 27. В Белоярском, Березовой и Когалыме воздух прогреется до 21 градуса. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 18, в Нижневартовске плюс 21, в Тюмени 24 градуса выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 23 июля, четверг.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:41. Мы про культуру-то, дачи, про культуру выращенную на даче тоже ведем разговор. Какой дачный продукт для вас самый вкусный, самый долгожданный? Надежда пишет: доброе утречко, свои овощи, ягоды. Это круто, хотя и много нужно себя вкладывать, конечно, чтобы был хороший урожай. Пару фоточек прошлогодних урожаев выложила. Малина, клубника, перцы. Это все уже свежий урожай. Малину уже собрали примерно 40 литров.
2: Круто.
1: Ну, 40 литров?
2: Так, ну а что тебя удивляет? Малина, ее вообще, мне кажется, как ешь, чем хочешь, как говорится.
1: Слушайте,
2: ну, когда она начинает расти, это все, это ведь ее невероятное количество малины.
1: Это
2: особенно,
1: сколько
2: если
1: кустов
2: не один
1: должно
2: кустик
1: быть,
2: растет,
1: чтобы 40 литров уже собрать? Вообще у нас здесь в округе, как и вообще в других северных регионах, легче всего, говорят те, кто выращивает, ну, что-то на дачах, легче всего выращивать неприхотливые какие-то там овощи, зеленуху. Они нормально переносят холод, не требуют какого-то особого ухода, но это вот как раз лук, чеснок, редис, морковь, салат, петрушка, горох, капуста
2: салатом
1: кудрявая.
2: Салатом еще надо вовремя его, я как-то тоже высадил салату, кучу всяких разных сортов. А поначалу это же классно, я давай их везде добавлять, есть этот салат. Потом мне уже он прикить начал, и он у меня вырос выше бани, практически этот салат.
1: Но
2: его уже есть
1: же
2: невозможно,
1: нельзя,
2: конечно, да. Поэтому
1: же
2: его надо вовремя тоже
1: срезать. Кстати, вот по поводу работы на даче, ну или там вот на таком участке, некоторые там, знаешь, ой, да зачем тебе дача, это же столько мороки, это вот всего вот этого. А между прочим, работа в огороде снижает риск развития депрессии аж на 23%. И она, вот эта работа в огороде, схожа с приемом антидепрессантов. И,
2: ну, я думаю, при условии, что ты делаешь это добровольно.
1: Да, не, ну, конечно.
2: А не приехал,
1: а не то, что тебя вывезли
2: бабушке,
1: туда. Да,
2: и как раб на галерах там вкалывает.
1: Нет, ни в коем случае. Работа в огороде уменьшает тревожность, глушит приступ психоза, если они у тебя есть. Ну, знаешь,
2: классно,
1: когда вот ты там понимаешь, что ты сейчас еще чуть-чуть и взорвешься, любое слово, иди в огород, вот
2: да,
1: копай там что-нибудь.
2: Да, я знаю, это тоже сродни медитации какой-то.
1: Да.
2: Действительно, ты же начинаешь об этом задумывать, свои какие-то мысли у тебя в голове.
1: Да,
2: ты отключаешься от мира.
1: А ты знаешь о том, что эти результаты, вот которые я сейчас только что говорил, они одинаковые как для мужчин, так и для женщин разного возраста. И причем речь идет о мужчинах и женщинах, которые работают вот физически вот так в огороде. Они актуальны, эти результаты, для всего мира. Не так, что только в России, там, знаешь, или только там на севере где-нибудь. Нет, это вот действительно любой человек, который, ну, вдруг депрессует или там еще что-то, пожалуйста, иди поработай физически и все, и отпусти.
2: Но не только физически, это ведь еще такой монотонный труд достаточно. И он, ну, интересный. Ты заботишься о чем-то, что ты потом будешь есть. То есть ты для себя это выращиваешь. И мне кажется, вот ну, не бывает ведь такого, что ты... Я понимаю, что есть земля, где ты палку воткнул, и у тебя дерево выросло. Но мне кажется, в огородах или там на дачах, где человек не ухаживает, не поливает сам, где у него там что-то автоматизировано, у него не так все красиво
1: между
2: и вкусно,
1: прочим,
2: как у людей, которые постоянно ходят.
1: Слушай,
2: что-то там сорняки
1: вот
2: вырывают.
1: Между прочим, когда у тебя автоматизированная система полива, это тоже
2: круто,
1: хорошо,
2: это
1: потому
2: круто,
1: что ты же применил инженерную мысль, ты же вот это все вот это сделал, и ты потом каждый день подходишь, что-то там подкрутишь, что-то там, ага, здесь много воды, здесь мало. Все равно ты же тоже следишь. Мне кажется, это тоже очень здорово. Просто ты немножечко облегчаешь себе работу, когда автоматизированную систему полива ставишь,
2: конечно,
1: или там еще что-то. Игорь написал классное сообщение. Не знаю, задумывались ли вы или нет, но Николай, в смысле Авдонин, является амбассадором села Болчары в Ханты-Мансийском автономном округе. Если бы не Коля, я, говорит Игорь, и многие жители округа не знали бы о Болчарах вообще. Поэтому предлагаю администрации села присвоить Коле звание «Лицо Болчар».
2: Круто.
1: Администрация села Болчары, слышите? Давайте сделаем Колю лицом...
2: Лицо Болчар.
1: Лицо Болчар.
2: На герб Болчар потом,
1: мне кажется, хорошо. Так, ты осторожней, подожди.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Радио Югра. Реклама.
3: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и за спан профлист на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 30.
7: 31 июля. Подробности у продавцов и Бадрин Константинович. ОГРН по 34662-533-101-2026.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: 9:50. Удобно сегодня для решения профессиональных вопросов используйте необычные способы.
1: Тельцы, не взваливайте на себя слишком много, попробуйте расслабиться.
0: Близнецы, постарайтесь сегодня избежать ссоры, конфликтов, не реагируйте на провокации.
1: Раки, день обещает быть спокойным, проведите его без лишней суеты, рабочие подвиги оставьте на потом, сегодня они не принесут желаемого результата.
0: Львам, сегодня вы будете стремиться жить не по правилам, а быть исключением из них.
1: Девы, сегодня вам придется вернуться к обсуждению вопроса, который вы считали давно закрытым.
0: Весы, только твердо уверенность в себе поможет обойти конкурентов на пути к цели.
1: Скорпионы, сегодня не суетитесь и позвольте себе просто плыть по течению. Все решения будут направлены в вашу сторону.
0: Стрельцы, сохраняйте внутреннее спокойствие, прежде чем принять важное решение, взвесьте все за и против.
1: Козероги, пора выстроить новую стратегию своей жизни и четко следовать намеченному плану.
0: Водолеи, чтобы не тратить зря силы, поддайтесь текущим обстоятельствам.
1: Рыбы, у вас есть шанс исправить ошибки и посмотреть на ситуацию по-новому.
2: Радио «Югра».

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9 часов 54 минуты. Самое время подвести итоги сегодняшнего разговора. И мы выясняли сегодня в течение всего утра, какой дачный продукт для вас самый вкусный и самый долгожданный. И побеждают огурцы и помидоры. 51% сегодня за
3: это. Ну, это, мне кажется, очевидно.
2: Ой, извините.
3: Что?
2: Я неправильно посмотрела. Не огурцы и помидоры. Оказывается, ягоды 61%. А 51% как раз у огурцов и помидоров. Да. Дальше, по популярности, по вкусности, зелень 31%, 25% сегодня за кабачки, а мы выяснили сегодня, что это суперфуд. А я, между прочим, до этого
3: говорила. Женская логика.
2: Знаешь, что?
3: Я говорила.
2: 16% за редис, 13% за картошку. Ну, дальше
3: где
2: уже
3: горох?
2: Горох, что-то вообще
3: где
2: как-то
3: горох?
2: Мало. У гороха 22%.
3: Всего?
2: У гороха 22%.
3: Мне кажется,
2: молодец,
3: обидели.
2: Все равно. Горох.
3: Обидели горох, он будет плохо теперь расти.
2: Нет, не надо. Пусть
3: не
2: у
3: надо
2: всех все
3: делать.
2: Классно растет. И горох, и петрушка, и что там еще. Все, что
3: я
2: угодно.
3: Я правда, вот мне, возможно, мне повезло очень сильно в детстве, когда я работал объездчиком полей вот тут в Реполово. И там были гороховые поля. У меня была сумочка, в нее 5 литров гороха влезало.
2: Нормально, только
3: и мы всей бандой вот своей, всей вот этой вот.
2: А есть у кого-нибудь уже горох вырос? Гагарина 4, знаете? Вот Даша с Колей горох любят. Вообще. У нас дач нет своих, а горох я бы сейчас поточила. Надежда пишет, у меня участок практически 13 соток, и малины в круговую собираем.
3: Круто.
2: И продаем, кстати. По поводу собираем, продаем большое количество тех людей, которые выращивают на своем участке какие-то культуры. Кто-то делает это только для себя, просто потом, чтобы всякие варенье солень, а кто-то это делает как раз-таки на продажу.
3: Да,
2: но продает не так, что на рынок пошел и давай продавать. Продает
3: из
2: по
3: дома.
2: Своим. По своим, потому что есть те, кто, собственно, выращивает что-то, а есть те, кто Канада Грин. И вот свежачка-то хочется, понимаешь?
3: Да, Канаду Грин выращивает, тем более тоже гороха хочется.
2: Конечно, не только гороха, и помидоров, и всего остального. Поэтому спокойненько продают им. Но благо еще есть люди добрые, сердобольные, которые кабачками готовы делиться. Вот со мной поделились.
3: Мне кажется, вообще никто не продает. Мне кажется, если кто-то скажет, купи у меня кабачок.
2: Да мне сейчас бесплатно принесут.
3: Это ты мне еще доплати, чтобы я взял у тебя кабачков.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра принимает межрегиональный форум по вопросам кадастрового учета и инвестиционной привлекательности. Сургутские огнеборцы ликвидировали серьезную угрозу. Окружной кардиодиспансер расширил спектр высокотехнологичной медицинской помощи. Югра вновь стала центром притяжения экспертов со всей страны. В Ханты-Мансийске проходит трехдневный межрегиональный форум, посвященный вопросам кадастрового учета и предоставления земельных участков инвесторам. Площадка объединила 80 представителей 17 субъектов Российской Федерации, включая новые территории. Как отметил губернатор округа Руслан Кухарук, главная цель встречи не просто обсуждение теории, а обмен живыми кейсами. Югра сегодня демонстрирует впечатляющие результаты. Сроки кадастровых процедур сокращены до рекордных 3-5 дней. Участники форума детально разобрали опыт Сургута и Югорска по вовлечению неиспользуемых объектов в экономику, а также оценили масштаб энергетического потенциала региона, посетив Южно-Приобское месторождение. Важно, что лучшие практики, отработанные в Югре, в ближайшее время будут масштабированы на другие регионы страны. Сургутские огнеборцы предотвратили масштабное ЧП. Накануне вечером на улице Разведчиков загорелись дачный дом и сарай. Возникла угроза распространения стихии на соседнюю недвижимость. Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия через 4 минуты после получения сигнала. К этому моменту строения были полностью охвачены пламенем. Пожарные вынесли из горящего дома 5 баллонов с пропаном и один с кислородом. Затем оперативно локализовали и ликвидировали само горение. В результате происшествия повреждены дом, хозпостройка и забор. Пострадавших нет. К тушению привлекались 13 сотрудников МЧС и 4 единицы спецтехники. Операции на сердце, ради которых раньше приходилось лететь за тысячи километров, теперь делают в Югре. Окружной кардиодиспансер вошел в число немногих российских клиник, где успешно извлекают старые электроды кардиостимуляторов. Со временем контакты устройства вырастают в ткани сердца. Их безопасная замена требует ювелирной работы хирургов и передового оборудования. Югорские аритмологи уже выполнили 5 таких вмешательств. Первым пациентом стал житель Радужного. Через небольшой прокол врачи извлекли неработающий электрод и установили новую систему. Мужчина восстановился всего за 5 дней и уже отправился домой, где вместе с супругой готовится отметить золотую свадьбу. Региональная инициатива «Шаги здоровья», направленная на популяризацию физической активности среди сотрудников системы здравоохранения, демонстрирует высокую вовлеченность. На данный момент к проекту присоединились 4714 югорчан. Соревновательный этап продлится до 1 декабря. Участники фиксируют свои показатели в приложении «Человек идущий», соревнуясь как в личном, так и в командном зачетах. По результатам первого месяца в тройку лидеров среди медучреждений вошли Сургутская городская поликлиника номер 1, Мегионская и Кагалы городские больницы. Помимо ежедневной ходьбы, программа проекта включает и проведение массовых кроссов. Специалисты подчеркивают, регулярная активность не только улучшает психоэмоциональное состояние, но и является эффективной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Для достижения максимального оздоровительного эффекта врачи рекомендуют практиковать интервальный темп ходьбы. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 10:05, 23 июля, четверг, и 2 дня до отпуска, да? Николай Абдонин.
5: Я бы уже сказал, один, и Даша Кузнецова.
0: И это лето, мы проводим вместе, а вообще лето — это время, когда, ну, забот вроде бы никаких, но у родителей все-таки появляется новая, так сказать, что ли, работа, да, придумать, чем занять детей. Mm-hmm. Ну, вроде вот как бы вот эти 3 месяца, что поделать. И чтобы каникулы прошли не только весело, но, как говорится, с пользой для здоровья, мы пригласили сюда в студию эксперта по активному отдыху Алена Владимировна Муравьева, начальника отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Как раз-таки Алена Владимировна знает все спортивные площадки, фестивали, mm-hmm. лагеря, где, собственно, дети ни в коем случае не заскучают. Алена Владимировна, здравствуйте.
5: Доброе утро.
6: Добрый день.
0: Давайте сразу начнем с основных, что ли, спортивных событий, которые ждут всех нас в Югре, да, куда можно сходить всей семьей и какие-то спортивные праздники посетить.
6: Ну, хотелось бы начать с того, что 8 августа вся наша страна, особенно спортивная общественность, будет отмечать наш спортивный профессиональный праздник, День физкультурника.
0: Ага.
5: Ура! Это и мой праздник тоже.
0: Да, учитель физкультуры.
6: В этот день на стадионе «Югра Атлетик» с города Ханты-Мансийск пройдет традиционный спортивно-массовый фестиваль «Сибирское здоровье». Это ежегодный спортивный праздник, который, начиная с 2013 года, объединяет всех ценителей здорового образа жизни и здорового досуга. Цель этого праздника – популяризировать активный отдых жизни, дать возможность любителям спорта проявить себя и просто хорошо провести время в компании единомышленников.
0: Так.
6: Для участия в фестивале приглашаются команды из разных организаций и ведомств, и в том числе просто любители здорового образа жизни. Фестиваль включает в себя спортивные дисциплины по видам спорта. Мини-футбол, стритбол, легкая атлетика, шахматы, гиревой спорт, армрестлинг и дартс.
5: Круто.
6: Для зрителей запланированы специальные зоны отдыха и развлечений. Мероприятие собирает больше сотни желающих. В прошлом году у нас приняли участие более 25 команд и более 600 участников.
5: Классно, много.
6: Анонсы по мероприятиям, так же, как и программу мероприятий, вы можете отследить в соцсетях Департамента физической культуры и спорта, а также на сайте администрации города Ханты-Мансийска. Также хочется сказать, что в этот день в праздничный у нас заканчивается фестиваль в городе Сургуте «Физкультфест», который проходит с июня этого года. Это один из главных летних проектов. Ровно 8 недель активности. И все это, уважаемые жители, бесплатно. Каждая семья может интересно и с пользой провести время вместе. Мероприятия фестиваля проходят каждые выходные, что позволяет спланировать семейный досуг без ущерба для будней. А кульминация праздника – это большой благотворительный забег в День физкультурника. Бежать можно и нужно всей семьей. Это будет не гонка за рекордами, а настоящий праздник добра, здоровья и единения. Приходите, участвуйте, заряжайтесь позитивом. Ну и куда же без ГТО? Можно проверить свои силы и выполнить нормативы и на фестивале «Сибирское здоровье» в городе Ханты-Мансийске, и на физкультфесте в городе Сургуте.
0: Ага.
6: При этом, даже вы, если впервые слышите о некоторых дисциплинах, можете не переживать, на площадках работают профессиональные инструкторы, которые все объяснят, покажут и научат. Это тот случай, где рады и новичкам, и опытным спортсменам.
5: Ну, вообще круто. ГТО особенно мне понравилось. Вы сказали, что на фестивале можно будет сдать нормы ГТО. А где еще этим летом можно будет всей семьей сдать нормы ГТО? Вот об этом тоже, пожалуйста, поподробнее.
6: Лето нас радует. Условия созданы. ГТО и у жителей округа есть масса возможностей выполнить нормативы. В Югре у нас функционируют 24 центра тестирования ГТО. Нормативы рассчитаны и могут сдать по всем возрастам, начиная с 6 лет. То есть это, пожалуйста, добро пожаловать всей семьей с маленькими ребятишками. Пользуясь случаем, хочу отметить, что знак ГТО – это не только повод для гордости, но и вполне ощутимые бонусы. Во-первых, если вы сдали нормативы ГТО и прошли диспансеризацию, вы можете получить налоговый вычет. Это реальная финансовая поддержка от государства за заботу о здоровье. Во-вторых, для школьников и студентов золотой, серебряный и бронзовый знаки дают дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ.
5: Это очень круто.
6: Количество баллов и условия их учета определяет каждый ВУЗ самостоятельно. Для тех, кто поступили на бюджет в ВУЗах, предусмотрены повышенные стипендии, которые тоже размеры и условия их начисления определяет каждый ВУЗ самостоятельно. Заниматься на выполнение норматива удобнее всего... прощения, уважаемые слушатели. Записаться на выполнение нормативов удобнее всего через сайт «Спорт в Югре». Там собрана также еще дополнительная полезная информация о соцсетях, учреждениях, спортивных площадках и событиях по всему округу. Так что заходите, выбирайте удобную площадку, регистрируйтесь всей семьей и вперед значку и здоровью.
0: Ну, то есть понятно, что площадок много, где можно все это сдать. Самое главное, вот заглянуть на этот сайт «Спорт в Югре», и, пожалуйста, там тебе вся информация. Мы продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио «Югра».
4: Утро начинается с

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 14 минут. Сегодня 23 июля, четверг, и по данным нейросети Яндекса, во всех городах вещания радио Югра сегодня малооблачно и без осадков. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем плюс 25, в Нижневартовске 27 градусов тепла, в Тюмени плюс 29. В Нефтеюганске, Пойковском, Нягане, Ленторе, Лангепасе, Покачах и Радужном воздух прогреется до 25 градусов, в Пытьяхе, Югорске, Советском Урае, Междуреченском и Мегионе плюс 27, в Белоярском, Березовой и Когалыме в течение дня 21 градус тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 19, в Нижневартовске 20 градусов выше 0, в Тюмени плюс 25. Это был прогноз погоды на сегодня, 23 июля, четверг.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:19. Мы разговор продолжаем. Напомню, начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа Югры Алена Муравьева сегодня у нас в студии. Алена Владимировна, мы продолжаем разговор. И самое же время поговорить про родителей, особенно многодетных родителей, которые сталкиваются с тем, что дети абсолютно разные. Угодить каждому со спортивной секции достаточно непросто. И я точно знаю, что в округе можно пройти специальное тестирование, которое как раз-таки помогает определить, какому виду спорта у ребенка есть, собственно, какие-то задатки. Да? Вот давайте об этом поподробнее прямо сейчас поговорим.
2: Это сложная такая штука.
1: Очень-очень.
3: Действительно, у нас в округе есть можно пройти такое тестирование. Пройти его можно в регионе в 4 городах. Это Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск и город Нягань. В Ханты-Мансийске на базе Югорского колледжа Олимпийского резерва проводится. В Сургуте на базе муниципального учреждения школа Олимп. В специализированных центрах ребенок может пройти комплексную диагностику с научной доказательной базой. За 1 час система оценит более 150 показателей ребенка. От физических до психофизиологических особенностей. По итогам родители получат подробное заключение рекомендаций, в каком именно виде спорта их ребенок может раскрыть свой потенциал максимально эффективно.
1: Круто!
3: Только объективные данные, и самое главное, пройти его можно абсолютно бесплатно. Это особенно важно для семейного бюджета. И сам процесс тестирования особенно важен и приемлен для многодетных семей, где много деток, где каждый ребенок отдельная индивидуальность, у каждого свои особенности, и пройти индивидуальное тестирование особенно полезно.
1: Ну, понятно, что если, например, папа хочет, чтобы сын занимался боксом, а мама говорит, нет, ты пойдешь на бальные танцы, то здесь, конечно, сначала немного родителей посоревнуются между собой.
2: Да,
1: а потом уже, собственно, через тестирование можно понять, к чему больше лежит душа у ребенка.
2: Ну, вообще, на самом деле, такой сложный. И вообще люди очень разные. Я вот, например, не могу куда-то в зал пойти заниматься, потому что, честно, у меня есть какое-то стеснение. Вот с возрастом оно пришло. И вот что делать людям, которые, не хотят куда-то далеко идти, а хотят заниматься спортом в шаговой доступности? Где-нибудь во дворе у себя всей семьей. Вот есть ли такая возможность?
3: Да, такая возможность есть. В этом году в Югре стартовало несколько мощных проектов именно для дворового формата. Например, в Нижневартовске запущен новый проект «Семья и движение», который посвящен году молодой семьи в Югре. В Югре на базе спорткомплекса «Радуга» регулярно проходят открытые тренировки, мастер-классы, турниры и фестивали, рассчитанные именно на участие семейных команд. Можно прийти, ничего не уметь и на месте вместе с детьми освоить азы того или иного вида спорта.
1: Здорово.
3: Там же продолжается флагманский проект «Спортзал без крыши». Благодаря ему постепенно возрождают спортивные площадки, которые стояли пустыми много лет. Их превращают в современные многофункциональные корты, где в любое время года дети и взрослые играют в футбол, волейбол, баскетбол и хоккей. А представители спортивных организаций регулярно организуют матчи среди любительских дворовых клубов и мероприятия среди деток по месту жительства. Также для детей и подростков в округе работает программа «Спорт в каждый двор». Для старшего поколения в округе реализуется программа «Активное долголетие», в рамках которой проводятся занятия по физкультурно-оздоровительным программам «Югорское долголетие» и «Суставная гимнастика». Также отмечу, все это бесплатно.
1: Занимайся, не хочу, как говорится, да? То есть возможностей получается ого-го как много.
3: Совершенно верно. Для людей с ограниченными возможностями здоровья реализуется проект «Спорт без границ». В рамках направления «Уличный спортзал» спортивные федерации и фитнес-клубы города проводят тренировки прямо во дворах с профессиональными тренерами. Но, опять же, абсолютно бесплатно.
1: Вот это, мне кажется, важно, что мы постоянно говорим о том, что, ребята, это все бесплатно,
2: не надо.
1: Только своим, вот, собственно, временем только расплачивайтесь, найдите время и все это сделайте. Так, еще.
3: Хочу сказать, что все площадки открыты для города, ждут своих. людей, которые на них будут заниматься, которые придут и получат удовольствие от занятий.
1: Ну да, и надо просто еще раз, в очередной раз напомнить, да, что 8 августа, в день физкультурника, в каждом муниципалитете округа что-то да пройдет, какая-то активность да, точно будет.
2: Вообще очень круто еще то, что занятие спортом, я как человек к спорту, имеющий отношение, пусть и в прошлом, на свежем воздухе,
1: не бывает.
2: Это гораздо лучше, чем где-то заниматься в зале или там, не дай бог, дома. Поэтому это классная инициатива, и
1: хорошо,
2: спасибо
1: что
2: большое, что вы этим занимаетесь.
1: Да, хорошо,
3: приглашаем всех. На улицу, на активности.
1: Класс. А, тем более лето у нас такое клевое в этом году. Можно, в принципе, спокойненько заниматься. Вот уже и мошки куда-то улетели. Все в порядке. Возможно, они тоже занимаются спортом. Итак, начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа Югры Алена Муравьева была у нас сегодня в студии. Алена Владимировна, спасибо, что пришли. Хорошего дня, до свидания.
3: Спасибо, что пригласили. До свидания.
2: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь. Югра! Радио Югра. Реклама.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
6: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового

спецконтракт на один год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Елена Васильева. Югра принимает межрегиональный форум по вопросам кадастрового учета и инвестиционной привлекательности. Сургутские огнеборцы ликвидировали серьезную угрозу. Окружной кардиодиспансер расширил спектр высокотехнологичной медицинской помощи. Югра вновь стала центром притяжения экспертов со всей страны. В Ханты-Мансийске проходит трехдневный межрегиональный форум, посвященный вопросам кадастрового учета и предоставления земельных участков инвесторам. Площадка объединила 80 представителей 17 субъектов Российской Федерации, включая новые территории. Как отметил губернатор округа Руслан Кухарук, главная цель встречи не просто обсуждение теории, а обмен живыми кейсами. Югра сегодня демонстрирует впечатляющие результаты. Сроки кадастровых процедур сокращены до рекордных 3-5 дней. Участники форума детально разобрали опыт Сургута и Югорска по вовлечению неиспользуемых объектов в экономику, а также оценили масштаб энергетического потенциала региона, посетив Южно-Приобск.

0: месторождения. Важно, что лучшие практики, отработанные в Югре, в ближайшее время будут масштабированы на другие регионы страны. Сургутские огнеборцы предотвратили масштабное ЧП. Накануне вечером на улице Разведчиков загорелись дачный дом и сарай. Возникла угроза распространения стихии на соседнюю недвижимость. Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия через 4 минуты после получения сигнала. К этому моменту строения были полностью охвачены пламенем. Пожарные вынесли из горящего дома 5 баллонов с пропаном и один с кислородом. Затем оперативно локализовали и ликвидировали само горение. В результате происшествия поврежденный дом, хозпостройка и забор. Пострадавших нет. К тушению привлекались 13 сотрудников МЧС и 4 единицы спецтехники. Операции на сердце, ради которых раньше приходилось лететь за тысячи километров, теперь делают в Югре. Окружной кардиодиспансер вошел в число немногих российских клиник, где успешно извлекают старые электроды кардиостимуляторов. Со временем контакты устройства врастают в ткани сердца. Их безопасная замена требует ювелирной работы хирургов и передового оборудования. Югорские аритмологи уже выполнили 5 таких вмешательств. Первым пациентом стал житель Радужного. Через небольшой прокол врачи извлекли неработающий электрод и установили новую систему. Мужчина восстановился всего за 5 дней и уже отправился домой, где вместе с супругой готовится отметить золотую свадьбу. Региональная инициатива «Шаги здоровья», направленная на популяризацию физической активности среди сотрудников системы здравоохранения, демонстрирует высокую вовлеченность. На данный момент к проекту присоединились 4714 югорчан. Соревновательный этап продлится до 1 декабря. Участники фиксируют свои показатели в приложении «Человек идущий», соревнуясь как в личном, так и в командном зачетах. По результатам первого месяца в тройку лидеров среди медучреждений вошли Сургутская городская поликлиника номер 1, Мегионская и Кагалы. Городские больницы. Помимо ежедневной ходьбы, программа проекта включает и проведение массовых кроссов. Специалисты подчеркивают, регулярная активность не только улучшает психоэмоциональное состояние, но и является эффективной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Для достижения максимального оздоровительного эффекта врачи рекомендуют практиковать интервальный темп ходьбы. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Главное окружное радио.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 36 минут. 23 июля, четверг сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно и без осадков. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем плюс 25, в Нижневартовске 27 градусов, выше 0, в Тюмени плюс 29. В Нефтеюганске, Пойковском, Нягане, Ленторе, Лангепасе, Покачах и Радужном 25 градусов, выше 0 в течение дня. В Пытьяхе, Югорске, Советском Урае, Междуреченском и Мегионе плюс 27, в Белоярском, Березовой и Когалыме 21 градус тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 18, в Нижневартовске 20 градусов, выше 0 и плюс 25 в Тюмени. Это был прогноз погоды на сегодня, 23 июля, четверг.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:39. И что, игра? И 2-1 в недельном зачете.
3: В твою, пользу.
2: Между прочим, пользу. Смотри-ка, что, к концу сезона он разыгрался. Смотри-ка, что, вперед выскочил. Вот это молодец. Что, решил вот этот, как говорится, гол престижа забить. Да
3: а
2: ладно.
3: А почему ты сейчас так делаешь? Ты нервничаешь, да боишься? Да?
2: Мне
3: ты
2: чё
3: за своими вот этими нервами прячешь свой страх поражения?
2: Послушай, мне чего бояться? 17-3 в общем зачете. Мне тут,
3: ты боишься,
2: извините,
3: хотя бы моей возможности выиграть, понимаешь?
2: Нет, на потому самом деле нет.
3: Потому что ты ведь перфекционист, вы же девы-перфекционисты, ты должна всегда выигрывать.
2: Ну нет.
3: А тут получается...
2: Не, ну ладно, один-то раз можно, ничего страшного. Это, знаешь, такой подарок тебе на отпуск. Как бы, мне кажется, это нормальный такой...
3: Это не подарок.
2: А что это?
3: Это я сам добиваюсь того, что я выигрываю. Ты мне не даришь это. Это благодаря интеллекту моему и всех тех людей, которые пишут. На номер плюс 7-950-510-66-66 в МАКС.
2: Да, ваши подсказки мне нужны. Сегодня Коля приготовил какое-то страшное слово, по его собственному мнению. Он говорит, что мы быстро не догадаемся. Давайте докажем ему обратное.
3: Слово простое. Я надеюсь, что вы вообще не догадаетесь.
2: А, слышали?
3: Правда, надеюсь, что не догадаетесь. Но, по крайней мере, я уверен, что с трех первых попыток, как вот вчера, вы не догадаетесь.
2: Ничего не получится. Ладно, точно вызов. Теперь я уверена, что все готовы. Давай, все, мочи.
3: Итак, это маленький ангел-хранитель, взявший на себя роль судьбы.
2: Случай?
3: Нет, неправильно. Это конструктор мостов между словами и поступками.
2: Не знаю.
3: Плюс 7-950-510-66-66. Нет, неправильно, это не совесть. Это книга, которую каждый пишет сам, проходя по тонкой грани доверия.
2: Идея пишет Сергей.
3: Нет.
2: Еще раз, книга.
3: Книга, которую каждый пишет сам, проходя по тонкой грани доверия.
2: Не знаю, ладно. Возможность пишет Андрей.
3: Нет,
2: подожди, возможность пишет Андрей. Родословная пишет Ольга. Судьба пишет Сергей. Ага, ладно.
3: Проще немножко. Это бриллиант, сияющий благодаря миллионам правильных решений.
2: Это жизнь, пишет Алексей. Не похоже на жизнь.
3: Нет,
2: бриллиант, сияющий.
3: Не похоже на жизнь. Бриллиант, сияющий благодаря миллионам правильных решений.
2: Бытие, пишет Сергей.
3: Вот это вот. За счет чего человек правильные решения делает? Вот это очень важно.
2: Интуиция это.
3: Нет, это
2: результат, пишет Роман.
3: Нет, не результат. Это тонкая нить, связывающая прошедшее и будущее.
2: Чуйка, пишет Алексей. Момент, пишет Сергей.
3: Нет.
2: Опыт, пишет Роман.
3: А,
2: случай, пишет Андрей. Подожди, Сергей пишет Мик, Ольга пишет жизнь. А, дальше.
3: Нет. Это маленький стальной шлем, защищающий почему-то сердце от ошибок.
2: Разум, пишет Алексей.
3: Нет.
2: Опыт, пишет Анатолий. Разум, пишет Васек.
3: Нет.
2: Дальше.
3: Это облачко, взятое на себя... Это облачко, взятое на себя. Иногда теплое, иногда дождливое. Вот такое.
2: Ой, боже мой.
3: Облачко, взятое на себя.
2: Испытание какое-то.
3: Нет.
2: Цель, мечта, пишет Владимир.
3: Это знаешь что? Вот,
2: это знаешь что? Вот это слово.
3: Это качество человека, благодаря которому... Вот так вот происходит. Дальше, если я буду прям
2: слышите,
3: совсем
2: что он
3: скажу,
2: говорит,
3: совсем.
2: Да? Это качество,
3: это качество человека.
2: Человека. Настроение, пишет
3: Нет.
2: Алексей, но это понятно.
3: Это
2: не настроение.
3: Маленький корабль, плывущий по морю дел и обязательств. Вот
2: ответ...
3: есть дел...
2: Подожди, чувство, пишет Сергей. Ответственность написал Васек. Ответственность написал Роман. Добродушие написала Галина.
3: И это не добродушие.
2: И это, по всей видимости, ответственность.
3: Да, это ответственность. Блин.
2: Ответственность еще
3: да
2: написал Андрей. Характер написал
3: как
2: Владимир.
3: Вы догадались вообще?
2: Целеустремленность написал Сергей. Потому что не надо
3: благодаря
2: подсказывать.
3: Благодаря подсказке моей,
2: ну, конечно,
3: да?
2: Ну, не надо подсказывать. Ответственность сразу три человека написали. Андрей, Васек и Роман. Ура, мы победили, пишет Роман. 2-2.
3: Ура!
2: 2-2. Завтра решающая игра.
3: Вообще, чего вы радуетесь?
2: Завтра я буду загадывать тебе слово. Завтра вообще всем спасибо за подсказки. Мы молодцы.
3: Только
2: да.
3: Даше спасибо.
2: Да, не с первой,
3: я никому
2: да,
3: спасибо
2: не с первой попытки получилось, но все-таки не с первой подсказки, точнее.
3: Я вообще надеялся, что сегодня вы не догадались. Вот честно.
2: Не надо
3: но
2: было подсказывать.
3: Вот этот азарт, он, видать, как-то мой мозг подавляет немножко. Я начинаю ходить в азарт.
2: Да.
3: И давайте догадайтесь.
2: Не
3: дурачок,
2: надо было.
1: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
0: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: 10 часов 49 минут. Овны, сегодня для решения профессиональных вопросов используйте необычные способы.
1: Тельцы, не взваливайте на себя слишком много, попробуйте расслабиться.
0: Близнецы, сегодня постарайтесь избежать ссоры, конфликтов, не реагируйте на провокации.
1: Раки, день обещает быть спокойным, проведите его без лишней суеты, рабочие подвиги оставьте на потом, сегодня от них не будет никакого результата.
0: Львы, сегодня будете стремиться жить не по правилам, а быть исключением из них.
1: Девы, сегодня вам придется вернуться к обсуждению вопроса, который вы давно считали закрытым.
0: Весы, только твердая уверенность в себе поможет обойти конкурентов на пути к цели.
1: Скорпионы, сегодня не суетитесь и позвольте себе просто плыть по течению, все решится в нужную вам сторону.
0: Стрельцы, сохраняйте внутреннее спокойствие. Прежде чем принять важное решение, взвесьте все за и против.
1: Козероги, пора выстроить новую стратегию в своей жизни и четко следовать намеченному плану.
0: Водолеи, чтобы не тратить зря силы, поддайтесь текущим обстоятельствам.
1: Рыбы, у вас есть шанс исправить ошибки и посмотреть на ситуацию по-новому.

0: радио Югра.
1: 10:54. Я, знаешь, что я сейчас подумала, что поймала себя на мысли, что мы в ракете с тобой. Мы в ракете, и которая уже вот готовится к старту. Угу. И там же, знаешь, это ключ на старт, вот это, знаешь, когда там все системы готовы, все вот это вот, там что-то там промежуточное, главное, вот мы все знаем это, да? Из песен знаем, и из того, что сейчас можно спокойно посмотреть взлет ракеты, да? Легко.
2: Да, действительно, сейчас из этого делают такое событие, прям анонс.
1: Да.
2: И постер я недавно видел ВКонтакте, невероятный постер, где вот сегодня, смотрите.
1: Ты понимаешь, что можно онлайн посмотреть, а можно же совсем близко туда подъехать, прям живыми своими глазами увидеть это все. Ну, короче, мы с тобой в ракете. И вот мы уже ключ на старт, и сейчас еще пройдет, вот сейчас сколько-то времени пройдет, и завтра ракета полетит.
2: День продержаться до ночи постоять, да.
1: Сначала про мошенников. В Югре участились случаи приглашения собеседников в фальшивые групповые чаты, через которые вымогают конфиденциальную информацию. Начали злоумышленники создавать эти групповые чаты, где как будто бы находятся твои знакомые, коллеги, руководители, соседи, участники какого-то там родительского комитета или какие-то другие люди из абсолютно привычного круга общения. И для убедительности мошенники копируют реальные имена, фотографии, заранее имитируют переписку, создают ощущение, что человек попал в обычный рабочий или какой-то там организационный процесс.
2: Как будто ты внезапно попадаешь.
1: Конечно. Ну, как будто бы тебя добавляют в него, а в нем уже там ты и все там остальные.
2: И я,
1: ничего себе. Дальше в чате разыгрывают определенный сценарий под видом какой-то, например, служебной проверки или обязательной регистрации, или подтверждения доступа. Постепенно тебя подводят к переводу, переходу по ссылке, вводу данных, установке приложения или передаче кода из СМС. Ну, то есть все это происходит, потому что, ну, вроде ты же общаешься, болтаешь.
2: Ну, да, в привычной, обычной атмосфере.
1: И потом, надо сказать, что вот здесь это важно очень, да, давление создает не один мошенник, а сразу несколько участников. Один там, например, играет роль руководителя, другой исполнитель, третий задает какие-то сомневающиеся вопросы.
2: Ну, кто-то может вообще написать про то, что я уже перешел по ссылке, а как вот тут вот действовать?
1: Тут еще, знаешь, еще какая штука интересная. Они, знаешь, как делают? Они же уже поняли, что люди, что не дураки, да, и понятное дело, что знают их мошеннические схемы. И они присылают туда, засылает туда казачка, который задает сомневающийся вопрос, типа, а вы точно не мошенник? О, подождите, а я там знаю. И когда там другие люди, тоже вот эти вот мошенники начинают, ой, да, ну, что-то как-то доказывают, вот этот, кто сомневался, соглашается первый.
2: Ну,
1: а этот соглашающийся, это еще и твой знакомый, чуть ли не самый близкий.
2: Ну, понятно, то есть вся такая, как сказать, деятельность вокруг бурная идет, и тебе просто даже никогда об этом подумать.
1: Тут интересная схема отказа от этого от всего, то есть не отказа, а от того, как защититься, да, нужно просто, очень, все просто очень. Просто поставьте в настройках своего мессенджера полный запрет на приглашение вас в группы. Все, вот никто не может вас пригласить в группы. Либо разрешите это делать только вашим контактам, а то и лучше близким контактам. Благо, в телефонной книге можно поставить там эти сердечки.
2: Это все, да, действительно, если разобраться с телефоном вот изначально,
1: по-настоящему.
2: И все настройки правильно сделать, это, мне кажется, очень классная штука.
1: Ну, конечно, крутая штука. Поэтому, пожалуйста, будьте бдительны и внимательны, близких предупредите, распространяется эта схема в Югре, но чтобы ни в коем случае не попасть. А мы что? А мы пошли шлемы сейчас наденем. Костюмы.
2: Шлемы.
1: Эти, как их костюмы? Как они называются?
2: Скафандры, не акваланги,
1: это называется. Скафандры.
2: Зачем тебе скафандр в отпуске? Тебе же на море будет неудобно в скафандре.
1: Я на море в этом году не еду.
2: Ах, вот почему ты скафандр.
1: Николай Авдонин.
2: Даша Кузнецова.
1: До завтра, пока.
2: Поехали!
0: Утро начинается здесь. Йога. Атлант.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сургутские огнеборцы ликвидировали серьезную угрозу. Окружной кардиодиспансер расширил спектр высокотехнологичной медицинской помощи. Нефтеюганск активно избавляется от стихийных прилавков. Сургутские огнеборцы предотвратили масштабное ЧП. Накануне вечером на улице Разведчиков загорелись дачный дом и сарай. Возникла угроза распространения стихии на соседнюю недвижимость. Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия через 4 минуты после получения сигнала. К этому моменту строения были полностью охвачены пламенем. Пожарные вынесли из горящего дома 5 баллонов с пропаном и один с кислородом. Затем оперативно локализовали и ликвидировали само горение. В результате происшествия поврежденный дом, хозпостройка и забор. Пострадавших нет. К тушению привлекались 13 сотрудников МЧС и 4 единицы спецтехники. Дороги Югры становятся надежнее. Так, например, в Сургутском районе уже наполовину выполнен ремонт важного участка трассы «Север», выходящего на Сургут-Когалым и границу Югры. Специалисты обновляют 5,5 километров магистрали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Сейчас рабочие укладывают верхний, особо прочный слой асфальта. Чтобы полотно служило долго, дорожники используют умные катки с автоматическим контролем уплотнения. А новую разметку нанесут специальным термопластиком со светоотражающими частицами. Сдать объект подрядчик намерен уже предстоящей осенью. Обновленная трасса улучшит транспортную доступность Когалыма, Покачей, Сургута и соседнего Ямала. Операции на сердце, ради которых раньше приходилось лететь за тысячи километров, теперь делают в Югре. Окружной кардиодиспансер вошел в число немногих российских клиник, где успешно извлекают старые электроды кардиостимуляторов. Со временем контакты устройства врастают в ткани сердца. Их безопасная замена требует ювелирной работы хирургов и передового оборудования. Югорские аритмологи уже выполнили 5 таких вмешательств. Первым пациентом стал житель Радужного. Через небольшой прокол врачи извлекли неработающий электрод и установили новую систему. Мужчина восстановился всего за 5 дней и уже отправился домой, где вместе с супругой готовится отметить золотую свадьбу. И последнее. В Нефтеюганске усилили борьбу с незаконной уличной торговлей. За время последних межведомственных проверок сотрудники мэрии и полиции составили в отношении нарушителей 25 административных протоколов. Глава города Юрий Чекунов подчеркнул, что стихийная торговля недопустима. Она не только портит облик Нефтеюганска, но и создает угрозу для здоровья покупателей. Кроме того, нелегалы уклоняются от налогов, что тормозит развитие городской инфраструктуры. Власти намерены и дальше проводить рейды, чтобы полностью искоренить эту проблему. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
5: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и «Заспан Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бадрин Константин Дмитриевич. Уверены по 34-662-533-101-2026.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52. Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Югре оценили темпы развития спортивной инфраструктуры. Нефтеюганск активно избавляется от стихийных прилавков. Мессенджер Макс стал самым популярным коммуникационным сервисом России. Промежуточные итоги строительства и реконструкции спортивных объектов подвели в Югре. На заседании профильного штаба под руководством заместителя губернатора Азата Исаева обсудили 16 объектов в разных муниципалитетах. В Радужном, например, капитальный ремонт бассейна «Аган» завершен на 100%. Идут финальные проверки. В Нефтеюганске готовится к открытию многофункциональный спорткомплекс. Жилстройнадзор проводит итоговый осмотр. В Огуте ледовый каток со спортплощадкой готов на 88%. Его сдача запланирована на третий квартал текущего года. Также в активной стадии строительства спорткомплекс с искусственным льдом в Сургуте, Центр боевых искусств в Нижневартовске и физкультурно-оздоровительный комплекс для единоборства в Пытьяхе. Еще несколько объектов в разных районах округа введут в эксплуатацию до 2027 года. Заместитель губернатора Азат Исаев напомнил, что за каждым объектом стоят ожидания людей, поэтому качество и сроки под строгим контролем. Дороги Югры становятся надежнее. Так, например, в Сургутском районе уже наполовину выполнен ремонт важного участка трассы «Север», выходящего на Сургут-Когалым и границу Югры. Специалисты обновляют 5,5 километров магистрали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Сейчас рабочие укладывают верхний, особо прочный слой асфальта. Чтобы полотно служило долго, дорожники используют умные катки с автоматическим контролем уплотнения. А новую разметку нанесут специальным термопластиком со светоотражающими частицами. Сдать объект подрядчик намерен уже предстоящей осенью. Обновленная трасса улучшит транспортную доступность Когалыма, Покачей, Сургута и соседнего Ямала. В Нефтеюганске усилили борьбу с незаконной уличной торговлей. За время последних межведомственных проверок сотрудники мэрии и полиции составили в отношении нарушителей 25 административных протоколов. Глава города Юрий Чекунов подчеркнул, что стихийная торговля недопустима. Она не только портит облик Нефтеюганска, но и создает угрозу для здоровья покупателей. Кроме того, нелегалы уклоняются от налогов, что тормозит развитие городской инфраструктуры. Власти намерены и дальше проводить рейды, чтобы полностью искоренить эту проблему. И последнее. Национальный мессенджер Макс официально закрепил за собой статус самого популярного в России. По итогам июня он обошел ближайшего конкурента более чем на 10,5 миллионов пользователей. Ежемесячная аудитория отечественной платформы превысила 86 миллионов человек, а каждый день приложением пользуются почти 69 миллионов россиян. Такого результата помогли добиться стабильная работа и постоянное развитие. Сегодня Макс превратился из обычного мессенджера в масштабную цифровую экосистему со множеством возможностей. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и заспан профлист на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бедрин Константин Дмитриевич. ОГРН П-34-662-533-101. 2026 год.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на один год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: Реклама. По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
5: Реклама? Лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Ханты-Мансийский автономный округ совершил прорыв в федеральном рейтинге бережливого производства. В Югре оценили темпы развития спортивной инфраструктуры. Мессенджер Макса стал самым популярным коммуникационным сервисом России. Ханты-Мансийский автономный округ вошел в топ-10 регионов России по эффективности внедрения бережливых технологий. Согласно данным федерального рейтинга, Югра совершила впечатляющий скачок, поднявшись на 26 позиций и заняв 8 место среди 65 субъектов страны. Губернатор Руслан Кухарук подчеркнул, что такой результат не случайность, а итог системной работы. Главным драйвером успеха стала адаптация классических методик под суровые северные реалии. Специалисты регионального центра компетенции научились эффективно встраивать инструменты оптимизации в специфические процессы добывающей отрасли, учитывая вахтовый метод работы и сложную логистику. На текущий момент уже более 70 компаний округа успешно оптимизировали свои бизнес-процессы, и власти планируют продолжать эту работу, чтобы сделать экономику региона еще более устойчивой и конкурентоспособной, отметил губернатор Югры в своих соцсетях. Промежуточные итоги строительства и реконструкции спортивных объектов подвели в Югре. На заседании профильного штаба под руководством заместителя губернатора Азата Исаева обсудили 16 объектов в разных муниципалитетах. В Радужном, например, капитальный ремонт бассейна «Аган» завершен на 100%. Идут финальные проверки. В Нефтеюганске готовится к открытию многофункциональный спорткомплекс. Жилстройнадзор проводит итоговый осмотр. В Угуте ледовый каток со спортплощадкой готов на 88%. Его сдача запланирована на третий квартал текущего года. Также в активной стадии строительства спорткомплекс с искусственным льдом в Сургуте, Центр боевых искусств в Нижневартовске и физкультурно-оздоровительный комплекс для единоборства в Пытьяхе. Еще несколько объектов в разных районах округа введут в эксплуатацию до 2027 года. Заместитель губернатора Азат Исаев напомнил, что за каждым объектом стоят ожидания людей, поэтому качество и сроки под строгим контролем. Культурное наследие Казымских ханты привлекло внимание ведущих этнографов России. Масштабная экспедиция с участием ученых из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Югры прошла в Белоярском районе. Эксперты работали в селе Казым и на национальном стойбище. Специалистов в первую очередь интересовали древние промыслы, плетение тензиана, создание традиционных музыкальных инструментов, костяного тумрана и бубна. Кроме того, им удалось зафиксировать обряд определения души умершего в новорожденном. Все собранные материалы теперь пройдут научную экспертизу. Ожидается, что самобытные традиции северных ханты получат специальные паспорта и пополнят федеральный каталог нематериального культурного наследия России. Отмечу, подобные экспедиции проходят по всей стране при поддержке Федерального министерства культуры уже 5-й год. И последнее. Национальный мессенджер Макс официально закрепил за собой статус самого популярного в России. По итогам июня он обошел ближайшего конкурента более чем на 10,5 миллионов пользователей. Ежемесячная аудитория отечественной платформы превысила 86 миллионов человек, а каждый день приложением пользуются почти 69 миллионов россиян. Такого результата помогли добиться стабильная работа и постоянное развитие. Сегодня Макс превратился из обычного мессенджера в масштабную цифровую экосистему сам множеством возможностей. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио.
2: Мокрый снег в лицо, в спину смотрит ночь, тысячами звезд равнодушных. Рядом никого, некому помочь, даже спиртом не согреть душу.

музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

0: радио Югра. Реклама.
1: Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: марках, мировым товаром, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Ханты-Мансийский автономный округ совершил прорыв в федеральном рейтинге бережливого производства. В Югре оценили темпы развития спортивной инфраструктуры. Мессенджер Макса стал самым популярным коммуникационным сервисом России. Ханты-Мансийский автономный округ вошел в топ-10 регионов России по эффективности внедрения бережливых технологий. Согласно данным федерального рейтинга, Югра совершила впечатляющий скачок, поднявшись на 26 позиций, заняв 8 место среди 65 субъектов страны. Губернатор Руслан Кухарук подчеркнул, что такой результат не случайность, а итог системной работы. Главным драйвером успеха стала адаптация классических методик под суровые северные реалии. Специалисты регионального центра компетенции научились эффективно встраивать инструменты оптимизации в специфические процессы добывающей отрасли, учитывая вахтовый метод работы и сложную логистику. На текущий момент уже более 70 компаний округа успешно оптимизировали свои бизнес-процессы, и власти планируют продолжать эту работу, чтобы сделать экономику региона еще более устойчивой и конкурентоспособной, отметил губернатор Югры в своих соцсетях. Промежуточные итоги строительства и реконструкции спортивных объектов подвели в Югре. На заседании профильного штаба под руководством заместителя губернатора Азата Исаева обсудили 16 объектов в разных муниципалитетах. В Радужном, например, капитальный ремонт бассейна «Аган» завершен на 100%. Идут финальные проверки. В Нефтеюганске готовится к открытию многофункциональный спорткомплекс. Жилстройнадзор проводит итоговый осмотр. В Угуте ледовый каток со спортплощадкой готов на 88%. Его сдача запланирована на третий квартал текущего года. Также в активной стадии строительства спорткомплекс с искусственным льдом в Сургуте, Центр боевых искусств в Нижневартовске и физкультурно-оздоровительный комплекс для единоборства в Пытьяхе. Еще несколько объектов в разных районах округа введут в эксплуатацию до 2027 года. Заместитель губернатора Азат Исаев напомнил, что за каждым объектом стоят ожидания людей, поэтому качество и сроки под строгим контролем. Культурное наследие Казымских ханты привлекло внимание ведущих этнографов России. Масштабная экспедиция с участием ученых из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Югры прошла в Белоярском районе. Эксперты работали в селе Казым и на национальном стойбище. Специалистов в первую очередь интересовали древние промыслы – плетение тензиана, создание традиционных музыкальных инструментов, костяного тумрана и бубна. Кроме того, им удалось зафиксировать обряд определения души умершего в новорожденном. Все собранные материалы теперь пройдут научную экспертизу. Ожидается, что самобытные традиции северных ханты получат специальные паспорта и пополнят федеральный каталог нематериального культурного наследия России. Отмечу, подобные экспедиции проходят по всей стране при поддержке Федерального министерства культуры уже 5-й год. И последнее. Национальный мессенджер Макс официально закрепил за собой статус самого популярного в России. По итогам июня он обошел ближайшего конкурента более чем на 10,5 миллионов пользователей. Ежемесячная аудитория отечественной платформы превысила 86 миллионов человек, а каждый день приложением пользуются почти 69 миллионов россиян. Такого результата помогли добиться стабильная работа и постоянное развитие. Сегодня Макс превратился из обычного мессенджера в масштабную цифровую экосистему сам множеством возможностей. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. «Автолига». Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией до обращения в суд за защитой своих прав, обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Более 105 километров коммуникаций планируют обновить в Югре к осенне-зимнему сезону. Югорские огнеборцы продолжают борьбу с лесными пожарами. Югорчан ждут на шестом сезоне проекта «Флагманы образования». В Югре на подготовку к зиме направят около 5,5 миллиардов рублей, почти 2 миллиарда из них – средства окружной казны. Об этом на еженедельном совещании в Минстрое России доложил глава регионального департамента ЖКХ и энергетики Матвей Каров. Участники рассмотрели готовность регионов к предстоящему осенне-зимнему сезону. Технологические решения, направленные на повышение надежности работы инженерных систем в период максимальных нагрузок. Одна из ключевых задач – замена изношенных сетей. Холодам планируют обновить более 105 километров коммуникаций. Главная цель – обеспечить стабильную и бесперебойную работу коммунальной инфраструктуры, чтобы в домах было тепло, а любые неполадки устранялись максимально быстро. Минстрой России держит подготовку на особом контроле. Пристальное внимание уделяется своевременному завершению регламентных работ, формированию аварийно-восстановительных бригад и необходимого материально-технического резерва. Активная борьба с лесными пожарами продолжается в Югре. Сегодня действует 27 возгораний, 6 из которых уже ликвидированы. Под удар стихии попали Нижневартовский, Березовский, Нефтеуганский, Ханты-Мансийский и Сургутский районы. Площадь, охваченная огнем, превышает 3200 гектаров. Тушением занимается 499 специалистов авиалесоохраны Югры, отделение МЧС и учреждений Центра спас Югория. Работает авиатехника. Как отмечает Департамент недропользования и природных ресурсов Югры, угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет. Ситуация контролируемая. Ведомство призывает жителей, заметивших дым или пожар в лесу, немедленно сообщать об этом по телефону 8 800 194 00 или по номеру 112. Важное событие для экономики округа. Индустриальный парк «Югра» вместе с управляющей компанией успешно прошел повторную аттестацию Минпромторга России. Это не просто формальность, а признание высокого уровня инфраструктуры парка, что дает право на меры государственной поддержки. Сейчас на площадке работают 17 резидентов. Среди них предприятия нефтесервисной сферы, металлообработки, производители оборудования и стройматериалов. Создано более 200 рабочих мест. Общий годовой оборот компании превышает 10 миллиардов рублей. И последнее. У югорских педагогов, управленцев, студентов и школьников еще есть время заявиться на шестой сезон проекта «Флагманное образование» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Ее организуют в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке Росмолодежи. До завершения регистрации остается несколько дней. На сегодняшний день уже зарегистрировалось более 50 тысяч желающих со всей России и 34 стран мира. 838 заявок от Югры. Как отмечают организаторы, на сей раз формат программы стали шире. Впервые появился командный конкурс. Теперь можно не только развиваться каждому, но и объединяться в команды, чтобы разрабатывать и проводить воспитательные события в школах и других образовательных организациях. Также предусмотрен спорт-трек для тренеров, учителей физкультуры, спортсменов и студентов, работающих с детьми и молодежью. Здесь заявки ждут до 5 сентября, а индивидуальный трек «Учить и учиться» рассчитан на школьников, студентов и педагогов, которые хотят расти в сфере образования. Подать документы нужно до 7 сентября. Добавлю, в течение года участникам будут доступны обновленные цифровые сервисы, каталог возможностей, образовательный курс «Сферум» в МАКС, библиотека контента, а также просветительские курсы прошлых лет «Культура и государство». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
2: «Автомол». Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио «Югра». Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: Вот свои люди, свои люди. А вот это что за люди? 23 миллиона подписей собрала петиция за исключение сборной Аргентины с чемпионата мира, хотя уже он, чемпионат мира, закончился.
4: Как и 23, 25 было уже.
3: До сих пор там что-то...
4: Кто-то отозвал свои подписи?
3: Подпис. Хотите второе место? А кто из наших слушателей есть те, кто подписал эту петицию, а?
4: Были желающие, по крайней мере. Ты еще что, ругаться будешь на тех, кто подписывает? А вообще была, наверное, это уже две разных петиции. Была одна за то, чтобы они не выходили в финал и не играли в финале. А сейчас снять с них второе место, правильно? Ой, это, скажи.
3: Ну, вообще исключить. Вообще, ну, типа, как будто их не было.
4: Ну, это вторая петиция, значит, уже. Потому что та была с другим совершенно требованием. Петиция. Не допускать их до финала.
3: Мы посмотрим. 23 миллиона человек подписали. И
4: да
3: что
4: никто...
3: теперь с этой петицией делать?
4: Ничего.
3: Что-то подтереть или подстелить под что-то. Рыбу можно почистить на ней, например.
4: Ну ладно,
3: вообще,
4: что ты прям начинаешь сходу.
3: Интересно, что вот, ну, 23 миллиона...
4: Здравствуйте, ты сказал слушателям?
3: Сказал. 23... Здравствуйте. Показатель чуть-чуть не дотягивает до мирового рекорда Гиннесса. Вот. Чуть на миллион меньше, это подпись, чем... А в 97-м году была петиция создана за списание долгов беднейших стран. Вот тогда ее подписали 25 миллионов человек почти.
4: Причем это не те беднейшие страны, потому что в этих странах интернета даже нет. Подписывали явно люди из других государств. Ну, ладно, я не знаю, почему решил Тимур сегодня с этой информацией начать.
3: Да я вспомнил просто, ну, попалось на глаза, во-первых, и тут же вспоминаю историю. Ферран Торрес, парень, футболист, испанец. По-моему, за Барселону играет. И у него был не очень удачный чемпионат мира. Он на групповом этапе там вообще не забивал. Вышел против Кабо-Верде, что-то пинал, бил. Все мимо, короче. И, ну, начали прикалываться в открытую над ним. То есть и фанаты, болельщики сборной Испании его критиковать, и журналисты созвонились они с его дедушкой, спросили его, а как вы оцениваете выступление вашего внука на чемпионате мира? Дедушка сказал, что позорище просто невероятное, и кто его взял в сборную, я не понимаю,
4: давай
3: ему
4: начнем,
3: там не место, и вообще я болею за Атлетико Мадрид.
4: Да. Надо сказать, что дедушка болеет за команду, которая тоже из Испании, но не ту, в которой играет его внук.
3: Я, говорит, болею за Атлетико, это вообще позор, что внук моей семьи пошел играть за Барселону. Ну, вот, ну, так, ну, такие страсти кипят в испанском футболе, да. И говорит, говорит, вообще, как бы, ну, желаем ему провалиться там на этом поле, короче.
4: Самый вообще главный не фанат — это дедушка. К сожалению, мне жаль, что так вот в семье у них.
3: Вот этот мем через весь чемпионат прошел, он не забивал. И вышел на замену в конце матча против Аргентины.
4: В финале.
3: В финале забил единственный гол. Вообще.
4: Единственный гол в финале чемпионата мира, благодаря чему Испания стала чемпионом.
3: И вот, и что теперь?
4: Забил вот этот самый парень, которого гнобили просто всем миром, включая его дедушку.
3: Дедушка что теперь скажет?
4: Ну, вообще, как вот мы пытались сегодня найти информацию, я лично пыталась найти
3: дедушка
4: информацию. Дедушка
3: отмолчался.
4: Дедушка
3: вот
4: комментировал
3: или нет? Лицемерно, кстати.
4: Он
3: вот
4: пока никому ничего не комментировал. Скорее всего, дедушка немножечко стыдится сейчас.
3: То есть, как
4: слов
3: критиковать внука, так это я первый, дайте мне микрофон, сейчас выскажу свое мнение. Да, как сказать, ну, внук молодец, несмотря на то, что я болею за Атлетико Мадрид. Я все-таки как бы внук, ну, красавчик. Не, он не сказал.
4: Я желаю всем ровно противоположных дедушек, которые болеют за своих внуков.
3: А потом в финале говорят, фигня, надо было 3 забить. А Боромир забил бы 4.
4: Нет, а в финале больше всех радуются забитому голу. Все-таки, мне кажется, дедушки должны быть такими. Радоваться любым успехам своих внуков. Странно, что здесь все так. Ну да ладно. Чужая семья потемки, как говорится. И если ты заговорил про футбол, одной строкой еще скажу.
3: Не за футбол, а про футбол.
4: Я сказала.
3: Да?
4: Вроде так.
3: Ну ты всегда говоришь «за».
4: Нет, ты что? Вообще наоборот.
3: Тебя филологи презирают.
4: Я вообще не говорю «за».
3: Ты всегда говоришь «за».
4: Нет.
3: Ты говоришь, ну, если мы за эту тему заговорили, всегда.
4: На эту тему, я говорю, если мы на эту...
3: Всегда.
4: Нет, нет.
3: Напишите, ну, свидетели. Есть свидетели?
4: Нет. Я всегда говорю, если мы на эту тему начали общаться, если ты говоришь про это...
3: Я свидетель, что
4: футбол
3: случилось.
4: Слушай, если где-то и сказала «за», то это вырвалось. Я так не говорю.
3: Я, все, я сейчас буду за тобой пристально наблюдать.
4: Пожалуйста.
3: Каждый раз...
4: Я никогда в жизни...
3: Каждый
4: я
3: раз
4: наоборот отмечала, что, вот когда если люди говорят, я там скучаю за тобой, я говорю, как это вообще, что за формулировка? То есть мне она чужда, хотя я знаю, что
3: все,
4: многие
3: все,
4: так
3: все,
4: говорят.
3: Все,
4: ну, все.
3: Ждем,
4: все.
3: Я притаился.
4: Раз ты заговорил про футбол... Про футбол, я так сказала. Одной строкой хочу сказать. Тут Дональд Трамп вычудил очередной раз. Он предложил, хочет, по крайней мере, предложить кандидатуру главы ФИФА на пост генсека ООН. Помните, да, этого человека Джани Инфантино? Как сказал Трамп, он пользуется уважением во многих странах мира, умеет объединять людей. А в этом году как раз у нынешнего генсека ООН Гутерриша срок полномочий заканчивается. Говорит, вот Инфантино был бы идеальным генсеком ООН, представляешь? Я думаю, а он, кроме того, что вот, ну, спортивную возглавлял федерацию несколько лет, он что-то еще вообще может, умеет?
3: Ну, Трамп просто, знаешь, точечно сейчас высказал мнение свое, да, по отношению к этой организации, что возглавить ее может вообще кто угодно.
4: Даже вот
3: первый попавшийся парень с
4: FIFA,
3: улицы.
4: Да, который чисто за футбол что-то там отвечает в мире,
3: а,
4: и все.
3: А он вообще имеет смысл в 26-м году?
4: А, ну, ты знаешь...
3: Ну, кроме того, что
4: для
3: они могут что-то осудить.
4: Для нашей страны от них мало толку. Для них, я имею в виду для других представителей, ну, пусть собираются. Хотя наш представитель тоже там есть. И
3: мне
4: всеми правдами и неправдами пытается нашу линию все-таки гнуть там.
3: А мне напоминает ООН, вот организация.
4: Угу.
3: Она мне напоминает чат родительский. Или домовой чат. Мы живем в многоэтажке. Несколько подъездов, у нас есть домовой чат. И в случае, если там соседи шумят, кто-то пишет: прекратите шуметь, сейчас суббота, 3 часа дня, на что им там отвечают. А можно вообще по закону о защите там чего-то, тишины и спокойствия. Можно, имеет право.
4: Это глобальный мировой чат.
3: Ну, понятно,
4: да?
3: Что по закону можно,
4: соседи.
3: Но мы же соседи, мы должны уважать друг друга. А мне пофиг, у меня единственный выходной, а когда еще должен делать ремонт. И примерно то же самое он.
4: Mm-hmm.
3: Что-то взорвалось, что-то там кого-то убили, и что-то случилось, кто-то там теракт совершил где-то, мы бежим в ООН и кричим, что это такое, люди имеют право, нет, не имеют права, а посчитайте
4: не, ну
3: статью.
4: Ну так никто не говорит, все осуждают,
3: а зачем?
4: Конечно,
3: кто
4: но единственное,
3: осуждает?
4: Что они
3: кто
4: могут
3: кто осуждает? Россия там раз, по-моему, в 2 недели стабильно собирает какое-то заседание по факту террористических атак Украины на территорию
4: нет.
3: России.
4: Нет, что
3: и кто там осуждает?
4: Ничего не осуждают, конечно.
3: Вот тебе и то же самое, что домовой чат. Смысл туда вообще писать?
4: Ладно, я вообще не про футбол хотела.
3: Мне всегда
4: я
3: забавляют
4: хотела...
3: вот эти домовые чаты. Такая же бесполезность, клянусь. Смотри, 2 часа ночи кто-нибудь громко музыку слушает. 2 часа ночи, ночь с пятницы на субботу. Угу. Кто-то в домовой чат пишет: сделайте потише. Вы реально считаете, что человек, который сейчас в пятницу слушает 2 часа ночи громко музыку, сидит, мониторит этот наш домашний чат?
4: Вообще-то
3: на предмет того, написали
4: второй,
3: там или не написали?
4: Каждый второй после этого действительно становится тише. Люди, которые сидят за столом, например, там отдыхают, они, у них телефон-то перед глазами чаще
3: самый
4: всего.
3: Самый действенный способ — это подняться там на этаж и пинками попросить, ну, я имею в виду об дверь, попросить сделать потише. Самый действенный способ.
4: Ты может, проверял, что ли? Не проверял.
3: По жизни
4: тогда.
3: Проверил.
4: По жизни,
3: конкретно
4: ладно.
3: На соседях
4: а вообще,
3: нет.
4: Про домовые,
3: у меня соседи хорошие.
4: Про домовые чаты Тимур говорит.
3: У меня у соседей самые нехорошие, по-моему, соседы, это, по-моему, я.
4: Про бесполезность чатов говорит Тимур, а я считаю вещь крайне, крайне полезная. Вот буквально вчера у нас в домовом чате, благодаря тому, что сообщество соседей заметили кошечку потерянную, нашли быстро хозяина.
3: Не, вот такие вопросы
4: да.
3: его он
4: и
3: решается.
4: Кошка, которая случайно через окно ушла погулять, вот, собственно, снова вернулась домой. Я надеюсь, что больше таких не будет инцидентов, и это как раз добрая история. Хорошо, что она завершилась тем, что кошка не осталась теперь где-то на улице. Быстренько
3: домовой
4: сообразили, быстро.
3: Реально работает, ну, в случае если у чья кошка потерялась, или там ребята, у кого, кто забыл выключить ближний свет на машине, аккумулятор, вот это работает.
4: Угу.
3: А серьезные вопросы, мол, давайте скинемся по 1000 рублей, что-нибудь для двора купим, или давайте в субботу выйдем там с вениками подметем, вот это не работает.
4: Ну, потому что управляющая компания для этого, как правило. Ладно, у нас тут сообщение, кстати, от слушателей
3: добрый
4: приходит.
3: День, не ругайтесь, пишет Олег.
4: Олег, здравствуйте.
3: Видимо, не помогло, он следом пишет. Доброго дня.
4: Мы не ругаемся.
3: Раз-раз.
4: Олег, правда, спасибо большое за ваши переживания, но мы не ругаемся. Нет, это так, знаете, просто беседуем, мило причем. Довольно. Доброго дня мы вам тоже желаем. И вам, Олег, лично, и всем нашим слушателям обязательно. Я как раз не знаю, почему Тимур сегодня решил сходу про какой-то футбол говорить. Я хотела вас поздравить с четвергом в первую очередь. Вы же помните, да, что четверг самый добрый, удачливый день недели. День Юпитера, день, когда всем все во всем везет. Поэтому все важные дела...
3: О, я кофе с корицей выпил сегодня с утра. Думаю, а у меня до аванса еще пару дней, ну, вряд ли сегодня пришлют. И... случилось событие, рассказывать его подробностях не буду. Ну, давайте представим, что в зимней куртке нашел несколько сотен рублей. Вот так было примерно.
4: Да, только не в куртке, а в одном месте, где когда-то положил и забыл, короче. И сегодня вот так вот утром неожиданно для себя эту денежку нашел.
3: Забыл в собственном доме про собственную заначку, короче.
4: Да, да.
3: Так забавно было и приятно.
4: Ну, ты понял, да, что как работает кофе с корицей? Ты понял?
3: С одной стороны, я вроде бы как бы рад, что я нашел свою заначку. С другой стороны, ну это же мои деньги.
4: Угу.
3: Должен ли я радоваться,
4: конечно,
3: своим собственным
4: деньгам? Конечно, ты про них забыл. Это не запланированная денежка. То есть ты про нее забыл. Вот представляешь, ты про нее даже не рассчитывал на нее. А сейчас можешь рассчитывать. Конечно, радоваться. Вообще сегодня Тимура с утра учила радоваться мелочам. А то я говорю, как у тебя дела? Он начал перечислять, что-то все плохо, все плохо. Я говорю, а вот это. Он говорит, ну
3: если... А все жалуемся, что плохо в России жить, да, если забываешь о заначках.
4: Да, бывает такое. Во-первых, ты мне не дал договорить, четверг сегодня. Это уже хорошо.
3: Было такое откровение, то есть я подумал, а что со мной случилось? Это я как бы реально так охамел или заматерил, что... Ну невозможно же забыть о собственной заначке.
4: Можно.
3: Ты же ее сам заныкал.
4: Да, каждый второй, мне кажется, забывал.
3: Забыть, куда ты ее заныкал, можно, но забыть о ней в принципе нельзя.
4: Да нормально это. Ты дни рождения, вон, друзей не помнишь. Как ты про заначку можешь помнить год?
3: Помню, что-то у меня один друг, я помню, уже запомнил.
4: У тебя больше друзей.
3: День рождения русской водки, 31 января.
4: И то только благодаря этой ассоциации ты запомнил спустя 10 лет. Ладно, я не про это. Я про то, что четверг сегодня, день, когда всем во всем везет. У меня в четверг наилучшим образом всегда дела решаются. Это каждый четверг мне доказывает и подтверждает, поэтому я очень люблю эти дни недели. А еще приятный четверговый ритуал, конечно, кофе с корицей. Я надеюсь, с утра все выпили кофе с корицей. Если нет, исправляйтесь, до конца дня еще можно. Пусть денежка в вашу жизнь приходит. И, кстати, я сегодня, знаете, как понять, что четверг сегодня? Вот, по крайней мере, у нас на работе, даже на кофейном автомате, там аппарате, да, висит табличка, что пейте по четвергам кофе с корицей, будут деньги, там даже заговор какой-то висит, чтобы можно было его прочитать. Суть-то не в этом. Суть в том, что это стабильно по четвергам, после обеда, там, ближе к 3 часам приходит владелец этого автомата для того, чтобы все заменить, потому что с утра там просто толпа жаждущих кофе с корицей.
3: Выгребает монетки из аппарата.
4: Нет, и он приходит там, потому что уже заканчивается к этому моменту и кофе, ну, зерна, и молоко, и вот этот шоколадка, что там, он разные наполнители туда добавляет. Традиционно, вот я уже несколько четвергов подряд его вижу, я понимаю четко, с чем это связано. Вот с нашим убеждением, что кофе с корицей по четвергам работает. И все мы за ним в очередях готовы стоять. Вот, это мои вам поздравления на сегодня, связанные с днем недели. А еще есть сегодня праздничные поводы. Например, День дачника отмечается, между прочим, в России. А у нас в Югре дач много. Я не могу сказать, сколько, потому что, когда я начала искать эту информацию, мне все источники говорят, что такой точной цифры нету. Вот настолько их у нас много, что никто даже подсчитать не может.
3: Ну, да, Марина.
4: Но их, правда, много,
3: ну,
4: поэтому
3: дом
4: всех...
3: Дом за городом, но который дом, это дача или нет? А дача, на которой живут постоянно, это дача
4: нет,
3: или нет?
4: Нет, я думаю, что это дом. Я думаю, дача — это все-таки куда ты приезжаешь сезонами. Это, а и при этом есть постоянное место жительства. Это в моем понимании. Потому что жить на даче, ну, значит, это уже дача в дом превращается автоматически. Короче, всех, кто имеет свою дачку, мы вас поздравляем. Классно. Вы, знаете, обладаете тем, что желают всем в тостах, говорят, дом, это, дача у моря и...
3: Море удачи.
4: Море удачи, точно. Так что у нас дача, знаете, один из самых популярных объектов в российских тостах. А вы, считаете, ими обладаете, этими дачами. Мы поздравляем. Ну и, наверное, в ближайшие выходные, чтобы отметить этот повод, надо съездить на дачу. И как следует его отметить. Сегодня еще Всемирный день китов и дельфинов. Не знаю, как можно отметить этот праздник. Просто вам сообщаю, что есть и такой повод. Ну и что еще? Новостей, как обычно, много. Будем их обсуждать в ближайшие 4 часа. Вы нам уже активно пишете, но номер телефона...
3: Пишет, спасибо, я на даче.
4: Кто?
3: У меня банька, отдых. Домой приехал сегодня.
4: Олег, ну мы за вас рады. Вы проводите сегодняшний день прям по канону, прям идеально. Вот если вы еще на даче кофе с корицей выпьете, все, считайте, жизнь удалась.
3: Ну какой кофе с корицей на даче?
4: Нормально, ну... До вечера можно. А вечером уже хотите, меняйте свои предпочтения в напитках.
3: Осквернение получится какое-то дачное.
4: Осквернение.
3: Дачное осквернение.
4: Тимур Полонин, Марина Штейникова с вами. Я вот не договорила, Тимур меня сегодня решил перебивать постоянно почему-то. Не договорила мысль. Вы нам уже активно пишете на наш номер телефона, но тем не менее его по традиции обязательно напомним. Вдруг кто-то сегодня впервые нам захочет написать, мы всегда рады.
3: Плюс 7-950-510-66-66. Угу. Почему я всегда по твоей указке его напоминаю?
4: Ну, потому что если я не буду тебе напоминать... Это не указка, это напоминание.
3: Угу.
4: Все перевернешь.
3: А я думаю, вот сегодня Всемирный день китов и дельфинов.
4: Да.
3: И мне новость просто попалась там. Самому старому киту 211 лет. Возраст самого старого в мире гренландского кита составляет 211 лет. Я думаю, почему у нас в пресс-службе Миноборнауки решили об этом рассказать? Интересно.
4: Потому что день китов сегодня всемирный.
3: И потом... А почему
4: до тебя дошло,
3: сразу,
4: да?
3: Почему в этой статье нельзя сразу написать, что наши
4: предоставили...
3: корреспонденты да. во Всемирный день кита решили созвониться с Миноборнауки и узнать рекордсмена? Ну, вы напишите хоть словом.
4: Меня больше удивляет, почему у нас информацию по самому старому киту дает Миноборнауки.
3: Ну, может, это наш. Ну, кит гренландский, может, он живет в территориальных водах России.
4: Все равно, почему Миноборнауки-то?
3: А кто?
4: Они сейчас вон школьниками, поступающими абитуриентами ЕГЭ занимаются. Ну, да, как минимум, Министерство природы, экологии. Ну, как минимум.
3: Ух ты!
4: Ну, не Миноборнауки же.
3: Здесь интересные подробности. Во-первых, киты рекордсмены по продолжительности жизни среди млекопитающих.
4: Это правда.
3: Во-вторых, китообразные считаются интеллектуальными животными очень. Дельфины узнают себя в зеркале в 7 месяцев. Дети человеческие только в год.
4: Угу.
3: Представляешь?
4: Угу.
3: Дельфины раньше детей, как говорится...
4: Это факт. Дельфины, правда, очень умные животные.
3: Осознают себя.
4: Да, еще они очень дружелюбные. Умеют дружить и с животными, и с людьми. Ну и вообще они милашки, правда?
3: А у косаток обнаружена этнокультурная передача знаний. Разные семьи общаются на разных диалектах, охотятся разными методами и передают эти навыки с поколения в поколение. Представляешь?
4: Я, кстати, была в дельфинарии.
3: То есть, получается, у косаток разные языки общения.
4: Да, да. Я слышала, что они даже передают друг другу информацию о кораблях. Ну, то есть, условно, ты вот какая-то косатка, знаешь, где-то там корабль, да, плывет.
3: Угу.
4: Она вот так вот идет, ну, плывет по морю и передает всем сигнал, что там впереди корабль. Как водители на дорогах примерно.
3: Угу.
4: Сигналят друг другу фарами, да, знаки подают. Вот у них тоже свой язык. В общем, в дельфинарии была, но не плавала с дельфинами. Вот одна мечта у меня еще есть, связанная с этими животными.
3: Я же поругался на коллег. Простите, интересная статья. Но все равно не написано, в честь чего вы решили про китов мне рассказывать.
4: Ну, я тебе хотя бы нашла причину. Все, хватит злиться, сидеть.
3: А Александр пишет из Югорска, что фонтан, если вы не знали, это кит, замурованный в асфальт.
4: О, боже мой. Это, конечно, очень смешная догадка, оригинальная, но грустная. Зачем дельфинов замуровывать в асфальт?
3: Кофе с корицей приносит деньги, написал Георгий. В данном случае владельцу аппарата. Я вот сегодня выпил 2 раза кофе. В один раз, кроме сухой корицы, еще сироп туда с корицей добавил.
4: О, это вкусно.
3: Но день какой-то негативный, все какие-то злые, агрессивные. Похоже, все-таки есть лимит на кофейную магию.
4: Подождите, а...
3: Давайте номер карты скидывайте.
4: Дело-то...
3: Нет,
4: кофе с
3: корицей... Чтобы уверовать.
4: Материальные блага вам приносят жизнь, а вот настроение людей кофе с корицей не меняет. Здесь как раз надо взять, наверное, ответственность на себя. Оставайтесь солнышком, Георгий. Говорят, если солнышко не светит, надо самим быть солнышками. Будьте тем самым человеком, который вот этих злых, недовольных людей вокруг будет как раз менять их настроение. Потому что они с вами соприкоснутся, и у них уже... На душе легче станет.
3: Честно говоря, в России это как-то не в ту сторону работает.
4: Это очень работает. Я однажды попала на прием к врачу, который, ну, прям видно было, что женщина-врач, она вот прям, ну, видно, что очень уставшая, раздраженная, что-то у нее, может, в семье происходит. И я как бы понимаю, что у меня вот 10 минут на прием, там 15, надо срочно что-то сделать с ее настроением. И делала все возможное. И что ты думаешь, вот уходя, она мне сказала, слушайте, я пообщалась с вами, даже настроение поднялось. Поэтому все, вот если
3: это
4: вот эта химия общения...
3: Хорошо, ладно, у нас в России среди мужского нашего рода не очень это хорошо работает, потому что если ты будешь где-нибудь в компании, в окружении, да, не в компании, а в окружении злых, грубых, каких-то хмурых людей еще и улыбаться, то тебе еще и...
4: Скажут, что ты улыбишься, да?
3: Да и в морду дадут, да, за то, что ты улыбишься.
4: Тогда не улыбайся, но скажи что-нибудь такое, чтобы у человека настроение поднялось. Будьте причиной тех хороших изменений в людях. Если получается, то это, мне кажется, день просто недаром пройдет, если получится.
3: Вот надо Марине тогда спасибо сказать. Марина, спасибо тебе большое, что заставляешь меня номер телефона называть. Потому что вот Иван пишет, первый раз вас нашел за долгое время.
4: Вот же ж.
3: Хотя постоянно на даче слушаю. Почти беседку с барбекю-комплексом заварганил, пока слушал.
4: Обалдеть. Иван, мы вас поздравляем с барбекю-комплексом. как бы сейчас хотелось нам тоже опробовать ваш барбекю-комплекс. Не, на самом деле круто, что вы слушаете радиограмму, этому очень рады. И круто, что вы нам написали. Вот видишь, Тимур, почаще надо номер телефона. Я же чувствую, вот прям сижу и чувствую, что нам Иван хочет написать, а номер телефона не знает. Вот, свершилось. Я уверена, сегодня до конца эфира обязательно еще кто-нибудь нам и слушатели впервые напишет. У нас реклама, далее музыка. Вернемся в середине часа с новостями.
0: Свои люди. Радио Югра. Реклама.
2: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра». «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Тимур очень что-то хочет рассказать.

0: Национальный мессенджер Макс официально закрепил за собой статус самого популярного в России. По итогам июня обошел ближайшего конкурента более чем на 10 миллионов пользователей.
1: А кто ближайший конкурент?
0: Ежемесячная, я читаю новость. Ежемесячная аудитория отечественной платформы превысила 86 миллионов человек, а каждый день приложением пользуются около 70 миллионов. Такого результата помогли добиться, цитирую, стабильная работа и постоянное развитие. Сегодня Макс превратился из обычного мессенджера в масштабную цифровую экосистему со множеством возможностей. Так хотелось мне вот стабильной работы и постоянное развитие, и отсутствие конкурентов.
1: В итоге ты так быстро рассказал эту новость, прочитал, можно сказать. Я не успела обратить внимание. Сколько нас сейчас в Максе?
0: 86 ежемесячно, а ежедневно 69.
1: А общая аудитория 86 миллионов, я правильно понимаю?
0: Нет, это ежемесячная аудитория.
1: То есть, возможно, даже больше.
0: Ну, конечно.
1: У нас же, кстати, сейчас мессенджер Макс доступен не только в России, но и в некоторых странах СНГ, поэтому, наверное, там уже за 90 миллионов перевалил эта цифра.
0: Официально было больше 100, по-моему, 10. Это вот общее количество людей, которые там зарегистрированы и авторизованы.
1: Ну и плюс каждый день...
0: Короче, ежедневно 70, а ежемесячно 86.
1: И то каждый есть... день растет эта аудитория. Почему? Даже по своему опыту могу сказать, у меня реально каждый день хотя бы один контакт в Максе появляется новый. Ну, там, условно, Лена Иванова, там, Вася Петров добавился, теперь тоже в Макс.
0: Ремонт стиральных машин.
1: Да, и такое бывает. Действительно, иногда, знаете, там приходят какие-то, типа, сейчас даже попытаюсь вспомнить, автомеханик на Шиллера в Тюмени. Вот такой мне контакт добавился. Я думаю, а что у меня вообще автомеханик на Шиллера? Шиллер — это улица такая в Тюмени. Что у меня... Когда я с ним пересекалась? Зачем мне нужен был автомеханик? Он теперь в Макс. Я так за него рада, но я не помню даже, что за человек.
0: Это же копия запрещенного в России Вибера.
1: Вибера, да.
0: Ну, это копия.
1: Вайбера.
0: Те же самые сообщения,
1: когда... Это, кстати, хорошо.
0: Есть свои плюсы.
1: Да, есть.
0: Есть свои плюсы, но почерк... один в один. Во-первых, вот эти сообщения, что такой-то, такой-то, там, снова или теперь. Во-вторых, легендарная функция вернулась.
1: Классная, да.
0: Которую я лично вообще прям обожал, всей душе к ней прикипел. Звонит неизвестный вам номер, вы не знаете, кто это. Вы берете этот номер, вбиваете в Яндекс или в Google, не написано, кто это. Ну, пишут там, например, там, Ханты-Мансийский автономный округ Югра. Ну, непонятно конкретно, кто это. Но стоит его добавить в Макс, причем не в свою адресную книжку.
1: Просто в поисковике.
0: И не в поисковике, а добавить по номеру телефона. Есть там такая кнопка.
1: Ну, так ты когда нажимаешь на строку поиска, ты вбиваешь номер, и он тебе сразу показывает, чей это номер. Я вот так вот делаю. Нет? Я тебе сейчас даже покажу.
0: Да, пожалуйста.
1: Что ты головой мотаешь. Вот, смотри. Я открыла Макс. Наверху лупа. Видишь лупу?
0: Да, вижу.
1: Вот, я эту лупу нажимаю.
0: Ну, первый попавшийся номер.
1: И вот, и начинаю номер 8, ну, не знаю, давай вот этот...
0: Давай, первый попавшийся номер просто.
1: Ввиду
0: того,
1: да?
0: Естественно, которого у тебя нет.
1: Хорошо.
0: Вот в чем дело. Мы же добавляем того, кого у тебя нет, а не того,
1: вот,
0: кто у тебя
1: и
0: есть.
1: И он появляется. Найти по номеру.
0: Вот, найти по... Жми,
1: вот.
0: жми.
1: Такого нет
0: такого
1: еще
0: нет.
1: В Максе.
0: Ну, потому что вы случайно набрали. Но если он есть,
1: да, он
0: там
1: есть?
0: Будет написано, допустим, Тимур Полунин.
1: Ну, или
0: сразу
1: так,
0: понятно, кто это.
1: Или так, как человек подписан в Максе. Не все же подписаны
0: или
1: имя,
0: так,
1: отчество.
0: Как нет, ну, скорее всего, в Максе всегда... Вот, и, хорошо, в большинстве случаев в Максе подписывают имя, отчество. Я очень редко видел, что там какой-нибудь там DJ Smash. Условно. Там всегда как бы имя, фамилия. Иванов Иван Иванович. И ты сразу понимаешь, о, так это же мой знакомый Иван Иванович. И понятно сразу, кто тебе звонил.
1: Да, действительно.
0: Удобно.
1: Это очень полезная функция. Но чего-то еще пока не хватает. Например, некоторых смайликов мне дико не хватает. Обнимашек до сих пор нет в реакциях на сообщения. Мне очень не хватает обнимашек. А теперь давайте, раз Тимур про Макс заговорил, еще одну новость, которую сегодня «Известия» публикуют, а растиражировали все, мне кажется, со ссылкой на «Известия». Короче, у нас правительство хочет превратить госуслуги и госмессенджер в сеть. Это не про Макс, это тоже из области интернет новость.
0: Мой проверьте, пишет Сергей. А вы точно не мошенник?
1: А как? А так даже если мошенник, а как? Это же никак нам не навредит. Мы просто найдем контакт и все.
0: В личке же надо, да?
1: Да.
0: Сейчас проверим. В смысле проверить, как подписан, да, человек? Хорошо. Ага. Проверить, продолжить. Был бы еще интернет. А то Ешечка, наверное, не позволит это сделать.
1: Ладно, могу.
0: Проверим, расскажу.
1: Я могу это сделать, если ты займешь
0: Давай.
1: Короче, госуслуги у нас хотят превратить в социальную сеть. Представляете
0: себе? Зачем?

0: Можете...
1: Зачем?
0: Ну, наверное, чтобы все в одном месте.
1: Ну, есть
0: было.
1: Же Макс уже, зачем
0: еще? Позвони в правительство, спроси, чего, зачем они это хотят.
1: Я не представляю себе, что я сейчас пошел, зашел в госуслуги, авторизовался, там, какой-то чат выбрал и начал там общаться. Зачем?
0: Смотрите, как это будет выглядеть. Вот все эти изменения, про которые я сейчас буду говорить, их хотят внедрить на госуслугах до 35-го года включительно. То есть, получается, в ближайшие лет 8-9. Там появятся семейные чаты, домовые чаты, местные сообщества, ну, то есть, условно, все типички-нетипички переедут туда тоже, в том числе. Лента новостей, афиши культурных событий. Ну, короче, полноценная социальная сеть. Заходите на госуслуги, тут вам чаты со всеми, с кем хотите, тут тебе вам лента кажется, новостей.
1: Что, ну, честно, я, конечно, понятно, наверное, если уж ты работаешь там на окружной радиостанции, то критиковать такие моменты, может, не надо. Но это бредятина. Она называется госуслуги. Это не госмессенджер для общения. Ну, что туда? Может, мы видео ролики будем туда загружать, лайки ставить друг другу.
0: Может, и будем со временем.
1: Ну, госуслуги, они же называются так недаром. Наверное, для того, чтобы я четко понимал, что заходя туда, я получаю государственную услугу.
0: Угу.
1: А в чем смысл государственная услуга, отправь смс-ку жене, или в чем вообще суть этой государственной услуги? Записать ребенка в садик — это государственная услуга. Записаться к врачу, взять справку 3НД, там, 2НФЛ — это государственная услуга. Ну, вступить в паблик нетипичных антимансийск, ну, это бред, Марина.
0: Чтобы ты... А что ты для меня-то? А я здесь... Я не принимала таких решений. На самом деле, их еще никто не принял. Вот чтобы ты сильно не сидел и не злился, как сказали у нас в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, «Известия» ему позвонили, он подтвердил, что такие предложения сейчас обсуждаются, но окончательных решений пока нет. Успокойся, никто тебе еще окончательно не...
1: Ну, как мне передать, ну, чтобы... Ну, что это такое вообще?
0: Ничего не надо передавать. Про интернет еще хотела сказать одну информацию. У нас в России резко снизилось потребление мобильного интернета. В первом полугодии просел мобильный интернет аж на 40%. Легко догадаться, почему, да?
1: А они сами объясняют, чем. Мы-то догадаемся, почему. Или это просто констатация факта?
0: Ну, просто смотри, эксперты говорят, что в прошлом году такого снижения не наблюдалось.
1: Так.
0: Понятно, что есть ограничения в работе мобильной связи. В первую очередь с этим связывают эксперты, да? Потому что у нас на данный момент мобильный интернет глушит более чем в 60 российских регионах. Я, кстати, удивлена, что есть регионы, где вообще сейчас не занимаются блокировкой интернета. Оказывается, есть. Я думаю, это повсеместная история. Ну и вот... Ну,
1: допустим, Кемеровская область.
0: Просто говорят, что если в прошлом году тоже уже были вот эти моменты, когда глушили связь, видимо, в этом году просто более массово. Вот. Но в прошлом году, говорят, потребление от этого не сильно менялось, а в этом году аж на 40% просел. Представляете, трафик. Это лишь говорит о том, что мы все меньше и меньше пользуемся, потому что нет возможности таковой, а на Wi-Fi все больше и больше сидим.
1: Ну, Марин, даже, не, может быть, не потому, что нет такой возможности, и у нас глушат, а просто убирают те ресурсы, те соцсети, те мессенджеры, сайты, которыми мы раньше активно пользовались, которые контент нам поставляли, соответственно, мы им трафик гнали. Ну, условно, YouTube. Я раньше сидел там целыми днями на нем. Сейчас пореже. Потому что неудобно. Мне сейчас нужно там, как это, Факир Вася, включить VPN, отключить VPN, зайти туда, зайти сюда, а здесь не работает, а через Wi-Fi не хочет открываться, мобильный интернет, а здесь на мегафоне у меня Ешечка, переключусь на Теле2, а, ну, чтобы переключиться, надо сначала выключить. Вот видишь, как дебил, вот туда-сюда щелкаешь, короче, чтобы просто зайти и посмотреть.
0: Это твоя история. А вот если взять, например, жителей Самарова у нас в Ханты-Мансийске, где интернета нет уже несколько месяцев, вот они по другой причине не потребляют мобильный трафик, потому что у них его тупо нету, этого мобильного интернета. Вот они все на Wi-Fi давно уже и перешли.
1: Я сегодня Марине говорю, хочешь послушать песню одну? Группа Ария, называется Тореро. И причем без кипелого, без голоса. Ну, то есть просто инструментальная версия из игры легендарной там, моего детства «Дальнобойщики 2».
0: Угу.
1: То, с чего у меня вообще началось знакомство с этой группой и любовь к року. Марина говорит, ну давай. А я ей кидаю ссылку, он говорит, не открывается у меня. И я ей кидаю ссылку в Телеграм, она говорит, ну не открывается у меня Телеграм без определенных там кнопок
0: от кнопки,
1: надо прожать.
0: Если включить, вот. Долго
1: а
0: ждать,
1: если
0: пока
1: включить,
0: загрузится?
1: Долго ждать, пока загрузится, скинь в Макс, скидывай в Макс. Она говорит, а теперь у меня эта ссылка не открывается, потому что она ведет на YouTube, и для этого мне надо опять там включать VPN. И, короче,
0: очень сложно.
1: 20 минут я пытался. Я просто хотел показать музыку из своего детства. Почему-то и у меня это не получилось сделать. Я потом нашел, ну, условно говоря, другой сайт, где уже не клип там, а просто
0: песня.
1: Угу. Только так скинул. И то видели бы, как я скинул.
0: Вордовский документ.
1: Через вордовский документ отправил, чтобы
0: ссылку,
1: она...
0: ссылку в вордовский документ.
1: Ссылку скачала. Ну ты бредятина какая-то.
0: Компьютер.
1: От чего меня уберегают? Это просто 20 минут нервов.
0: Да это не тебя, просто если бы у нас за каждым человеком...
1: Нет, это не меня, но знаешь, как это... один великий мудрый человек сказал, не буду называть кто, что все запреты это во благо народа, и вообще народ сам просил.
0: Мы с тобой запреты связаны с Телеграмом, Инстаграмом запрещенным и так далее. Вот это все же обсуждали несколько месяцев назад. Ты что решил сегодня к этой теме вернуться?
1: Потому что мессенджер Макс...
0: стал лидером среди всех мессенджеров в России.
1: Такого результата помогли добиться стабильной работы и постоянное развитие.
0: Ну, стабильно же работает, работает. Развивается, да, медленно, кстати, но развивается. По чуть-чуть дополнительные функции появляются. Вот бы разом все сделали так, уже, и все, было бы круто.
1: Сергея я нашел в мессенджере Макс, там также и подписаны вы. Игорь, что земляк твой?
0: Да?
1: Да.
0: Еще один земляк?
1: Еще один.
0: Вау.
1: У вас тут пермская землячка.
0: Надо образовать его срочно.
1: Какую-то...
0: встречаться по выходным.
1: Организацию.
0: Чаевничать с пирогами. О, а пироги обязательно будут с пистиками. Это вообще пермская
1: тогда
0: тема.
1: По секундчике.
0: А, по секундчике с пистиками. Вот это просто Пермь в квадрате будет. Ой, как захотелось пирогов с пистиками. Боже мой, а они уже все.
1: Отцвели.
0: Отцвели, да.
1: Зато я Марине вчера сказал, смотри, нашел, тут продают в Ханты-Мансийске иргу. Она чуть со стула не упала. Начала кричать, где у нас? Бери, бери все. Я говорю, все, оно у тебя пропадет. Давай хотя бы пару литров возьмем. Нет, бери. Я говорю, ну все, ладно.
0: Ну вот и женщина, которая продает эту, собственно...
1: девушка.
0: Девушка, хорошо, я не знакома, ты же с ней общался. Вот. Она ее как раз выращивает на даче. А сегодня день дачника. Видите, какое даче полезное мероприятие? Там ирга растет. А иргу Марина любит, поэтому Марина и дача любит автоматически. И всех, кто выращивает иргу. Ладно, не об этом сейчас. У нас музыка, далее мы в конце часа вернемся.
2: Свои люди.

0: Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Тимур вот говорит, что среди наших слушателей очень много жителей Пермского края. Говорит, вам уже тут пора устраивать сообщество земляков. Да, землячество свое. Я говорю, если так, то...
2: Как у нас называется, Марина, вот сообщество людей, собранных, так сказать, по какому-то национальному, может быть, признаку? Не ассоциация, а есть вот другое слово, которое иногда в обществе воспринимается в негативном ключе.
1: Диаспора, что
2: ли? Диаспора, да.
1: Не, вот мне слово землячество больше нравится, здесь даже сам смысл заложен. Земляки. Ну, в общем, смотрите, я хотела сказать Тимуру, что, по-моему...
2: Ну, а что, пермская диаспора? По-моему... Ну, вот звучит как-то по-бандитски немножко, да, да. Нет такого ощущения?
1: Есть такое. По поводу земляков, Тимур, тебе тоже можно уже создавать свое сообщество.
2: И клички там Серега Соликамский.
1: Потому что написал нам Иван, что тоже, как и ты, родился в Киргизии.
2: Марина Юрлинская.
1: А сам сейчас вот в Югре проживает. Я даже не знаю, можно ли называть город, в котором вы живете, Иван, если это не секрет. Ну, в Радужном вообще, если что, да. Я думаю, в Радужном много Иванов. И думаю, что здесь никакого секрета нет. Здорово. Так что можно уже тут делиться на два этих, на два землячества.
2: Можно.
1: Уроженцы Киргизии в Югре и уроженцы Пермского края в Югре.
2: Две ОПГ, получается.
1: Да почему ОПГ? Да все, хватит. На самом деле круто. Мир тесен, вот что я хочу сказать. Мир очень тесен, и когда ты понимаешь, что слушатели, которые сейчас с тобой в одном регионе живут, ну или не обязательно в одном, нас слушают и в других регионах, но где-то как-то у нас есть какие-то пересечения по жизни, включая место рождения, или, может быть, какой-то период вы жили в тех местах, да, где мы жили. Это круто, на самом деле. Это говорит о том, что мир, несмотря на то, что такой огромный, но по факту очень тесный.
2: Да, Алексей пишет, Марина наступила на больную мозоль. Живу в Самарово, интернета нет, но оператор настойчиво названивает, предлагает доп. Услуги, типа там 10 гигабайт за 150 рублей. Я ему в трубку ору, что я не могу свои израсходовать. Мне не получается.
1: Бесит, добавляет бесит. Алексей. Да, я вас понимаю прекрасно. Простите, что наступила на вашу больную мозоль. Я просто пыталась Тимуру показать, что это у тебя трафик мобильный вырос, точнее снизился, потому что ты там, тебе теперь неудобно YouTube, видите ли, смотреть. А кто-то вообще без интернета сидит, вот как, например, у нас Самарова люди. Нам очень жаль, Алексей, что такая история. Мы, к сожалению, не знаем, как долго будем в таких обстоятельствах жить, но вот пока так надо как-то. И я понимаю, что вы, наверное, сейчас пишете только потому, что у вас где-то Wi-Fi дома, на работе, я не знаю. Ну, спасибо, Wi-Fi вручают сильно в этом случае.
2: Да, а новость, которую нам прислал слушатель Антон, я хотел вот избежать максимально. Я ее сейчас, когда выходил на разведку, какая там погода, посмотреть, она мне попалась... И мониторю, понимаете, продолжаю. То есть у меня какие-то там 5 минут, условно говоря, есть на то, чтобы посмотреть, какая погода, я продолжаю мониторить ленты. И вот попалась мне новость о том, что певец-шаман сжег свои кожаные штаны в русской печи.
1: О, боже.
2: Да.
1: То есть, наконец-то, вот эти все...
2: И я сам про себя, мне как, знаете, в голове было продолжение шоу. «Свои люди», только монолог. Нет, там мне Марина что-то отвечала в моих фантазиях, короче. Но мы очень жестко бомбили на это все.
1: Где?
2: Вот я про себя, да, фантазировал.
1: Как думал,
2: я сейчас
1: как в эфире
2: приду
1: это...
2: в эфире. Я перебесился и думаю, ну вообще не буду рассказывать про него.
1: Но слушатели говорят, нет, давайте расскажите.
2: Ну не, ну молодец. Но вообще он это сделал для того, чтобы отказаться, так сказать, от этого образа, который к нему прилип, как кожаные штаны.
1: Ну, на самом деле, очень многие россияне его критиковали, говорят, раз уж ты поешь песни про Россию, про родину, про патриотизм, надо, наверное, и выглядеть соответствующе, а не кожаных штанах, под которыми, как он признавался, еще нет нижнего белья, еще и дреды вот эти белесые, говорит, ну как-то, может быть, еще и прическу сейчас сменили.
2: Так шаман теперь вообще без штанов, что ли, будет? Да не дай бог.
1: Кто это пишет?
2: Я сейчас начну. Кто пишет? Пишет Сергей. Я же не знаю, а можно вообще шутить в их адрес?
1: Чей адрес?
2: Ну, я сейчас начну фантазировать, типа, не переживайте, ему там мизульно подарить. Знаешь, как это из березовой коры смастерила я штаны.
1: Да не, ну это уже, конечно.
2: Потом они оскорбят, скажут, что ты нашу семью трогаешь вообще? Дурной, что ли, там?
1: Ой, на самом деле...
2: Да, это... молодец, это... если он реально будет выходить в рубахе, в русской, да.
1: Ну, песню «Я русский», да. В рубахе, конечно, в расписной если... более гармонично, да?
2: Если он так будет ходить, да почему нет?
1: Ну, я вообще, видел, просто да. Надо понимать, что шаман — это артист, который создает шоу. Вот у него, знаете, штаны сжечь еще и в русской печи, это тоже как элемент шоу, который сейчас смотрите, да, растиражировали, ну, абсолютно все, включая крупное информагентство РИА Новости ТАСС, от них уже пошли СМИ все, я уж молчу про телеграм-каналы, вот просто человек совершил одно действие, и все, и просто весь информационный мир взорвался и начал про это печатать.
2: Скинули его образ с этого ролика, где он сжигал, ну, чисто Алеша Попович из мультика про богатырей, нет ощущения?
1: Ну, нет, Алешенька.
2: Молодецкая удаль, да, Алешенька.
1: Ну, кстати, вот смотри, поскольку он не носит бороду, да, у него щетина даже нет, гладко выбритое лицо всегда. Он очень юно выглядит. Но у него лицо прям вот как, не знаю, я бы ему лет 18 дала, если бы не знала, что ему уже за 30. Очень юно выглядит шаман. Ладно, ну что, вот видишь, все-таки человек умеет инфоповоды создавать. Ты даже не хотела про него рассказывать, а все равно рассказал. Тоже своего рода талант. Не каждому так получается инфоповоды создавать.
2: Получается, нестабильно Макс работает, если Тимур не смог сразу человечка найти, пишет Георгий. И рекламный слоган, получается, не совсем работает, что работает даже на парковке. На парковке работает, а в эфирной студии радиоигра не работает. Нет, заработало. Просто здесь Wi-Fi есть, все, но я, когда выхожу на улицу, у меня переключается на мобильный интернет. А
1: это так, вопросы к твоему оператору.
2: Звукоизоляция хорошая. Тут неважно, какой оператор будет.
1: Я вот
2: любая
1: на
2: студия,
1: сижу.
2: Телестудия, радиостудия, любая, в принципе, она звукоизолирована, а, соответственно, еще изолирована от попадания внутрь всевозможных радиоволн в том числе.
1: У меня вопрос. Дорогой наш слушатель Алексей, который вот как раз в Самарово, у которого интернета мобильного нет, а вы нам написали в Макс, потому что Макс в белых списках, и он работает даже без мобильного интернета. Или все-таки вы с Wi-Fi? Поделитесь, мне просто любопытно. Работают ли у нас белые списки так же безупречно, как должны? Как нам обещали.
2: Сергей пишет. Вообще много кто пишет, вы не обижайтесь, что я не открываю. Просто в порядке очереди, допустим, так.
1: Тимур, Сергей, не открывает для того, чтобы не,
2: да,
1: забыть.
2: Чтобы не потерять.
1: Потому что потом потеряется.
2: А вы узнали про взломанные аккаунты в Максе? Их взламывают на айфонах или это не зависит от устройства?
1: Мы узнали. Мы у всех наших знакомых, которых взломали, мы у всех, всем задали один и тот же вопрос. Реально позвонили, кому-то написали. Во-первых, у них у всех не айфоны, потому что мы изначально связывали, возможно, что айфоны, да, как-то здесь.
2: А во-вторых, они говорят,
1: связаны.
2: Никуда не нажимали, ни по каким ссылкам не переходили, никто нам подозрительно не писал, не просил открыть какие-то,
1: да,
2: файлы, ничего не происходило, телефон просто был всегда вот в руках, и он просто сам в какой-то момент вышел из аккаунта, и я потом не могу в него войти, а оказывается, в это время от моего имени всем знакомым пишут «Привет, займи
1: денег».
2: Прикиньте,
1: то есть они сами не знают, где и как, и каким образом их кто-то взломал.
2: В итоге пришлось поставить пароль.
1: Как? Где?
2: В настройках.
1: Какой пароль? От кого? От чего?
2: От Макса.
1: То есть каждый раз, когда ты сейчас заходишь в Макс?
2: Не каждый раз, нет. Если я захочу, например, зайти с какого-то другого устройства или переавторизоваться, кроме смс-ки, мне еще пароль нужно будет.
1: О, прикольно, я сейчас тоже поставлю. В настройках?
2: Да.
1: А давайте все поставим, чтобы если кто-то захотел вас взломать, не получилось.
2: Не потом забудем и вообще не зайдем, да?
1: Нет, желательно, конечно, его запомнить. Вот поэтому у меня на всех аккаунтах один тот же пароль. Но это крайне опасно, не повторяйте за мной. Все эксперты меня критикуют в этом плане. 4 часа уже практически незаметно, как всегда, в вашей компании. Час прошел. Еще, слава богу, целых 3 у нас с вами. Много чего успеем обсудить.
0: Свои люди.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Более 105 километров коммуникации планируют обновить в Югре к осенне-зимнему сезону. В Сургуте завершено расследование уголовного отдела в отношении группы подростков. Индустриальный парк Югра подтвердил свой федеральный статус. В Югре на подготовку к зиме направят около 5,5 миллиардов рублей, почти 2 миллиарда из них – средства окружной казны. Об этом на еженедельном совещании в Минстрое России доложил глава регионального департамента ЖКХ и энергетики Матвей Каров. Участники рассмотрели готовность регионов к предстоящему осенне-зимнему сезону. Технологические решения, направленные на повышение надежности работы инженерных систем в период максимальных нагрузок. Одна из ключевых задач – замена изношенных сетей. Холодам планируют обновить более 105 километров коммуникации. Главная цель – обеспечить стабильную и бесперебойную работу коммунальной инфраструктуры, чтобы в домах было тепло, а любые неполадки устранялись максимально быстро. Минстрой России держит подготовку на особом контроле. Пристальное внимание уделяется своевременному завершению регламентных работ, формированию аварийно-восстановительных бригад и необходимого материально-технического резерва. Четверо подростков ожидают судебного разбирательства в Сургуте. Местные правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении ребят 2009 и 2010 годов рождения. Их обвиняют в краже с банковского счета. Все случилось 13 мая. Один из подозреваемых нашел возле торгового центра платежную карту и рассказал друзьям. Вместе они решили ею воспользоваться. В нескольких магазинах оплатили покупки бесконтактным способом. Приобрели 4 электронных курительных устройства и энергетические напитки. В итоге с карты владельца списали около 17 тысяч рублей. Женщина быстро заметила пропажу денег и обратилась в полицию. Личности всех участников установили в кратчайшие сроки. В Следственном комитете России по Югре особо подчеркивают, использовать чужие банковские средства нельзя. Ни при каких обстоятельствах. Это не находка, а уголовно наказуемая кража. Родителям советуют регулярно говорить с детьми о правовых последствиях таких поступков. Важное событие для экономики округа. Индустриальный парк «Югра» вместе с управляющей компанией успешно прошел повторную аттестацию Минпромторга России. Это не просто формальность, а признание высокого уровня инфраструктуры парка, что дает право на меры государственной поддержки. Сейчас на площадке работают 17 резидентов. Среди них предприятия нефтесервисной сферы, металлообработки, производители оборудования и стройматериалов. Создано более 200 рабочих мест, а общий годовой оборот компании превышает 10 миллиардов. Рублей. И последнее. Югорчанам напомнили о правилах сбора кедровых шишек. Сезон заготовки этого вида дикоросов начинается уже 25 августа. К концу лета плоды кедровой сосны созревают и опадают естественным образом. Главное правило – собирать их можно только вручную с земли и лишь для собственных нужд. Для продажи урожая придется оформить предпринимательскую деятельность и арендовать лесной участок. Комментирует начальник окружного управления федеральных видов службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды Андрей Кушков.
2: Во-первых, находясь в лесу, граждане обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, правила санитарной безопасности, не оставлять после себя мусор, не разводить костры. Ну и кроме того, естественно, это не повреждать деревья. То есть не допускается рубка деревьев, не допускается использование кедротрясов, только сбор допускается с земли.
1: Отмечу, для иностранных граждан действует прямой запрет на сбор и заготовку дикоросов в Югре. Нарушение требований грозит административными штрафами от 1000 до 5000 рублей. А в серьезных случаях возможна и уголовная ответственность. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки, подшипники, якоря, обмотки, реле регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
4: И снова здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Комментарий Тимур обещал зачитать?
5: Читаю.
4: Обязательно.
5: Фотография с деревом.
4: 9 на 12.
5: Такое ощущение, как будто там вон белка висит не с ногами, за хвост подвешенная. Ну, надеюсь, мне кажется. С Иргой фотография, видимо. Если мне зрение не изменяет, это Олега. Что, дразнитесь просто или хотите угостить Марину?
4: Что ты пристал к людям? Вот, че, не надо ничем нас угощать. Спасибо.
5: Красиво.
4: Огромное.
5: Продаете или показываете?
4: Как в том меме, да?
5: Показываем.
4: Красивая. На самом деле, боже, ты посмотри, какие ягодки висят. Ох, красота. Ирга потрясающая ягода. Может быть, потому что я все детство ее ела. Тимур, вот, кстати, иргу вообще благодаря мне только узнал. Когда я сказала, что есть такая ягода ирга, он говорит, чего? Что-то вы думаешь, какие-то названия ягод непонятные.
5: Ну.
4: Когда он впервые побывал в Пермском крае, попробовал иргу, убедился, что эта ягода существует. Просто в тех местах, где он рос,
5: ну, а я
4: такого
5: вот
4: нету.
5: Говорю, тутовник, например. Вот у меня в Киргизии это тутовник. Ягода тутового дерева.
4: Ну, я хотя
5: у
4: бы
5: вас
4: слышала
5: шелковица,
4: такое,
5: правильно?
4: Я хотя бы слышала такое название. А ты иргу
5: вы
4: вообще даже не слышала.
5: Вы называете это шелковица, Марина?
4: Да, наверное.
5: Пермики. Это вкусно, кстати. Просто на дереве растет. Ну вот, ладно. А меня тоже включите в ваше сообщество. Я с города Кизел, пишет Анна.
4: Ух ты.
5: Кизел – это ваш. Не Кизил, а Кизел.
4: Слушайте, а что вообще в Югре югорчане-то есть? Которые коренные. Которые родились здесь.
5: Сейчас выяснится, что все вахтовики просто кто-то понаехали.
4: Слушайте, ну круто. Не, на самом деле, вообще здорово, что мы тут с вами все в одной компании. Проводим время прекрасно. Включаем вас, Анна, в наше сообщество. Все.
5: Ну, Алла делится своими похождениями по Магнитогорску. Человека отпускной трип.
4: Ну, не похождениями же все-таки.
5: Ну, а как?
4: Прогулками своими делится.
5: Нет, ну ладно. Видишь, вчера были в парке притяжения, там вообще просто обалденно, парк мега крутой. Сегодня в термокомплексе плавали, магия тепла, тоже все супер круто. Советую здесь побывать, приехать, посмотреть, пощупать,
4: Алла,
5: потрогать,
4: вообще,
5: испытать на себе.
4: Я когда слышу название города Магнитогорск, даже не подозреваю, что там столько всего, да? Ну, кажется, Магнитогорск.
5: Не очевидно.
4: Ну да, Магнитогорск. А там, оказывается, ого-го, сколько всего. Парк притяжения, ничего себе.
5: Не очевидно.
4: Спасибо большое.
5: Ну это как, слышишь, Когалым. И не очевидно, да, что там мощнейший океанариум, там один из самых крутых в России.
4: Да, это правда.
5: Что там мощнейший аквапарк, один из самых крутых,
4: да,
5: в России.
4: Просто думаешь, ну какой-то северный городок.
5: Что там
4: и все.
5: Крутая архитектура. Мне он очень уютный. Я там был один или два раза. Ну классный, такой компактный, чистенький, газончики везде. Мне понравилось, что там северный город, и раньше заборы вот эти вот вдоль дорог строили из тех деталей, которые оставались от нефтедобычи. Ну, например, вот эти...
4: Трубы всякие,
5: там, я не знаю, колонны буровые, вот это все шло в ход. И потом это красилось там, в зеленый цвет, в синий,
4: и в заборы
5: превращалось. Коричневый. Ну, не очень симпатично было. А там у них, когда я там был, это лет, наверное, 15 было, уже тогда кованые цепи такие... Ну, сами заборчики вдоль дорог мне понравились. Уже как-то по-серьезному, по-цивильному. Вот.
4: Ну, это давно было.
5: Сейчас ну, я надеюсь, что сейчас хуже не стало.
4: Наоборот. Сейчас приедешь в Когалым, мне кажется. Ты же даже в аквапарке не был там, как и я. В океанариуме не был. В Когалым надо
5: в
4: как-нибудь
5: от
4: съездить.
5: Школьников
4: тем более
5: местных,
4: мы с тобой в Ноябрьске ездим.
5: Бесплатно для
4: периодически
5: путевки.
4: Периодически на машине. Так сам Бог велел заехать в Когалым по пути.
5: Ну, это крюк небольшой, Марина. Километров 100.
4: Но это же все равно по пути. Ты же все равно мимо едешь.
5: Нет.
4: Да, ты проезжаешь. Когалымская заправка. Вот там всегда заправляемся.
5: Знаешь, сколько до Когалыма еще ехать?
4: Ну, немножко.
5: Час.
4: Час? Реально в ту
5: да,
4: сторону?
5: Да, и обратно час. И поэтому никогда не
4: все
5: получается
4: все равно это
5: заехать
4: по дороге. Ну, ближе, чем в тот момент, мы к Когалыму уже не будем, понимаешь? Это единственный шанс туда попасть.
5: В гимне Югорска, пишет нам Александр, из откуда ты думала, Александр?
4: Из Югорска.
5: Из Югорска. Есть строчка: приехали на год, остались навсегда.
4: Ой.
5: Это как будто бы это... не только в гимне Югорска есть такая
4: есть
5: строчка.
4: Есть песня Игоря Корнилова. Приезжают на полгода, остаются навсегда на холодном Ямале, ну, на полярном Урале.
5: Кто у кого позаимствовал?
4: Да никто ни у кого не заимствовал. Просто это про любую северную, мне кажется, территорию. Югра, Ямал, наверное, также многие говорят и про условные, там, не знаю, Магадан, Якутию, Мурманск. Ну, в общем, все, кто приезжают на север, думают на полгодика и остаются навсегда.
5: Андрей пишет: добрый день вам от коренного жителя.
4: Ура!
5: И, кстати...
4: Мы вас нашли, коренной житель.
5: Нижневартовский.
4: Ура!
5: Кстати,
4: прекрасно.
5: Ирги в Вартовский нынче валом.
4: О, да ладно. Андрей, если вы вдруг поедете в Ханты-Мансийск, ну, серьезно, а вдруг у вас командировка?
5: Не напрягай людей.
4: Или в отпуск. А я это так... Я же заплачу. Я же
5: сколько,
4: вам...
5: Сколько?
4: Ну, сколько скажет Андрей. Ну, в пределах разумного.
5: 5 тысяч.
4: Не, ну, 5 тысяч, это даже для Ирги дороговато. Давайте, ну, договоримся, короче. Ладно, действительно, не хочу никого напрягать, но если вдруг правда поедете, я с удовольствием у вас бы прикупила. Но про земляков и про Нижневартовский район, вот раз Андрей сказал нам, сразу вспомнил, у нас же сейчас в Нижневартовском районе как раз самая сложная ситуация с лесными пожарами. Хотела спросить, Андрей, как у вас там? Ну, вы в самом городе, я так понимаю, да, живете? Я вот сегодня читала, коллеги наши сообщают, что недалеко от Новоаганска леса горят. Вот у нас слушатель Александр есть из Новоаганска постоянно. Если он сейчас нас слышит, может быть, нам напишет. Там просто говорят, буквально в 4 или в 5 километрах от Новоаганска лес горит. Но там единственное, что есть такой естественный барьер в виде речки, то есть как бы не даст перекинуться. Но все равно, мне кажется, как минимум задымление, вот этот смог должен ощущаться. В общем, сложная ситуация, но... Надеемся, что это вот совсем скоро разрешится. По крайней мере, спасатели, пожарные вовсю стараются, конечно.
5: Да, Марина, пишет Алексей. Максимка работает в Самарово. А я послезавтра еду в отпуск в Пермь. Буду купаться в чистейшей речке и передам поклон от вас всему краю. Но буду и там вас слушать. Представляешь?
4: Класс. Слава богу, что интернет...
5: Почему-то.
4: Слава богу, что везде, где есть интернет, есть и радио «Югра». Нам это очень приятно, что вы даже в путешествиях не расстаетесь с нашей радиостанцией.
5: Марина пишет. Здравствуйте. Можно, пожалуйста, еще раз повторить название термо в Магнитогорске?
4: Алла, вы слышите, да? Вы уже просто делаете...
5: Тыц. Магия тепла. Все, говори.
4: Марина, магия тепла называется термокомплекс. А вы тоже собираетесь в Магнитогорск? Алла, вы вот, оказывается, не зря все это написали. У нас уже слушатели собираются на эти же термоисточники ехать. Все. Это просто вот обожаю такие моменты, когда не зря. То есть, понимаешь, возможно, Алла написала это сообщение только для того, чтобы Марина его услышала и потом сходила. Вот понимаешь, как работает магия радио? Нужная информация попала к нужному человеку через нас. Круто.
5: Вот Алла пишет, ну вы что, Тимур? Желание любимой женщины надо исполнять. Хочет Марина в Когалым, но отвезите ее в Когалым, тогда и ваши желания будут исполнены. У нас так не работает.
4: Это кто такие мудрые слова пишет?
5: У нас все в одну сторону.
4: Кто мудрые слова такие пишет?
5: Алла.
4: Алла, спасибо большое. Но если Тимур начнет возить меня по всем местам, где я хочу, никаких денег не хватит. Я потому что везде хочу. Всюду хочу. Я хочу всю Югру объездить. Я хочу всю Россию объездить. В идеале и во многих странах мира. Не во всех, но во многих странах мира хотела бы побывать. Так что тут не навозишься со мной. Вот так. Ладно, давай, Тимур, читай дальше сообщение, если есть от наших слушателей. Я просто перехожу к новостям.
5: Раньше, пишет Георгий, был эстрадный артист, который и шутил, и пел. Не помните, как зовут, или не хотите говорить, потому что он иноагент, например. У него есть песня «Земляки». Там была строчка «Земляки с обереки». С оби реки.
4: О, прикольно.
5: Получается, Сибирь и Северный Урал — земляки.
4: Ух ты, с обереки, и звучит как сибиряки, да?
5: Земляки.
4: С обереки.
5: Сибиряки. Земляки, сибиряки.
4: Да, круто.
5: Прикольно.
4: Очень прикольно. Так, у меня вопрос к вам. Я сегодня не знаю, почему. Видимо, мы с вами вчера поговорили про агрономов, да, Тимур нам вчера сказал о том, какие агрономы вообще волшебные люди. И сегодня мне сразу несколько новостей попалось, где экспертами выступают агрономы. Uh-huh. Я думаю, как вообще работает эта информационная машина?
5: Что говорят?
4: Ну,
5: во-первых... Что да, действительно, мы и за пассивным комплексом.
4: Нет, во-первых, агрономы...
5: И в поле.
4: Российские агрономы рассказали, как выбрать идеальный арбуз, если вам интересно. Я не буду много признаков говорить. Вообще, знаете, самый простой, самый главный?
5: Да, засохший корешок.
4: Это, кстати... Ну, он тоже важен,
5: он называется
4: корешок.
5: Как плодоножка или как-то.
4: Но
5: так?
4: Важнее гораздо вот это самое пятно на боку. Ой. Причем это пятно должно быть
5: о чем оно
4: не
5: говорит?
4: Белым,
5: о чем оно говорит, пятно
4: а желтым.
5: Ну, о чем оно это пятно говорит?
4: Это говорит о том, что арбуз более зрелый, нежели его собратья, которые имеют белые пятна, либо не имеют вовсе. То есть пятно должно быть и желтое. То есть это самый сладкий, самый зрелый арбуз будет. Это тебе агрономы говорят. Ты же уважаешь этих людей.
5: Казалось,
4: вот и слушай.
5: Что пятно — это просто то место, на котором арбуз лежал. Все. Нет?
4: Нет. Это вот как раз ошибка. Выбирай
5: что
4: ты
5: дом. Это как манту для человека. Чем больше, тем...
4: Слушай, хороший вопрос. Что происходит с арбузом, да, что вот это пятнышко появляется?
5: У меня в детстве вообще байка была такая, что вот если арбуз с пятном, значит, его обкалывали пестицидами,
4: да
5: селитрой.
4: Да нет, наоборот, это самый крутой.
5: Шприцом в него вставляли и туда вводили это удобрение. Ну, естественно, конечно, возможно, так не делают. Угу. В это чуть слабо верится.
4: А еще вот говорит этот агроном конкретный, да, который сегодня вот комментировал в федеральном СМИ, говорит, что многие почему-то пытаются по звуку определить арбуз и начинают по нему стучать. Но говорит, такое ощущение, что все у нас профессионалы считывают тональный звук. И говорит, это очень сложно по звуку реально понять, какой арбуз.
5: Не, а я тоже не понимаю, зачем я стучу. То есть я не знаю, зачем я это делаю.
4: Да.
5: Но я с умным видом... Ну, знаешь, это для того мы делаем, чтобы не стыдно было перед человеком, который эти арбузы продает. Дает.
4: А ты думаешь, он не смотрит нас, как на идиотов?
5: Думает, ходим
4: все
5: его
4: стучат.
5: Там, что-то сжимаем двумя руками, стукаем на слух. А, вот это хороший хвостик.
4: Мне кажется...
5: А он с ехидной улыбкой такой, да-да, брат, бери, это очень хороший.
4: Мне кажется, что мы еще это все взяли из детства.
5: Знаешь, есть совет, типа, не разрезайте арбуз. Вот вы купили, не разрезайте. А я вспоминаю, мы в Киргизии жили, мы всегда, нам не то чтобы... Нам его разрезали, вот, знаешь, вырезали такой квадратик,
4: да.
5: И давали пробовать.
4: Да.
5: Это как бы знак качества, что я за свои арбузы ручаюсь, то есть я не стесняюсь его разрезать, дать тебе попробовать.
4: Да, но фишка в том, что если ты после этого его просто должен купить.
5: Ну да, не обязательно, если тебе не понравилось,
4: а
5: мы не брали.
4: А кто потом его купит?
5: Ну это твои проблемы, мне не понравилось. Ну, невкусно, например.
4: Тогда,
5: зачем мне его
4: тогда
5: покупать?
4: Тогда продавец имеет право не давать.
5: Получается, смотри, он его
4: а
5: разрезал.
4: А кто потом его вскрытый арбуз купит, если он тебе не понравился?
5: Ну, это твои проблемы. Это он, ты же гарантируешь?
4: Тогда он не будет
5: подожди,
4: вскрывать.
5: Тогда и не вскрывают сейчас.
4: Вот.
5: И нам же говорят,
4: делать.
5: Нельзя так делать, потому что на срезе сразу микробы.
4: Да, да.
5: А, ну и...
4: Более того, а чем потом
5: а
4: этот срез закрыть?
5: Сейчас буду
4: ты
5: есть?
4: Же не запихнешь обратно потом
5: мы
4: эту шапочку?
5: Мы только запихивали, конечно.
4: Так вы его кусали только что.
5: И
4: там,
5: что?
4: Ну как?
5: Ну ты принесешь домой и съешь его.
4: Нет, если ты его купишь, а если не купишь, я говорю, как потом закрыть-то его? Чем? Ты же не будешь чужие слюни туда пускать, вот этот арбуз. Это уже ужасно.
5: Ну, еще раз, это дело было в Киргизии, поэтому у нас немножечко
4: не
5: другие...
4: Не только. Там... И в 90-х также арбузы продавали, я помню.
5: И?
4: Ну, а сейчас такого не
5: подожди.
4: Делают. Но сейчас более правильно.
5: Все? Можно?
4: Да.
5: Вот ты говоришь, вырезали тебе... четырехугольник.
4: Да, и мы выбрали.
5: Дали этого. Попробовать. Ты попробовала. Вообще фигня.
4: Мы
5: что, ты его купишь?
4: Нет, мы у нас
5: ну, а если,
4: вкусные.
5: Если невкусно?
4: Нет, такого не было.
5: Ну, а если невкусно, Марин?
4: Тогда давай, ну его никому потом не продадут. Ну не продадут уже.
5: Так а зачем я тогда его пробую?
4: Поэтому перестали, еще раз тебе говорю.
5: Да не поэтому, ну ладно.
4: Короче, смотрите, по звуку очень сложно определить, поэтому стучать не надо. Смотрите, пожалуйста, на пятнышко. Вот. Ну и чтобы он без каких-то был трещин, ну, чтобы цельный был, это тоже важно. И, кстати, мне кажется, мы еще все в детстве насмотрелись мультфильма «Ну, погоди», и поэтому считаем, что нужно по нему мять,
5: да.
4: И стучать. Помните,
5: да.
4: Как бегемот в «Ну, погоди», он сначала
5: да.
4: По арбузу как следует... руками вот так вот давил на него, да, а потом еще и стучал, чтобы звук определить. Вот мы насмотрелись вот так вот и думаем, что так надо.
5: Не, ну это логично. Если ты его чуть-чуть слегка сдавливаешь, и он хрустит внутри, значит, он спелый, потому
4: у
5: что...
4: У меня сил столько нет, чтобы он хрустеть начал от моего сдавливания.
5: Тогда.
4: Окей.
5: Ты еще когда меня попросишь, то расскажу, выберу, тебе скажу, вот вкусно. Я, кстати, купил человеку арбуз, она говорит, я его не буду есть. Странно.
4: Ну не хотела я вчера, может, сегодня поем. А, можно еще одну прикольную расскажу информацию? Я, конечно, знала и так, и без них, но спасибо большое.
5: Про арбуз же не закончили, правда?
4: Да, я про яблоки хотела. Ну, давай про арбуз.
5: Если от арбуза звук звонкий, то он спелый. А вообще лучше бросить его в воду. Если утонет, то не спелый. Пишет Сергей.
4: А, то есть спелый должен всплыть. Это как я всегда яйца проверяю на свежесть. Помните, мы с вами, по-моему, по весне тоже общались на эту тему? Есть очень классный, самый простой лайфхак, как определить, сколько дней уже яйцам. Самые, если они свежие, вот бросьте в стакан, да, с водой. Если свежее яйцо, оно упадет на дно, и оно будет лежать на пузике как бы. И если этому яйцу... Ну, как сказать, на бочку. Если этому яйцу 2-3 недели, оно также упадет на дно, но оно будет стоять. Не лежать, а стоять.
5: Все,
4: понимаете,
5: все,
4: да, о чем я говорю?
5: Я сейчас это...
4: А
5: и
4: если...
5: мне так сейчас хочется уточнить, что речь, естественно, про куриные, но потом думаю, если я уточню, то еще хуже будет ситуация сейчас.
4: А
5: да,
4: я,
5: Марина?
4: Конечно, я вообще не знаю.
5: Если всплывают куриные яйца, значит, они свежие. Можно вот так сделать.
4: Наоборот! Ты что сейчас говоришь, какие глупости?
5: Если всплывает куриное яйцо, значит, оно не свежее. Ты говоришь...
4: Не свежее, ну. Да. Короче, если...
5: Нет, свежее, все.
4: Если яйцо на дне, да, оно свежее, если всплывает, точно нельзя есть. Вот прям 100%.
5: Тогда вырезали квадрат, вам доставалась самая сладкая середина на кончике, а сам-то он может быть не таким сладким, пишет Александр. Ну,
4: да-да.
5: Логично.
4: Да-да. вот это самое, ножом-то до серединки как раз доставали, и вот эту самую сладкую часть давали попробовать. Вот так вот. Поэтому мы всегда их покупали.
5: Лайфхаки.
4: От продавцов.
5: Бахчевые лайфхаки.
4: Да, ну еще вот буквально одной строкой можно вам расскажу новость про яблоки, точнее даже про яблони. О, сегодня, кстати, еще день дачника, актуально у многих, да, мне кажется, на участках растут яблони свои собственные. Короче, юристы комментируют сегодня федеральным изданием, объясняют, можно ли собирать яблоки с дерева, которое растет у соседа. Но при этом ветки, это яблони, они как бы у вас на участке, то есть они через забор проросли, и яблоки, по сути, на вашей территории вот начнут падать, когда, да, уже созреют, они могут упасть на вашу территорию. Являются ли они вашими яблоками? Скажи, пожалуйста.
5: Если упали на мой огород? Да, любая ветка, которая торчит в мою сторону, это моя ветка.
4: Вот и не прав ты абсолютно.
5: Ну и убери тогда эту ветку себе.
4: Юристы говорят.
5: Я обстригу просто.
4: Что если дерево растет на участке соседа, ну то есть какие-то вышли ветки за территорию его забора и уже на вашей территории, все равно урожай принадлежит это владельцу этого дерева. Так что даже если упадет яблочко тебе, верни соседу, пожалуйста. Вот так вот.
5: А если курица забежала ко мне на огород, это чья курица?
4: Тоже соседа, конечно.
5: Ага. Я так не считаю.
4: Опасный ты сосед, Тимур. Я бы с тобой не хотела по соседству жить. А если бы и жила, то куриц бы своих не отпускала на самовыгул.
5: Не надо со мной
4: по соседству. А то одна какая-нибудь добежит до тебя, и все.
5: Иван написал. Я тоже почти коренной. Меня в 3 года привезли родители в Югру, и я здесь остался уже 41 год живу. Сам в Киргизии лет 15 не был, скучаю по ашлямфу. В России такого блюда почти не делают, как там. А мы каракольский ашлямфу пробовали с Мариной.
4: Пробовали. Ну я как, одну ложечку и все. Все-таки не моя эта кухня. А Тимур сказал, ты дура что ли? И свою съел порцию, и мою съел порцию. Он говорит, как это можно не есть?
5: Не, лучшее, по-моему, антипохмельное вообще блюдо, которое можно придумать. Никакая солянка. Я просто слюни сейчас начали.
4: На отделение, да. И мне кажется, Тимур в тот момент даже обрадовался отчасти, что я не захотела его доедать, потому что он прям с аппетитом обе порции съел. А вообще мне нравится еще формулировка. В 3 года меня привезли родители, и тут я и остался. Как будто бы, знаешь, привезли ребенка, он такой, да, останусь здесь, пожалуй.
5: Пойдет нормально.
4: Остаемся, родители. Мило вы выразились, очень мило. Ладно, у нас музыка, далее мы вернемся в середине часа.
0: Свои люди.

снова выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: рынках. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ну и вот хочется спросить, а почему он, например, а не наш родной, так сказать... Да, сейчас объясню. Британец Джеймс Кеттил, зовут его, оказался первым человеком, который совершил кругосветное путешествие по морю, воздуху и суше. Вот такая грусть.
2: Ты имеешь в виду, почему не Федор Конюхов?
1: Ну, естественно, который совершил кругосветное путешествие по морю, воздуху и суше. Вот такая грусть.
2: Ты имеешь в виду, почему не Федор Конюхов?
1: Ну, естественно.
2: Слушай, у Конюхова...

0: На самом деле, дотянуться до рекордов Конюхова надо постараться. Тоже не факт, что кто-то в ближайшие хотя бы, не знаю, столетия дотянется. Но я неоднократно говорила мысль, хочу еще раз повторить, все-таки верю в силу нашего микрофона волшебного. А вдруг сбудется? Я очень хочу пообщаться и взять интервью у Федора Конюхова. Очень. Я не знаю, кем надо быть. Ну, то есть он не так часто дает интервью. Это каким-то, не знаю, выдающимся надо быть журналистом, известным на федеральном канале, может быть, или блогером супер-пупер. Но вот взять просто на час меня посадить в одно помещение с Конюховым, мне кажется, даже час, конечно, не хватит столько у него узнать всего, что я хочу. Но я вот, знаете, искренне мечтаю, вот пока... Просто я понимаю, что все-таки он уже в возрасте, жизнь ни у кого не вечна, но я очень хочу, чтобы пока вот он в здравии и активно пока еще путешествует и общается с журналистами, пускай они часто, но я очень хочу у него взять интервью. Пожалуйста, Вселенная, услышь меня, сделай так, чтобы мы где-то с ним пересеклись. Кстати, может быть, даже не в рамках эфира. Может быть, меня Вселенная посадит с ним в один самолет, и мы с ним будем куда-то лететь. Я такая, о, у нас 3 часа, а давайте пообщаемся.
1: И ты сразу скажешь.
0: А он такой надевает маску на глаза, наушники, говорит, нет, спасибо, и отворачивается спать.
1: И ты сразу скажешь, что не страшно упасть на необитаемый остров с Конюховым.
0: Нет, вообще страшно упасть на любой необитаемый остров, потому что неизвестно, чем это падение закончится.
1: С Конюховым
0: вообще никуда не страшно.
1: Поспокойнее, да.
0: Этот человек выживал в таких условиях, что с ним вообще даже реально хоть на Марс лететь, хоть на Луну в колонию там. Они, у нас, кстати, россиян спросили, готовы ли мы поехать на Луну, если там будут...
1: Условия
0: для проживания.
1: Интернет будет?
0: Меньше половины россиян готовы поехать. Во-первых, про интернет я не знаю такие подробности. Меньше 40 с чем-то процентов, не помню точно. 40, ну, меньше половины в любом случае. И преимущественно так отвечают молодые...
1: Если Макс будет ловить, я поеду.
0: Молодые люди до 35 так отвечают. Чем старше человек, тем меньше он вообще представляет себе жизнь на Луне и не хочет. Вот я уже старше 35, я уже не хочу ни на какую Луну, честно говоря. А вот зумеры пока еще у нас активно туда стремятся. Поколение Альфа тоже, им это все интересно.
1: Проверка Марины. Угу. Люди, которые завтракают каждый день, а ты завтракаешь
0: да,
1: каждый день.
0: Да, каждый день, да.
1: Гораздо реже совершают импульсивные покупки, чем те, кто не завтракает.
0: Покупки всякие или только еды?
1: Любые. Любые вообще. Ну, то есть финансовые решения.
0: Слушай, а я не знаю, как это проверить, потому что давай я не позавтракаю неделю и посмотрю, как буду вести себя в плане покупок.
1: На самом деле эксперты, вот эти вот ученые, они объясняют это тем, что вот пища, прием пищи утренний, регулярный, помогает лучше контролировать эмоции, связанные это с тем, что завтрак помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Угу. Если у тебя уровень сахара в крови там шалит и иногда падает, тебе хочется это чем-то компенсировать, ты хочешь что-нибудь купить, поесть, и начинаешь
0: это
1: совершать
0: точно
1: покупки.
0: Я
1: не
0: могу...
1: только еды. Мне кажется, ответ гораздо проще. Если ты завтракаешь каждый день, то ты сам по себе человек со структурированным мышлением, да? Вот я, допустим, могу пропустить завтрак, могу вспомнить о том, что я не ел в 3 часа дня. Mm-hmm. И для меня это нормально. То есть я такой...
0: Выходные такие есть.
1: Шалопай. Mm-hmm. Да? Но люди, которые вот у них конкретно все по расписанию, а ты одна из тех, кто составляет себе планы на день.
0: Да.
1: Ну и, соответственно, у вас
0: просто нет возможности... Я, правда, редко им следую, но составляю всегда.
1: Впихнуть в этот план внезапную какую-то покупку.
0: Я помню, как однажды мы были как раз в Перми в отпуске, а там одна очень известная девушка-блогер, она вообще из Петербурга, но вот родом тоже из Перми, была проездом у родственников и организовала мастер-класс. А она ведет свой блог про тайм-менеджмент. У нее много подписчиков, ну там больше 20 тысяч точно. И вот я тоже среди ее подписчиков. Мне вообще тема тайм-менеджмента интересна. Но вот туда пришли на этот мастер-класс женщины в основном, все бизнес-леди, там многодетные мамы, знаете, у кого вот надо как-то структурировать время, у кого жизнь такая, что надо все успевать. И они такие пришли, она им как бы раздает разные советы. И в начале этого мастер-класса нас всех спросили, а для чего вам нужно вообще планировать свое время? И я сказала... Я говорю, я просто люблю составлять планы. Я никогда им не следую, но обожаю их составлять. И меня, знаешь, в отдельную колонку поместили.
1: От сети ближе к выходу.
0: Ну, сказали так. Ну, я была единственная, кто пришла вообще просто послушать. Я просто обожаю планировать. Причем, я не знаю. У меня есть планы на все. Я уже говорила. У меня планы на жизнь, планы на 10-летку, на год, на месяц, на день. У меня есть планы на час. Иногда я расписываю свой час, если надо успеть за час несколько дел. И когда...
1: Надо отметить, что я очень долго смеялся с этой историей, потому что Марина меня заставила ее вести из деревни в Пермь на мастер-класс.
0: Да.
1: И самое смешное, что у нее это было записано. И самое смешное, что мы опоздали на этот мастер-класс, хотя это мастер-класс по планированию времени.
0: Да, было дело.
1: Я просто сидел и думал... Ну,
0: а зачем
1: ты...
0: вообще?

0: Ты же понимаешь, ты что опаздываешь на этот мастер-класс.
1: Ты понимаешь, что тебе вообще не нужны все эти мастер-классы.
0: Ты же странный, говорю, человек, да.
1: Да-да-да. А еще я люблю всякие списки разные. Так что, не знаю, я когда план составляю, у меня действительно структурируется в голове все, а так хаос полный. Вот если, например, просыпаешься в выходной, и вот у меня, например, родители, я всегда поражаюсь им, они все держат в голове, да. Я говорю, вот я приезжаю к ним в деревню, мама говорит, надо вот это сделать, вот там, вот здесь помочь. Я говорю, вообще, все, я уже ничего не понимаю, давай это заново. Я сажусь и выписываю все на бумагу. И понимаю, что там, например, за неделю вот такой объем работы у нас. И только тогда у меня мозг как-то все это по полочкам разложил, и я успокаиваюсь. А вот есть люди, которым это ничего не надо, они все в голове держат, им нормально. А я пока не выложу на бумагу, у меня стресс, что слишком много всего, я не понимаю, за что браться в первую очередь.
0: Успокаиваюсь, это хорошо, но когда ты начинаешь опаздывать на час от своего собственного плана, то это уже не успокаивает тебя, а наоборот. Типа, я ничего не успеваю, Я говорю, давай просто что-нибудь вычеркнем, ненужное из этого плана.
1: Да, так и происходит.
0: Есть у тебя что-нибудь такое, ну, что можно вообще никогда не сделать, допустим?
1: У меня таких дел уже миллион.
0: Большая часть списка из ерунды какой-то.
1: Мы даже, когда в самолет садимся, я даже... Если нам лететь, например, 3 часа, я себе даже на эти 3 часа составляю примерный план, что мне, как занять время. И стараюсь ему следовать.
0: От полчаса до выхода из дома в аэропорт надо ехать. Ну, улетаем куда-нибудь. Полчаса, ничего не собрано, вещи вот так валяются, как будто, знаете, чемоданы просто взорвались вот так, все в разные стороны. И я не успеваю. Я говорю, ну давай что-нибудь вычеркнем. И выясняется, что Марина на полном серьезе планирует еще скачать музыку в плеер. И она на это закладывает 40 минут, а нам до выхода полчаса, и вещи еще не собраны. Я говорю, может быть, это не актуально в данный момент. Ну, как бы, может быть, можно это не делать. Послушаешь старые песни. Она, нет, я успею, я свято верю, что я успею. Это очень странно, как бы, ну, вместить то, что не может вместиться.
1: Да, ладно.
0: Постоянно сахар шалит, видимо, пишет Ольга из Нижнесартымского, потому что всегда я завтракаю каждое утро, стараюсь следовать планам, но у меня есть импульсивные покупки. Почему я мимо выводов ученых постоянно?
1: Ольга, вот такая ученые вы уникальная такие, и классная.
0: Ученые такие.
1: Ни один ученый, видите, вас ни в одни рамки не загонит. Просто вы вот уникальный человек.
0: Я
1: радоваться
0: вчера...
1: надо, что вы ни в одни рамки не...
0: Вчера среда была?
1: Не загоняетесь, да. Среда вчера была.
0: Вчера среда, вот готовился к эфиру, подбирал новости на разных там источниках. И три ровно, клянусь, мне попались. В итоге я их не стал брать. Угу. Я сначала хотел, потому что попалась новость о том, что 5 чашек кофе в день.
1: Да, допустимо.
0: Полезны вообще для здоровья,
1: да,
0: читаю.
1: Да, допустимо.
0: Окей, я ее как бы откладываю, но расскажу. Может, кому-то полезно будет. Проходит какое-то время, на другом вообще сайте я вижу информацию, что 5 чашек кофе в день допустимы для употребления. Я думаю, это было же полезно сейчас, почему допустимо-то стало. Но проходит еще какое-то время, я на третьем ресурсе нахожу о том, что 5 чашек кофе в день вредно для здоровья, об этом заявил ученый какой-то. Я думаю, 3 полярных новости. В одной говорят, что это хорошо, в другой, что это плохо, в третьей, что это и не хорошо, и не плохо. И зачем я вообще это буду брать и рассказывать? То есть 3 разных, ну, как бы, точки зрения от ученых. А просто все из-за того, что ученые... работают свою работу, им нужно зарабатывать деньги, и то, какой вывод они сделают, столько вот они и получат.
1: А это ты к чему? К тому, что результаты исследований про завтрак тоже могут быть?
0: Ну, конечно. Конечно, это все индивидуально.
1: Да я вообще в шоке, что ты такую новость решил нам рассказать. Ты же обычно такие не любишь новости. Ты же обычно что-то про конкретное. Что, где, когда.
0: Что, где, когда.
1: Исследования тебя не особо интересуют. Но это хорошо, у тебя, видимо, сегодня настроение хорошее. Потому что такие новости ты обычно нам рассказываешь в хорошем настроении.
0: Нормально.
1: Надеюсь, до завтра его сохранишь.
0: Хочешь, расскажу про подростковую преступность?
1: Нет, не хочу. Вообще у нас, я очень хочу тему транспорта обсудить. Столько новостей еще со вчерашнего дня остались нерассказаны некоторые. Надо обязательно к этой теме перейти. Сразу после музыки и рекламы перейдем. Но одной строкой уже даже сейчас могу сказать. Вчера стартовала распродажа у Аэрофлота, и сегодня она еще длится 2 дня. Поэтому у нас, кстати, из городов Югры летают самолеты Аэрофлота, как минимум из Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска, насколько я знаю. И там билеты сейчас можно купить со скидкой до 50%. Лично проверяла. Если в обе стороны, это еще дешевле. Поэтому кому актуально до конца марта, если куда-то собираетесь лететь, вот, пожалуйста, воспользуйтесь. Просто я вот очень хочу. Я всегда читаю про эти распродажи на всех авиакомпаниях, почти на все подписано. А мне приходят эти сообщения, типа, вот, покупайте. И я каждый раз так хочу, но это же реально дешевле, чем вот потом. Но мы никак не можем придумать. Мы же не знаем, куда мы захотим, да, условно полететь. А люди, у которых есть какие-то уже определенные планы, вам повезло в этом плане. Вы всегда можете экономить. А мы в последний момент обычно все покупаем. Ну вот, и, кстати, это не только касается Югры, потому что Аэрофлот, он по стране. Может, вы купите билеты из Москвы вообще за границу, например. Там, кстати, в Китае и в Турцию очень хорошие тоже сейчас скидки. Очень хорошие, особенно в Китае. Так что посмотрите, может, кому-то понравится, пригодится.
0: Вспомнил эту строчку, как бы примерно ее помнил, но хотел процитировать. В Тбилиси там все ясно, там тепло, там чай растет, но мне туда не надо.
1: Туда не надо.
0: И это Высоцкий, песня «Москва-Одесса». И это вот про нас. То есть мы всегда везде куда-то хотим. Вот есть возможность купить билеты со скидкой, есть возможность купить там путевку как горячую за какие-то там 20 тысяч рублей.
1: Но нам туда не надо.
0: Ну, либо у нас отпуска нет, либо нам реально сейчас важно что-то другое. Никогда не получается состыковать то, что мы хотим, с тем, что у нас есть.
1: Но если вам это актуально, я всегда стараюсь про эти распродажи говорить, чтобы вы сэкономили. Так что вот посмотрите, может, вам пригодится. А мы вернемся в конце часа.
2: «Свои люди».

0: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и «Заспан Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и Байдрин Константин Дмитриевич. Уверен, по 34-662-533-101-2026.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Итак, переходим к транспортным темам. Очень много новостей из этой сферы, поэтому мы сейчас начнем и продолжим, я чувствую, уже в новом часе. У меня, кстати, про туризм есть несколько поводов, но давайте сначала про автотранспорт и, в частности, ситуация вокруг топлива. Кстати, тут уже вот на днях говорили у нас и в правительстве, и в Госдуме, да и сами россияне отмечают, что вроде как ситуация стала получше, да? Правда? Заметили тоже? По крайней мере...
2: В чем?
1: С топливом, что очереди уже поменьше, что больше заправок.
2: Давай спросим, я не знаю. Ну, кто, ты к кому обращаешься? Сейчас ты, подожди, как ты сейчас обращаешься? Типа ты говоришь, ну вы же заметили?
1: Я спрашиваю, да, потому что я заметила. Заметила, ну не
2: ты
1: я...
2: Ты как заметила? Мы с тобой последний раз неделю назад были на заправке.
1: Да, вот хотела как раз сказать, а ты мне не даешь.
2: Ты ходишь пешком, смотришь так на каждую, что там, как дела?
1: Заметила не я лично, а сужу по ситуации у моих родителей.
2: Да, что у родителей твоих, что люди перестали активно писать, что смотрите, там два часа сегодня простоял.
1: Ближайшая заправка к моим родителям, где на протяжении двух недель не было ни капли бензина, вот сейчас он там появился, и папа вот за неделю-два заправился спокойно. Слава богу, говорит, как-то полегче стало. И наши слушатели прислали фотографии, что если, помнишь, в Сургуте были очереди по 100 машин на ЗС, сейчас по 20-30.
2: Сейчас 90, да. Надо позвать наше мощное комьюнити к обсуждению. Если ты хочешь какой-то вывод сделать, пожалуйста, граждане дорогие, напишите +7 950 510 66 66, как сейчас дела обстоят с топливом в ваших населенных пунктах, в ваших муниципалитетах, в районах, где вы живете, где вы были, может быть, накануне, есть ли бензин, есть ли очередь.
1: Дают ли в канистру налить?
2: А, цена как, например?
1: Да.
2: Дают ли в корзины?
1: В корзины. Можно и в корзину.
2: Ну, вообще,
1: уже.
2: Да.
1: Ну, кстати, вот как раз родители говорят, что уже и в канистры разрешают им наливать. Дай бог, чтобы вот сейчас по всей стране так. Я просто ссылаюсь на заявление из правительства. В правительстве у нас сказали, что ситуация улучшается. Я вот надеюсь, что люди это подтвердят. Пожалуйста, дорогие слушатели, напишите. Вы без проблем сейчас заправляетесь? Хотя вот у меня подруга в Тюмени в 4 с чем-то утра приехала на АЗС-ку. Только ближе там, по-моему, к 8 или к 9 заправилась. Но, тем не менее, заправилась.
2: Чуть-чуть пораньше на работу приходится выходить, да?
1: Говорила, пожелает, писала у себя в телеграм-канале, пожелать мне удачи. Вот такие приколы. Ладно, давайте, я что хотела рассказать. Не про то, что ситуация улучшилась, хотя вроде как она улучшилась, напишите нам об этом. А нас предупреждают, что аферисты сейчас создают огромные...
2: Да, я думал сказать, что нас предупреждают, что ситуация улучшилась.
1: Нет, нас предупреждают, что аферисты создают огромное количество поддельных приложений, которые якобы показывают цены на бензин и очереди на АЗСках. Это, кстати, правда.
2: С какой целью?
1: С какой целью? А-а-а. После установки этого приложения они получают доступ к телефону, к банковским данным и все такое. Вот таким образом уже как минимум два человека у нас в России стали жертвами такой схемы, потеряли деньги. Оба случая на Кузбассе произошли. Но смотрите, я могу лишь подтвердить тот факт, что сейчас очень много приложений, которые действительно обещают вам показать цены и очереди на АЗС. Я сама лично с этим сталкивалась, если зайти даже в магазины приложений и написать запрос, там их будет много. Плюс ко всему сейчас очень много сайтов, причем вот эта вот моя подруга, которая в Тюмени, да, стояла в очереди на АЗС, ей начали там знакомые, друзья писать, типа вот этим сайтом пользуйся, вот этим, начали рекомендовать, где это можно посмотреть. Вот если вы тоже ищете такие ресурсы, ищите проверенные, чтобы вам вот прямо его кто-то посоветовал, кому вы доверяете. Я лично пользуюсь приложениями крупными, такими как вот в Сбере есть мониторинг, в 2GIS тоже люди говорят есть, пользуются. Но, причем они тоже не на 100% отражают действительность, я потому что уже в этом убедилась, да. То есть у меня, например, едут родители заправляться, я говорю, да, вот там ваша заправка, там сейчас есть бензин. Ага, Сбер пишет, ничего подобного, вам приезжает, нету бензина. То есть им тоже на 100% доверять нельзя, но скачивать абы что сейчас опасно, потому что мошенники и этой ситуацией тоже пользуются. Вот, поэтому предупреждаем.
2: Ну, на самом
1: второй
2: деле,
1: момент.
2: Скачивать абы что не так опасно, как давать доступ в приложение к тем сведениям, которым не надо давать доступ. Это вот один из примеров, который я запомню на всю жизнь, когда я скачал приложение, которое называлось...
1: Фонарик.
2: Ну, типа фонарик. И он мне просит доступ к телефонной книге, к адресной книге, к звонкам, к фотографиям, к медиа, к данным, к загрузке, к документам. Я думаю, ну, как для фонарика тебе дофига что надо? Мне кажется, это подозрительным. Я просто его удалил.
1: Правильно. Ну вот.
2: Все.
1: Так, второй.
2: Да, не, ну не думайте, что я сумасшедший. Просто этот фонарик обещал регулировать интенсивность свечения моего фонарика на телефоне. Мне это надо было, чтобы не так ярко оно светило посреди ночи, а потускнее.
1: Второй момент очень важный. У нас Верховный суд...
2: Не думаю, что люди сами...
1: Что?
2: Навели панику. Виталий пишет, люди сами навели панику, и тут как тут сразу мошенник. А мошенники всегда появляются...
1: Там, где паника.
2: Да, не там, где паника, а там...
1: Там, где проблема, там, где люди ищут решения, и они этим пользуются.
2: Там, где наш фокус внимания.
1: Да, все правильно.
2: Ну, вот. Ну, люди сами панику особо, честно говоря, не наводят. Мое личное субъективное мнение. Паника не наводится на пустом месте. Вот если есть паника, и ты приезжаешь проверить, правда это или нет, а это правда, ну, ты становишься частью паники, или ты просто оказываешься в ситуации, которая подтвердилась?
1: Мне кажется, здесь вообще у каждого своя правда, и условно человек, который за последний месяц вообще не испытывал проблем с заправкой, есть такие наверняка, они действительно не понимают, почему люди паникуют. Мы общались с такими людьми, которые говорили, а что кругом происходит, что все на панике, я вон спокойно заправился и поехал. Мы такие, ну, круто.
2: Ну, ошибка выжившего.
1: Нет, просто человеку повезло, возможно, он живет в городе, где нет такой проблемы. Хороший город, Ханты-Мансийск называется. А вот в других городах наблюдали такие проблемы.
2: Ошибка выжившего, самая яркая, по-моему, ошибка выжившего. Есть такая байка, что якобы там наш советский конструктор, наблюдая за тем, за как вот возвращаются самолеты на аэродром, они как-то хотели... усилить конструкцию таким образом, чтобы было меньше потерь. Может, речь, не, кстати, не о советском конструкторе, но совершенно точно, насколько я помню, это речь про Вторую мировую в целом войну. И думаю, так, значит, самолеты, смотри, у них еле-еле долетел, у него все крылья в отверстиях, давайте усилим крыло. Но потом до кого-то дошло, что это бессмысленно, потому что если самолет прилетает на аэродром, у него там 30 отверстий в крыльях, но он долетел, то крыло — это не то, что нужно усилять. Усилять нужно сам фюзеляж, потому что те самолеты, которые были прошиты именно фюзеляж, они не долетели до аэродрома. Угу. Они упали, и их теперь нет. Вот такая вот, получается, история. То есть, если я сейчас в Ханты-Мансийск где-нибудь выйду на заправку, приеду, посмотрю, там три машины в очереди, я скажу, проблемы нет. Но с моего фокуса зрения ее действительно не существует. Но это не факт, что ее же нет, там, например, вот. Еще раз, да, сейчас. Добрый день, сегодня заехал на заправку, увидел табличку, которая сигнализирует об отсутствии бензина. Дизельное топливо, по-видимому, есть бензин, а как бы нет в советском, пишет Сергей.
1: Сергей, спасибо, знаем ситуацию. Это у вас... Ну, вы на одну, да, заехали? В советском явно больше одной ЗС. Я к тому, что в целом-то заправиться можем в советском.
2: Вот, ты же сейчас сама же отмечаешь, что если на одной АЗС в советском нет топлива, не факт, что во всем советском нет топлива. Да. Так же, как и если у меня на одной АЗС в Ханты-Мансийске есть топливо, не факт, что во всей Югре оно есть.
1: А я же и не про это, да. Я про то, что если... Есть просто люди такие, знаешь, удачливые, может быть. Вот они как-то живут, у них... вот. Мимо проходят все вот эти все общие проблемы, и они правда думают, что это все на пустом месте. Тоже имеют право на свою точку зрения, потому что они... Каждый судит по своему опыту. У нас другого нету. Вот у нас есть наш личный опыт, мы по нему все судим. Это так правильно и логично, просто потому что чужой опыт мы не проживали. Поэтому любая точка зрения, прожитая каждым из нас, она имеет право на существование. И говорить, что нет, ты не прав. А как мы так можем говорить? Человек прав в своей в картине мира, он прав, он прожил прекрасный опыт, в отличие от нашего.
2: Иван написал, что в основном частные заправки цена выше рыночной, а заправки вертикально интегрированной сетевые, назовем их так, цена более рыночная. Но это понятно, вопрос в том, есть или нет возможность заправиться.
1: Вот Артур написал нам, Артур, уточните, пожалуйста, вы из советского? Потому что пишет, из трех заправок в наличии, я так понимаю, вот мы спрашивали про да, советский, да, да? Вот эти из этих трех заправок в наличии на одной только 92-й, а И-92-й, по 125 рублей за литр, но можно и в канистр до 100 литров за один раз.
2: Ну, как будто...
1: А, нет, Артур из Междуреченского
2: пишет.
1: Ну, как
2: будто бы дороговато,
1: спасибо,
2: да?
1: Спасибо за то, что...
2: Что за 125?
1: Дороговато. Опять же, если тебе надо, ты за такие деньги купишь.
2: Георгий написал, что ситуация с топливом ухудшилась. До этого заправлялся, ну, максимум полчаса, а сейчас около двух приходится постоять на заправке.
1: Это в Томске, да?
2: Это в Томске, да.
1: Угу. Ну, видите, все по-разному.
2: Здравствуйте, работает, пишет Максим.
1: Макс, работает.
2: Да, Марина или Тимур?
1: Да, я думаю, Максим таким образом проверяет связь. Все работает, Максим, пишите. Пишите обязательно.
2: Ладно, остальные комментарии зачитаем в начале следующего часа. У нас сейчас новости и 5 часов.
1: Напишите то, что в ваших городах происходит. Вот видите, мы ситуацию выясняем. Где-то улучшение, где-то ухудшение даже наблюдаются. А Максим написал нам впервые. И таким образом проверяет, туда ли вообще написал. Максим, все верно, вы написали туда. Ждем от вас комментарий.
0: Свои люди. Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре завершился важный этап предстоящих выборов. В Сургуте завершено расследование уголовного дела в отношении группы подростков. В округе приближается сезон сбора кедровой шишки. В Югре подошел к концу важный этап предстоящей большой избирательной кампании. Прием документов на выдвижение и регистрацию кандидатов в депутаты Тюменской областной думы 8-го созыва. По 10 одномандатным округам, образованным на территории округа, выдвинулись 50 человек. Из них 49 кандидатов представляют 7 политических партий. ЛДПР, Единую Россию, КПРФ, Справедливую Россию, Партию пенсионеров, Новые люди и Коммунисты России. Еще один кандидат – самовыдвиженец по Нягоньскому избирательному округу номер 6. На данный момент зарегистрированы 8 кандидатов. Напомню, с 18 по 20 сентября в Югре состоятся выборы федерального, регионального и муниципального уровней. Четверо подростков ожидают судебного разбирательства в Сургуте. Местные правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении ребят 2009 и 2010 годов рождения. Их обвиняют в краже с банковского счета. Все случилось 13 мая. Один из подозреваемых нашел возле торгового центра платежную карту и рассказал друзьям. Вместе они решили ею воспользоваться. В нескольких магазинах оплатили покупки бесконтактным способом. Приобрели 4 электронных курительных устройства и энергетические напитки. В итоге с карты владельцы списали около 17 тысяч рублей. Женщина быстро заметила пропажу денег и обратилась в полицию. Личности всех участников установили в кратчайшие сроки. В Следственном комитете России по Югре особо подчеркивают, использовать чужие банковские средства нельзя. Ни при каких обстоятельствах. Это не находка, а уголовно наказуемая кража. Родителям советуют регулярно говорить с детьми о правовых последствиях таких поступков. Югорчанам напомнили о правилах сбора кедровых шишек. Сезон заготовки этого вида дикоросов начинается уже 25 августа. К концу лета плоды кедровой сосны созревают и опадают естественным образом. Главное правило – собирать их можно только вручную с земли и лишь для собственных нужд. Для продажи урожая придется оформить предпринимательскую деятельность и арендовать лесной участок. Комментирует начальник окружного управления федеральных видов службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды Андрей Кушков.
4: Во-первых, находясь в лесу, граждане обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, правила санитарной безопасности, не оставлять после себя мусор, не разводить костры. Ну и кроме того, естественно, это не повреждать деревья. То есть не допускается рубка деревьев, не допускается использование кедротрясов, только сбор допускается земли.
3: Отмечу, для иностранных граждан действует прямой запрет на сбор и заготовку дикоросов в Югре. Нарушение требований грозит административными штрафами от 1000 до 5000 рублей, а в серьезных случаях возможна и уголовная ответственность. И последнее. Полезная информация для жителей Югры. В отделении Социального фонда России по округу разъяснили порядок получения пособия по временной нетрудоспособности во время ежегодного оплачиваемого отпуска. При заболевании по статье 124 Трудового кодекса Российской Федерации период отдыха можно продлить либо перенести по согласованию с руководством предприятия. Первые 3 дня больничного оплачивает работодатель, а с 4-го выплаты берет на себя отделение соцфонда по Югре. Сумма зависит от стажа и среднего заработка специалиста, но не может превышать 6827 рублей 40 копеек в день. Это лимит на текущий год. Все оформляется через электронный листок нетрудоспособности. Нужно просто обратиться к врачу. Данные поступят автоматически. Есть важные нюансы для жителей, предпочитающих зарубежный отдых. Привезенные из-за границы справки на иностранном языке не подойдут. После возвращения нужно предоставить в поликлинику документы с нотариальным переводом. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
1: И снова здравствуйте. Для тех, кто к нам только что присоединился, мы в конце прошлого часа спросили у слушателей наших, как обстоит ситуация с топливом, потому что у нас тут вот есть заявление с правительства. Я, кстати, сейчас вот пока у нас была возможность немножечко, пока были новости в эфире, я пошла посмотреть точную формулировку. И нашла ее. Вот, вице-премьер России Александр Новак заявил о частичной стабилизации топливного рынка в России, однако в некоторых регионах обстановка остается сложной. Вот так он сказал.
2: А потом
1: но частично
2: журналисты
1: где-то...
2: как сделали? Сказали, что ситуация... по заявлению правительства ситуация в России улучшилась.
1: Ну, она чуть-чуть где-то улучшается.
2: Ну, понятно. И потом мы... вот смотри, они формируют такое вот... Вот, все, хорошо. Он сказал вот так, типа, ну, где-то улучшилось. Понятно, что мы стараемся стабилизировать, как бы, понятно, что мы не забили на
1: но это
2: вопрос.
1: Ну, это правда, я сама отмечаю.
2: И потом какие-нибудь журналисты берут и говорят, по данным правительства, ситуация в России с топливом улучшилась, и пускают в эфир.
1: Ну, где-то
2: и народ читает, и такой, опять нам брешут. То есть получается, что какой-то журналист федерального СМИ, может быть, агентство какого-то или паблика, ну, умышленно или случайно, исказил факты таким образом, что подставил своего собственного работодателя.
1: Нет, ты потом идешь внутрь этой новости и читаешь дословную цитату, и все.
2: Ну, ты идешь внутрь, читаешь. Мы, простой народ, ни так не делаем.
1: А почему ты меня вычеркнул из простого народа?
2: Мы по верхам пробежались, по заголовку. Мы заголовок прочитали, все, мы уже пошли в комментарии писать, что все неправда,
1: поняла,
2: что нас опять
1: ты меня
2: за дураков держат.
1: Из простого народа-то вычеркнул? Я тоже простой
2: ну,
1: народ.
2: Потому что я не утверждал, что мы идем внутрь, читать, изучать, анализировать, созваниваться с экспертами, писать запросы, правда это или неправда, Марина.
1: Ну ты-то, я надеюсь, пойдешь внутрь, все-таки ты журналист. Ладно, не об этом сейчас. Комментарии.
2: Да. Георгий написал, что про ситуацию с самолетами, вот эта байка, да, это было про самолеты союзников, вроде про США, про бомбардировщики Б-17. Знаете, я читал эту байку раз 8, и каждый раз там какие-то дополнительные подробности появлялись. Чуть ли не лично Сталин распорядился, поэтому мог упустить это из виду, из памяти. Спасибо
1: Георгий.
2: Большое за... уточнение.
1: Георгий, я вот чем больше читаю ваши сообщения, тем больше понимаю, что вы энциклопедия ходячая. Все вообще
2: или
1: знаете.
2: Или умеет гуглить хорошо, быстро.
1: Ну, это тоже хороший навык, между прочим. Вот так, это знаешь, да. Сегодня погуглил, завтра, а послезавтра уже ходячая энциклопедия, так знания вот и приобретаются постепенно. В любом случае, спасибо.
2: Денис написал, здравствуйте, у нас на одну заправку через день завозят 92-й бензин. Часа на 3 хватает, быстро разбирают, дают по 30 литров. А на другой заправке... Бензин есть, но стоит 125 рублей.
1: А где вы? Откуда вы, Денис?
2: Вот интересно.
1: Напишите, пожалуйста, про какой мы сейчас муниципалитет читаем сообщение. Денис, если вы еще нас слышите, напишите. Очень похоже, кстати, на Междуреченский, потому что кто-то вот писал нам, что тоже 92-й за 125 рублей.
2: Ольга из Нижнесартымского пишет. Вот лично у меня нет никакого ажиотажа насчет бензина, потому что нет машины, нет ажиотажа.
1: Вам, получается, все вот это вообще мимо, да?
2: Россияне.
1: Все, что вся страна обсуждает.
2: Пиши новость. Россияне спокойно относятся к топливным проблемам.
1: Россияне сказали, что не испытывают никакого ажиотажа вокруг топливной темы. А потом внутри новости Ольга из Нижнесартымского именно так прокомментировала ситуацию.
2: Пиши.
1: Вот инфоповод мы нашли благодаря вам, Ольга. Сейчас хорошие новости напишем, всех успокоим.
2: Ну, по ощущениям. Иногда так и происходит, по ощущениям. Складывается такое впечатление.
1: Денис написал, да, с Междуреченского. Вот видите, вы, получается, сразу вместе с Артуром, который нам писал, вот прям один в один пишете, что лишний раз доказывает, что вы пишете истину, потому что сообщение один в один.
2: И с Максимом, который пишет, я из Междуреченского, вчера не было нигде бензина, только отпуск по госконтрактам, только в машины, но если по 125...
1: Короче,
2: то можно. Испытываю по этому поводу негодование матерными словами.
1: Как вы изящно выразились.
2: А мы как обычно говорим?
1: Это вызывает недоумение.
2: А у нас вызывает эта ситуация недоумение.
1: Ну, это примерно то же самое. Негодование матерными словами. Это ж надо еще было выдумать вот эту формулировку. Записать бы куда-нибудь ее, запомнить. Ну, смотрите, вот как у нас активно жители Междуреченского пишут. И пишут, главное, один в один. То есть, я так понимаю, все жители по одному маршруту ездят, пытаются найти этот бензин, и вот находят на одной единственной заправке, да, по 125 рублей.
2: Сергей со скриншотом из какого-то сообщества где-то, ну, где-то, не знаю, например, в Максе, где люди обсуждают стоимость цены на топливо.
1: По-моему, Макс. Скриншоту это Макс, да.
2: Пишет, Октябрьская. И вот здесь вот люди интересуются, подскажите, какая сейчас актуальная цена на бензин? И вот отвечает владелец паблика, что 92-й 130, наличка, без наличка 135. 95-й отсутствует.
1: Смотри, еще и без нал-нал можно уже разные, да, варианты, скидки. Слушайте, мне очень нравится, что у нас просто люди начинают объединяться в сообщество.
2: А переводом спросите, сколько будет?
1: Еще дешевле. А можно это в натуральном виде оплатить как-нибудь продуктами, понимаете?
2: Мед принимают, спросите.
1: Мед, кстати, нынче это, можно сказать, живое золото. Слушайте, вот мне нравится, как у нас люди объединяются перед какими-то сложностями, потому что вот этот скриншот, который вы нам кинули, Сергей, спасибо за него большое. Я четко понимаю, что вы просто взяли, объединились с местными жителями. У вас там вот несколько сотен человек в этой группе. И вы, как получается, сообщество автомобилистов, да, вкидываете каждый день информацию, кто где заправлялся, по какой цене. Правильно я говорю? Это же мега круто. Вот так вот должно быть у нас в гражданском обществе. С гражданской, знаете, ответственностью за каждого из нас. И еще один момент, который я тоже отметила, как мы перестаем вот эти формальности соблюдать и просто переходим в какую-то человеческую плоскость в связи с этим бензином. У меня родители, когда вот несколько дней подряд не могли заправиться, папа в очередной раз вот поехал, он просто уже подошел к этой женщине, к оператору, которая на ЗС работает, и говорит, слушайте, а можно мне попросить номер телефона, потому что во всех справочниках только общий номер 8800, на него даже если дозвонишься, то тебе никто не скажет. Совершенно.
2: Связывать, тебя заправки не будет.
1: А хочется, поскольку они живут далеко от АЗС-ки, ты же каждый раз тоже тратишь бензин, ездишь. Можно, говорит, номер телефона ваш возьму и в случае чего позвоню. И что вы думаете? Она говорит, конечно, можно. Я тут уже вообще все округи раздала свой номер телефона.
2: Самый популярный тут, да, женщина на деревне.
1: Да, у нее там сейчас реально, я не знаю, больше сотни людей взяли ее номер. И она говорит, вы мне звоните.
2: Знаешь,
1: Ирина,
2: это как видеоблог. Привет, мои подписчики.
1: Нам тут свеженький бензинчик завезли.
2: Завезли бензин, сейчас будет распаковка цистерны.
1: Ну ладно, смех смехом, но в целом это был бы самый популярный паблик на данный момент, конечно. Но, кроме шуток, я же про человеческие отношения вот начала говорить. Мало того, что женщина дает свой личный номер телефона, потому что входит в положение людей, так она еще и предупреждает, говорит, вы, говорит, звоните, когда поедете, я вам скажу, чтобы зря не ездили, но, говорит, знаете, если я не беру трубку, это значит, бензин завезли. Потому что, говорит, когда завезли в последний раз, мне было вообще не до телефона, тут такие очереди, только успевай всех обслуживать. Говорит, если будете звонить, а я не возьму, приезжайте.
2: Приезжайте.
1: Значит, стопудово бензин есть.
2: Не, так ей уже, наверное, тогда проще паблик создать какой-нибудь в Максе том же или в Телеге. И добавлять туда всех страждущих, жаждущих топлива.
1: Ну, я же не знаю, какого возраста рассылку. Женщина, может быть, ей как-то все это чуждо, все эти современные технологии.
2: Там
1: может,
2: же
1: ей проще по старинке.
2: Она сможет подключить донаты.
1: 50 рублей хочешь, за информацию
2: хочешь
1: о наличии
2: сказать,
1: бензина.
2: Ну почему? Ну да, то есть хочешь сказать спасибо, раз.
1: Ну ладно, я вижу тебе, конечно, эту предпринимательскую жилку, но женщина, видишь, просто делает доброе дело, раздает людям свой номер телефона и всех информирует.
2: Круто. Николай, о хорошем, потому что цена хорошая. Угу. Добрый день, Авурай, 92-й, 65. Да лишь бы был. Хорошо, не, ну классно, слушай, 65 рублей всего
1: да.
2: лишь.
1: Да, 92-й? Это что за сказочная
2: смотри,
1: цена, Николай? Как,
2: а это нормально,
1: нашли
2: что
1: такой?
2: В Урае 65, а где Октябрьская?
1: Междуреченском,
2: да?
1: 125, 92-й.
2: Не, вот только что фотография, Октябрьская, 130.
1: Ну, то есть это а в Междуреченском 125, раза, да, то же самое.
2: Ровно в два раза дороже.
1: Да,
2: нормально
1: да, да.
2: это вообще?
1: Вообще не нормально.
2: Вообще не нормально.
1: Ну, по крайней мере, там, где 125 и 130, ненормально. А Николай сидит, говорит, нормально, нормально, пожалуйста. Пусть у нас 65 и остается.
2: А, имеется в виду вон, что Сергей пишет, у нас два робота в поселке. На одном нет бензина, на втором вот так. Роботы, это в смысле автоматическая, да, вот эта заправка. Колонка, которую подъезжаете, пикаете карточкой и заправляете. Mm-hmm. Не, оно не дофига 130, просто не пойму.
1: Ну да.
2: Как бы в рамках вот антимонопольного законодательства проходят такие котировки?
1: Ну, это надо спросить у ФАС. Не у наших слушателей. Наши слушатели тоже, наверное, не вообще, согласны как бы, с такой ценой.
2: Ну да, с одной стороны. С другой стороны, вот я предприниматель. Я предприниматель.
1: Так.
2: Я за сколько хочу, столько продаю, правильно?
1: Ну, не нарушая, конечно, это законодательство
2: же,
1: все-таки.
2: Это же не там какое-нибудь стратегически важное лекарство, не хлеб. Ну, хотя и на хлеб тоже можно. По 100 рублей же стоит булка у нас в магазине.
1: Я давно понимаю,
2: типа,
1: что пора...
2: социально значимые товары, но
1: точно
2: тоже...
1: Точно пора звать в гости ФАС, придут ли или нет, не знаю. Но попробовать надо. Очень много вопросов, правда, к этому ведомству. Как вообще у нас ценовая политика строится? Кто за этим следит? Почему один и тот же бензин в двух разных муниципалитетах одного региона стоит 65 и 130? Вот как это вообще, правда?
2: Слушай, ну в одном муниципалитете одного региона под названием Ханты-Мансийск тоже можно найти такой прикол. У меня же есть вот эти котировки, допустим, дизель на Иртыш нефтепродукт 130 рублей официально. Угу. Официально почему? adamkhmansi.ru. Угу. То есть это официальный сайт администрации Ханты-Мансийск, то есть все, 5-10. Здесь есть табличка, которая ежедневно обновляется.
1: Это вот круто,
2: 23.07.
1: И она обновляется прямо на 100% сегодня. Соответственно, действительности проверяли неоднократно. Это здорово.
2: Да, а «Газпром» 85. Ну вот и спроси меня, нормально, что 85 и 130?
1: Вот и хочется объяснения, чтобы нам специалисты сказали, почему так. И, ну, наверное, как, опять же, речь про сетевые, частные, вот в этом вся разница.
2: Сергей пишет, оплату за бензин, если натурой принимают, то только тушенка из норвежских оленей.
1: Кстати.
2: Вчерашняя тема.
1: Вчера мы рассказывали о том, что Норвегия жалуется на то, что олени от них сбегают к нам в Россию, в Мурманскую область. Это действительно поржали вчера на эту тему. Уже больше, ну там несколько десятков, больше 50 оленей сбежали. А сегодня я читаю продолжение. Ну надо же, как эта тема всем понравилась. Сегодня федеральные СМИ обратились к зоологам и спрашивают, как вы думаете, а что вообще, почему? Зоологи объясняют нам вот эту массовую миграцию норвежских оленей в Россию. И, по словам экспертов, у нашей страны территория гораздо больше, а олени не встречаются в таком количестве, и при этом российские пастбища не завалены. Я вот сомневаюсь...
2: Не, берет олень,
1: да, и такой...
2: Яндекс.Карты открыл,
1: да.
2: Посмотрел, ага, ну тут нормально, можно где есть, где разгуляться.
1: Да.
2: Погуглил, есть ли ягель в Архангельской области?
1: В Мурманской.
2: Мурманской.
1: Я тоже думаю, а как это у нас интересно? Олени норвежские чувствуют, что в России-то побольше будет земель. М? Ну, них какой-то компас встроенный.
2: Исторически так сложилось, знаешь? Из поколения в поколение информация там кочует.
1: Но мне кажется, что такие комментарии крайне забавны. Более того, эти зоологи еще знаешь, что говорят? Вообще надо этих оленей себе пристраивать. Говорит, а
2: ну, да.
1: Эти норвежские фермеры после этого вот так вот мы пристроим их себе, может, и задумаются. Вот, ну, а что, все
2: это,
1: уже...
2: Ну, вообще надо бы жить по заветам Матроскина. Корова государственная, но молоко наше. Если да. Молоко наше, значит, теленок тоже наш, правильно? Все, что корова дает, это наш.
1: Так.
2: Ну,
1: соответственно,
2: вот. То же самое, если, ну, если олени ходят по территории Российской Федерации, что? Значит, это, вряд ли это норвежские олени.
1: Надо, короче, всем норвежским фермерам
2: важно, как злой раджа. Важно,
1: показывай нас в качестве.
2: Как злой раджа, помнишь? Смешать их с нашими оленями и потом
1: иди
2: сказать,
1: ищи.
2: А как я теперь пойму, какие да. из них наши, а какие не... А вдруг я отдам вам олени, а вдруг это на мои олени?
1: А прикинь, у норвежских оленей эти чипы встроены, их GPS можно отследить, там. Да, вполне возможно. Или бирки какие-нибудь.
2: А подфарники на рогах.
1: Ну,
2: чтобы
1: вообще,
2: освещать дорогу ночью.
1: Я уже не знаю, на самом деле. Но все. Я думаю, это проблема норвежцев, а не наша. У нас проблем нету. У нас и для этих оленей и земель хватит, и всего остального.
2: Денчик пишет. Товарищ вчера проезжал Демьянку. 92-й бензин 145 рублей.
1: Ой-ой-ой.
2: 95-й 155 рублей.
1: Ой-ой-ой. Что-то даже мне больно от этих цифр уже.
2: А кто писал, что это мы, типа, как это он говорил, наводим панику, да? Сомневаюсь, что это из-за меня.
1: Не, панику-то, может, мы и навели в свое время, но цены-то от этого, видите, ого-го. 155? Как хорошо, что мы заправились, да? Хотя я чувствую, в следующий раз, когда приедем, может, нас тоже сюрприз будет ждать.
2: Я стараюсь накатом ездить, где это возможно.
1: Экономишь?
2: На самом деле, это вообще-то не экономия.
1: Кстати, по поводу экономии, у нас тут вообще такая поразительная статистика сейчас по превышению скорости. Россияне просто
2: перестали. 90 ровно, потому что самый экономичный расход по трассе —
1: я вас...
2: 90-100.
1: Вот у нас сейчас музыка и реклама будет, а когда вернемся в эфир, я вас удивлю. Там такая статистика.
2: Ну и по статистике, реально по статистике, что, то есть гораздо меньше стало вот этих вот мотокроссменов, которые по городу гоняют.
1: Думаешь, тоже, да, это связано?
2: Ну, эксперты как бы шутят насчет этого, говорят, что, скорее всего, из-за того, что нельзя в канистру налить, там, это...
1: Ну, в общем, эту тему мы продолжим, потому что у нас еще есть важные изменения в законодательстве, связанные с водителями, и водителей у нас много, вас это всех касается.
2: И недочитанные комментарии по топливу.
1: Обязательно зачитаем.
0: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас. В автокресле нам удобно. За окном вид бесподобный. Мы не отвлекаем вас. Ведь дорога главная сейчас.
4: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Да. Взорвались наши мессенджеры, если честно, от ваших сообщений. Тема-то, ага.
2: Под распухли чуть-чуть.
1: Тема-то, вот знаете, это когда я сказала в эфире, вроде все как-то получше, полегче стало, говоря конкретно про пример моих родителей, да, но у вас противоположные примеры нашлись.
2: Ну, это не только по данным твоих родителей, не только по там ссылке на правительство, еще и в Госдуме заявили о стабилизации на топливном рынке, в частности. Вот у нас РИА Новости со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина отмечают, что начали активнее поставлять сельскохозяйственным предприятиям. Короче, это все не может не радовать. Но комментарии пришли, мы сейчас их зачитаем.
1: Начну с телеграммы.
2: Закруглимся немножко с темой топлива.
1: Да, с телеграммы я начну, но продолжим новости транспортные. В телеграмме нам Володя прислал не просто сообщение, а видео. Едет, значит, Володя в машине сейчас, снимает очередь на подъезде к АЗС,
2: да,
1: одной местной.
2: И там конца и края нет, кадр уходит так за поворот. Машины...
1: Ну, десятки машин, это точно.
2: Стоят.
1: Ну, и вот как пишет наш слушатель, потому что вот на этих заправках сетевых, да, где сейчас очереди наблюдаются, как раз «Газпром», «Лукойл», там цена бензина около 70 рублей, а на частных под 130. Вот и неудивительно, что такие очереди.
2: Хорошо, слава богу, сейчас лето. Можно взять велосипед и поехать.
1: Под 130. Вот и неудивительно, что такие очереди.
2: Хорошо, слава богу, сейчас лето. Можно взять велосипед и поехать на нем. А зимой...

0: есть, если бензин. Возможно, непопулярно это приложение.
1: Вообще, вот я протестил многие приложения, могу сказать, что ни одно из них на 100% не отражает оперативно, по крайней мере, ситуацию. Всем приложениям нужно время обновиться и так далее. Но, тем не менее, хоть в качестве ориентира, да, их можно использовать.
0: И позитивные новости тоже есть. Сергей пишет, что в Белоярском районе, например, да, есть понятие «северный завоз», да. Поэтому цены на топливо не меняются в течение года.
1: Это круто.
0: Вот типа это... там 67 рублей, вот как был год назад, так и сейчас.
1: Это вот как раз положительный, как ты верно заметил, пример. И у вас есть какая-то уже гарантия стабильной цены.
0: Александр из Егорска пишет, вот многие написали про заоблачные цены на ноунеймовских заправках, то есть это на тех, которые не на слуху.
1: Угу.
0: И вот напишите, вы заправлялись там, насколько качественно, потому что, ну, одно дело, что там бензин есть, 130 рублей, там все это дело стоит, а кто реально заправлялся? И, во-первых, по качеству как, а во-вторых, есть там бензин реально? Или нет? Добрый вечер, а в Крыму бензин сейчас 357 рублей за литр, пишет Тамара.
1: Тамара, и знаете, может быть, даже кто-то сейчас скажет, что за вообще чушь, а я подтверждаю.
0: Вы что, иноагент?
1: Нет, я просто сама читала в федеральных СМИ, у нас одно издание федеральное, созвонились с блогером местным и журналистом, который в Крыму живет, работает. Говорят, там в местных кругах даже очень популярный. И вот он как раз комментировал, помнишь, я тебе даже читала эту информацию, который тоже говорит, что да, за 350, за 370 рублей можно найти такой бензин.
0: И все бы ничего, ладно, можно и не поехать никуда, да? Но у крымчан есть и другие проблемы, как, например, там, отключение электроэнергии. И как бы лимитированная подача этой электроэнергии. В некоторых районах, опять-таки, не весь Крым обесточен, понятно. Но люди как выходят из этой ситуации? Вот из генератора они его включают, но генератор надо заправлять. Потребляет он не прям чтобы много, да? Ну, пару литров в час, может быть.
1: Ну, кстати,
0: но все равно...
1: У нас вот не так давно, буквально на днях, было заседание правительства, в рамках которого как раз говорили о том, что в первую очередь сейчас будут поставлять топливо в Калининградскую область и в Крым. Как два региона, во-первых, ну, Калининград, понятно, это вообще отдаленная от нас отдельная территория. Им очень нужен этот бензин, так же, как и в Крыму, поскольку там цены, вот эти 370 рублей, это не вымысел, действительно так и есть. И, насколько я понимаю, сейчас должна ситуация улучшится, потому что в Крым сейчас большими партиями как раз этот бензин поставляют. Я надеюсь, по крайней мере, в правительстве сказали, что обеспечат крымчан бензином, и цены такие не будут больше, выровняются они. Потому что частники же тоже пользуются моментом, когда... А где больше? Негде брать? Ну, возьмите у нас за 370,
0: ну,
1: получается.
0: Это ладно, если есть перекупы, которые вообще берега там путают.
1: Ну,
0: на
1: да.
0: самом деле, с такими прям нужно бороться.
1: Угу.
0: С теми, кто купил за 100, продает за 130, ну, бог с ним, ладно, еще можно это, как говорится, закрыть глаза. Но те, которые там по 500, по 1000 рублей, лишь бы нажиться, вот, ну, это уже перебор, это чересчур античеловечно. Иван пишет, ограничения по топливу делаются для того, чтобы нормализовать и стабилизировать ситуацию. В каждом регионе свой губернатор принимает свои меры поддержки, свои ограничительные меры, чтобы не вызывать рост цен, например, или там дефицит какой-то тотальный, или ажиотаж.
1: Так есть.
0: Так как бензин стратегический ресурс. А вот вспомните, коронавирус добавляет, что скупали гречку, сахар, туалетную бумагу и так далее, так далее. Но ограничений не было никаких. Там это не является, потому что стратегическим ресурсом условная туалетная бумага. Рыночные отношения, да. Очереди на ЗС.
1: Ну и вот правильно, кстати, еще Иван отмечает, что от частных компаний зачастую зависит в том числе и уровень инфляции, они тоже рынок формируют, потому что вот эти очереди, которые мы наблюдаем, да, на сетевые заправки, вот понятно же, почему такие очереди, и что в итоге частники делают. Вот и сравнивайте.
0: Денис считает, что очереди на ЗС нередко создают бараны, которые не знают, ну, говорит, извините за резкость, которые не знают, что шланг вытягивается на определенную длину, и в целом, если приноровиться и так машину поближе припарковать к колонке, то можно достать и с обратной стороны автомобиля, потому что, говорит, нередко наблюдал ситуацию, когда у всех там, с правой стороны лючок бензобака, и вот туда очередь на 20 машин, а на колонку, где слева можно заправиться, две машины, ну, типа, ну, объедь ты, встань туда, просто протяни шланг с той стороны, подключись.
1: Просто быстрее просто очередь пойдет.
0: Ну, просто быстрее. Быстрее, да, перекрывает.
1: Очередь, таким конечно, образом, останется,
0: проезд,
1: но,
0: колонка.
1: Но она быстрее, да, пойдет.
0: О, какое огромное сообщение. Попытаюсь прочитать его по диагонали, если получится. Но чуть попозже. У меня ажиотаж по поводу цен. Да, на пекарне.
1: Да ты
0: говори, кто пишет. Покупала пирожок с луком и яйцом по 45, сегодня по 70.

0: Катя, пишет Ольга. Ну, типа, как бы топливо не только для того, чтобы машины заправляли.
1: А, это та самая Ольга, которая писала, что меня не интересуют цены на бензин, у меня нет машин, да?
0: Да, но...
1: Но зато от этого зависят цены, в том числе и на пирожки в пекарне. Вот-вот. Ольга, получается, что этот ажиотаж вас, пускай не напрямую, но косвенно тоже касается. Потому что пирожки мы все потом едим, а они дорожают в том числе и за топливо. Вообще от топлива все цены зависят, так или иначе.
0: Пишет нам Макс, причем пишет впервые.
1: Ого, я сейчас открыл тоже сообщение Максима.
0: Я чуть-чуть буду сокращать, ладно, с вашего позволения. Лично я не заметил улучшения, только что проехал сетевую заправку в Советском, очередь все больше и больше. В Челябинске половина заправок пустые, в основном все пытаются заправиться именно на сетевых. Люди вынуждены полночи стоять в очереди. Тюмень тоже все печально, Омск такая же история. Смог заправиться дизелем только за городом, пришлось, конечно, и постоять. Личный рекорд 8 часов в очереди, так как все топливо закончилось, новое не завезли, и мы в итоге все стояли, ждали новый бензовоз, когда он слился, сломалась система, и, короче, 8 часов человек вот там вот стоял.
1: Ну, вы, Максим, судя по всему, связаны, да, работа ваша связана с передвижениями, потому что вы столько регионов перечислили,
0: не только
1: городов.
0: Здесь в конце вот этого спича сказано, что у меня топливная карта, и поэтому я привязан к определенным заправкам и вынужден заправляться на них. Нет возможности.
1: И эти очереди, они тоже ваши вынуждены,
0: поехать
1: получается
0: к частнику и так далее.
1: Ну вот, смотрите, подтверждаю ваши слова как минимум насчет Тюмени. Вот сегодня говорил, да, что подруга у меня в 4:20 поехала на заправку, чтобы поменьше очередь поймать, но в итоге все равно стояла в очереди, ближе только к 7-8 утра заправилась. Да, есть такой момент. Про Омск, Челябинск, не знаю, не была там, но вам верю. Вам верю на слово.
0: Сейчас надо как-то позитивно все это закончить. Все будет хорошо. Верим, надеемся, ждем.
1: Ну, ты пытаешься, конечно,
0: помним,
1: да.
0: Помним, любим.
1: А, цены, помним. Помним цены по 45 скорбим. И любим их очень. Скорбим, действительно. Ну, 45 уже точно никогда не вернется. Ну, вот, как видишь, ура, 65, это уже хорошо. Ну, правда, где-то есть 95 за 65, это круто.
0: Мне так хочется.
1: А то, что будет все хорошо,
0: сильно,
1: обязательно.
0: Сильно-сильно зажмуриться, потерять сознание и очнуться в 2007. Нет желания такого.
1: Хороший был год.
0: Угу.
1: Да вообще все были хорошие.
0: И это, а я же буду знать все, что будет происходить.
1: Не, 12-й
0: я буду,
1: год нравился.
0: Я буду как тот сумасшедший, который, знаешь, там с плакатом.
1: Да.
0: Мы все умрем, бензин по 130. Скажешь, что дурак, что ли, какой-то митинг
1: там устроил. Ты будешь ходить, говорить, в 20-м году придет вирус, который убьет много людей.
0: Вирус.
1: И все такие будут говорить, спрячь этого сумасшедшего.
0: Поехавший.
1: Да, ты просто знаешь будущее. Ладно, на самом деле, хорошо, все обязательно будет. Мы дождемся этих времен. И более того, я серьезно говорю, как правильно заметили в правительстве, частично где-то стабилизируется ситуация, это факт. Действительно, где-то становится лучше. Но вот, как видим из ваших сообщений, не везде. Правительство это не отмечает. Говорят, что все равно ситуация во многих регионах остается напряженной. Вот мы только что это с вами подтвердили.
0: Давайте
1: на самом деле,
0: по-братски.
1: Я хотела про штрафы.
0: Не вот. Про штрафы. Можно по-братски сейчас попробовать так вот сменить вектор нашей
1: так
0: беседы?
1: Так вот, я про это хотела.
0: Давайте там, например, про окрошку, про арбузы.
1: Не-не-не, про арбуз мы уже сегодня говорили.
0: Шашлык. Вот, поделитесь маринадом. Ну, по-любому же за это лето хоть раз дожарить или шашлык, да, поделитесь маринадом.
1: А теперь новость про штрафы, которую я вам обещала. У нас в связи как раз-таки с вот этими бензиновыми задачами, проблемами, как не знаю сказать, россияне резко перестали гонять на машинах. По крайней мере, есть статистика по Москве, я была в шоке. А, короче, сравнили в Московской госавтоинспекции штрафы за превышение скорости в июне прошлого года и там начало июля еще в статистике, да, и этот период июнь-июль этого года. Вы не поверите, но количество этих штрафов уменьшилось в 15 раз.
0: Да?
1: Не в 2, не в 3, в 15. Я когда эту цифру узнала, немножечко обалдела. Я понимала, что там, может быть, реально поменьше стали люди гонять, но в 15 раз это обалдеть. А в других регионах тоже наблюдает снижение таких штрафов. Люди, правда, перестали. Ну, кстати, отмечается и положительный эффект, потому что именно вот как раз скорость является главной причиной, почему у нас происходят аварии, в которых и люди погибают, к сожалению.
0: Ну,
1: и если,
0: конечно.
1: И если мы меньше стали гонять, соответственно, и число аварий сократится. Это тоже положительный эффект вот от этого.
0: Да и число аварий, число последствий. Но одно дело там под фуру залететь на скорости 200 км в час, другое дело там 50-60, например, да, врезаться во что-нибудь, да, уж не знаю. Но это абсолютно разные травмы.
1: Казалось бы, да, казалось бы, вроде плохо, что бензина нет, или он по бешеным ценам, но есть и положительный эффект даже в этом. Можете себе вообразить? Даже в этом есть положительный эффект.
0: Почему мне так...
1: Мы реально стали меньше гонять.
0: Левая рука так чешется, как будто вот...
1: К деньгам?
0: К деньгам.
1: Слушай, ну,
0: такой раз,
1: ты же еще и кофе с корицей попил сегодня.
0: На карту полный расчет падает.
1: Еще
0: короче,
1: и задачку
0: говорят,
1: свою сегодня нашел.
0: Говорят, завтра на работу не надо приходить. И, в принципе, больше никогда не надо.
1: Вот тебе полный расчет. Давай, до свидания. Ладно, еще хотела вам рассказать важные изменения в законодательстве. Все не успею в рамках этого выхода, но в конце часа еще продолжу. А пока одной строкой скажу. У нас Верховный суд разрешил водителям показывать ОСАГО с телефона. Если что. Вообще, поводом для решения Верховного суда стало дело... водителя из Свердловской области. Наш с вами уралец. Так что всем слушателям Свердловской области привет. Там, получается, мужчину оштрафовали на 500 рублей за то, что у него отсутствовал бумажный полис ОСАГО, хотя электронная страховка была действующей. А его все равно оштрафовали, и он не понял, за что. Короче, он пошел судиться и дошел аж до Верховного суда. Представляете, насколько? Казалось бы, 500 рублей. Забудь и все, да? Ну, не самые большие деньги, но тем не менее. Вот мне нравится принципиальность некоторых россиян. Они мало того, что за себя, как говорят, за себя и за Сашку, да? Они пошли для всей страны, выяснили и доказали, что вообще-то не имеете права. И действительно, Верховный суд...
0: Хотя как будто бы супер очевидная такая вещь.
1: Как будто бы,
0: но
1: да.
0: Я если в интернете приобрел полис ОСАГО...
1: Все правильно.
0: То есть в чем разница, что он у меня на телефоне или я его распечатаю? Я же не пойду за оригиналом на гербовой бумаге.
1: Но...
0: Все равно же его распечатаю.
1: Ну вот каким-то инспекторам показалось это неправильным, надо иметь такое ОСАГО. Короче, в постановлении Верховного суда говорится, что гражданам не нужно возить с собой распечатку электронного полиса, это больше не считается нарушением. Действующую страховку можете показывать на телефоне. Все. Это вот такое хотела вам сказать.
0: Новшество.
1: Новшество.
0: Спасибо большое. Да, тему топлива давайте реально призакроем.
1: Но не тему транспорта.
0: Строение уже падает.
1: Будем поднимать, да? Реклама, музыка дали, в конце часа вернусь, продолжу тему транспорта.
2: Свои люди. Реклама. По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С Автолигой так легко.
3: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
5: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать-дитя» в Сургуте. Звоните 50 2055. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и заспан профлист на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бадрин Константин Дмитриевич. ОГРН П-33-662-533-101. 2026 год.
7: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой». Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: И пусть бензин по 125 велосипеды у нас не отнять. Девиз такой от Артура и фотографии железного к дорогам. Согласен. Что, Марин?
2: Классно.
1: Вот тут просто человек совместил плавный переход от темы топлива к маринадам, потому что прямо сейчас человек жарит шашлыки.
2: А я вот хотела сказать, во-первых, у меня даже железного коня нет. Вот жаль, к сожалению, я бы с удовольствием гоняла, но так вот у нас и не случилась покупка. А я вообще хотела сказать, что группа «Браво» вот, очень дразнит нас всех, потому что поют про пятницу вечер, что там они ровно в 6 встретятся, в пятницу вечером. А мы тут сидим в четверг вечером.
1: В 6 часов.
2: Да, кстати, почти 6, без 10, да?
1: А что нам мешает собраться, ну?
2: Что собраться?
1: Вот мы встретимся в пятницу вечером.
2: Кому мешает?
1: Нам, ну вообще вот, тем,
2: всем
1: кто хочет.
2: Всем нашим слушателям?
1: Ну да.
2: Да это нереально, мы в разных городах все живем.
1: Да не...
2: А в радиоэфире мы каждый вечер встречаемся,
1: да,
2: в 6
1: часов.
2: Да не
1: в радиоэфире, зачем нам пятницу ждать? Почему мы всегда откладываем что-то на пятницу?
2: Ну сегодня ты в 6.
1: Ну хочется тебе в четверг. Ну выпей.
2: Соберись.
1: Выпей чай.
2: Соберись, значит.
1: Соберись.
2: Да? Соберись, с кем хочешь в 6 вечера.
1: Конечно.
2: Но не ты, Тимур, у тебя в 6 вечера еще работа. А еще я сидела и думала, почему до сих пор никто не догадался сделать мюзикл по песням группы «Браво». Вот на
1: песне... что ли?
2: Нет, на песне группы «Секрет» уже есть мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой шикарный», я его смотрела. А вот «Браво», у них же такая просто библиотека треков.
1: А на песне
2: треков.
1: Бутусова делали песню, этот мюзикл?
2: Нет. А что, думаешь, тоже можно там на мюзикл наковырять? Просто...
1: Какой-нибудь такой, да, психоделический.
2: Вот, как раз сказать, такой депрессивненький.
1: Нуар. Или как называются вот эти? Underground.
2: Я не знаю, много ли поклонников будет у такого мюзикла, но вот по песням группы «Браво» тот, кто додумается сделать мюзикл, это будет просто хитяра. Такая музыкальная база, я не знаю, из нее просто столько историй можно сплести. Ну ладно, не об этом сейчас.
1: Я сейчас представил мюзикл на песне группы «Ария».
2: Тоже депрессивненько будет.
1: Просто «Игра престолов», знаешь, кадры вот так нарезали.
2: Нам тут пишут слушатели свои варианты маринада. Ты же попросил. Тимур, главное, такой решил просто с темы бензина уйти куда-нибудь быстро.
1: Слиться.
2: И слился.
1: Поняли.
2: Ну, слушайте, ребята.
1: Не, поняли, не?
2: Слиться. Да, двойной смысл тут. Ты сегодня что, выспался? Но слушатели тебя активно поддержали и пишут свои варианты. Вот в частности, Володя считает, что самый вкусный маринад для шашлыка... Кстати, Тимур никогда такой не делал. Или делал? Ну-ка, расскажи.
1: Ну, давай.
2: Володя говорит, что самый вкусный — это в томатном соке.
1: Не делал.
2: Не делал. А попробуй. Люди
1: ладно,
2: говорят, вкусно.
1: Хорошо.
2: А на втором месте уксус. Володин.
1: Вот это я делал.
2: Да,
1: он
2: это
1: всегда
2: точно.
1: Сухой получается почему-то.
2: А в томатном соке, это, наверное, интересно, как минимум.
1: Надо будет
2: действительно попробовать. Написал еще Максим. Маринад «Лук и соль» лучше нету.
1: Да, это классический маринад
2: этот, Тимура.
1: Такой киргизский чисто вариант. Но туда можно чуть-чуть тоже уксуса. Можно яблочного, он ароматнее. Ну, лучше обычного 10%. Но немножко. Не переборщить. Да самое главное, это его не передержать и не недодержать вот так вот, чтобы он и просолился, и про...
2: Тайм-менеджмент в шашлыке самое главное
1: очень
2: получается,
1: важно.
2: Да?
1: Понятно. То есть это не когда ты, типа, сколько время? Я же должен был мясо замариновать. Ну ладно, сейчас пока угли раскочегариваются, быстро замариновать. Вот так-то невкусный будет шашлык, скорее всего.
2: Окей.
1: С вечера.
2: Теперь...
1: Да. Но, опять-таки, тут надо не ошибиться. У меня как-то раз товарищ замариновал в киви. Он говорит, я нашел маринад классный в киви и замариновал с вечера.
2: Ага.
1: В большом количестве киви.
2: Так. Марина. Я поняла.
1: Я пытаюсь, чтобы ты удивилась. Что за дичь?
2: Нет, я просто эту историю знаю, поэтому не удивляюсь. Ну, хочешь, я, ладно, сыграю? Да ты что, в киви?
1: Да
2: ладно.
1: Короче, превратился этот шашлык в какую-то тушенку непонятную.
2: Да.
1: Просто, языком об нем. Но это даже не очень приятно.
2: Потому что кислота в киви. Вот и все. А что он хотел?
1: Не так. В тему, но красиво, пишет Максим. Велосипед — это хорошо, но мотоцикл лучше. Фотография Харли Дэвидсон, если я верно разбираюсь в мотоциклах.
2: Мы тут, кстати, с Тимуром на днях встретили одного крутого байкера в Ханты-Мансийске. Подъезжаем, значит, к магазину сетевому, и вместе с нами параллельно подъезжает такой дрн-дрн, прям байкер, у него такая крутая жилетка, там всякие нашивки, вообще такой крутой, и колонки из музыки, там из колонок играла музыка группы Roxette, он прям такой, йоу. Слушайте, ну так привлекает внимание, мы, конечно, мимо не смогли пройти, а всего его с ног до головы, пока вот парковались, обсмотрели, а потом, когда вышли, ну, подошли пообщаться, он такой говорит, ну, разговорились, мы сказали, что вот работаем журналистами, он говорит, а, вот что вы меня так рассматривали, говорит, обычно люди меня так не рассматривают, а вам, журналистам, все интересно. Мы говорим, да уж, простите, мы вечно вот это все лезем куда не надо, нам все интересно. И вот, и получается, нам сообщил этот очаровательный мужчина-байкер, что он на выходные, вот эти прошедшие, которые на прошлой неделе, они ездили в Нягань, собирались, у них, короче, была тусовка байкеров югорских, но там, так, кстати, не только с Югры, там еще из других регионов к ним приезжали люди, и он нам даже показал программу, и я, знаете, что такая заметила, говорю, ничего у вас там программа, у них в программе даже были, скажем так,
1: танцы.
2: Пикантные. Угу. Я говорю, а это супруга...
1: Танцы на раздевание.
2: Как вот, говорю, супруга на такие мероприятия отпускает? Говорит, ну, жена байкера, понимает все. Я говорю, слушайте, на таким женам вообще памятники ставить надо. Поэтому интересный народ, конечно, байкер. Мы даже, наверное, телефон у него взяли. Может быть, на эфир когда-нибудь пригласим. Так, ладно, я тут темы обсуждала, связанные с автомобилистами. Во-первых, хотела еще вам сказать, просто у меня тут три новости, поэтому, во-первых, у нас в России запретили дважды наказывать водителей за одно и то же нарушение. Такой закон уже вступил в силу накануне, так что все, это уже закон.
1: Будет ли это действовать на практике, непонятно. Вообще, как будто бы и не должно было уже сегодня это все работать. Ну, то есть, оштрафовали.
2: Отныне нельзя сначала выписать штраф, а потом лишить прав за этот же эпизод, например. Если по одному происшествию заведено несколько дел, то суд должен рассмотреть все материалы вместе и вынести одно решение. Если наказание уже назначили, то его исполнение могут остановить до выяснения обстоятельств. Вот так прописано в законе. Вот так. Ну, юристы поясняют, что закон не отменяет ответственность ни в коем случае, но должен исключить ситуации, когда двойное наказание у человека за одно нарушение ПДД. Вот так.
1: В этом плане, что ли?
2: Да.
1: А я-то думал. Меня больше беспокоит, когда ты, допустим, едешь без страховки. Угу. Ну, у меня такого не было, ну, допустим. И останавливает экипаж, выписывает протокол. Там 800 рублей, сколько сейчас штрафуют, да, за отсутствие, не знаю.
2: И через 10 минут тоже
1: самое? И через 10 минут тебя под камерами еще раз штрафуют. То есть, как будто бы... Ну, зачем?
2: Ну, а почему? Здесь тоже подходит твой пример под это. То есть тебя за одно и то же нарушение не могут штрафовать дважды.
1: Ты же говоришь про лишение прав, что-то там нельзя штрафовать, а потом прав лишить.
2: В том числе. Но и закон не отменяет ответственность, но если ты за одно нарушение тебя дважды штрафовали, то двойное наказание не будет здесь. Так что твой пример тоже подходит.
1: Все как правильно. Это? Я не понимаю. А если я пьяный сбил человека, меня один раз оштрафуют, что ли? Нет же.
2: Тут вообще какой случай из ряда вон. Тут вообще так-то по-хорошему уголовка и тюрьма.
1: Ну, это понятно.
2: Ну.
1: Ну, ладно, хорошо. Надо разобраться пристально и детально.
2: Еще хотела сказать в качестве такого объявления, не знаю, многих ли это слушателей касается.
1: Танцы были очень хороши в Нягане, остальное хромало. Максим Байкер.
2: Ого.
1: На Харли Дэвидсоне.
2: Так вы, Максим, тоже там были?
1: Ну ты что, мотоцикл просто по приколу, что ли?
2: Нет, я вижу, что...
1: Картинку скачал
2: подожди,
1: в интернете.
2: Подожди, я вижу, что мотоцикл байкерский, но это же не значит, что все байкеры Югры собрались в Нягани в прошлые выходные. Это же надо было так совпасть,
1: ну,
2: чтобы...
1: Ну, ради танцев.
2: Я просто удивилась, что конкретно наш слушатель Максим, который в данный момент слушает нас, тоже был на той тусовке в Нягани. Это же насколько опять тесен мир, ребят? Ну, я просто поражаюсь каждый раз. Ну, видите, Максим, хотя бы танцы уже не зря съездили. А чё же все остальное хромало? Надо вам организаторов, значит, это, менять.
1: Да.
2: Пусть другие будут на следующий год. Про гаражную амнистию еще хотела вам рассказать.
1: Успеешь?
2: Успею быстренько.
1: Хорошо.
2: До конца часа как раз минутка. У нас Госдума продлила гаражную амнистию до 31 года. Она вообще у нас... должна была завершиться в этом году, 1 сентября, по нынешним, да, вот всем нормативам, должна была уже все свернуться, эта программа, но поскольку пользуется хорошим спросом, если можно так выразиться, среди россиян, ее решили у нас в правительстве продлить. Этот упрощенный порядок действует с 2021 года. Тогда ее ввели, эту гаражную амнистию, распространяется на капитальные гаражи, которые были построены...
1: До 2004.
2: Все правильно, до конца 2004 года. Ну и речь идет об тех объектах, которые возведены людьми для собственных нужд. Вот, так что все, кто хотел воспользоваться гаражной амнистией, но еще бы не воспользовался, до 31 года теперь. Вот смотри, мне нравится уже, да, у нас все чаще и чаще не 30-й год фигурирует в новостях, 31-й, 32-й. Просто мы с Тимуром неоднократно замечали, что горизонт планирования как-то у нас был всегда до 30-го в стране, а сейчас уже все выше и выше.
1: Забавно, но государству это выгоднее, чем просто там заставить снести или снести за свой счет, потому что дать оформить человеку собственность, узаконить, да, и да. Налог потом... можно будет взимать.
2: Да? Сплошные плюсы.
1: Государства.
2: Сплошные плюсы. Все, у нас 6 вечера вот так незаметно, как всегда, подкрались. И последний
1: заметно,
2: час...
1: Заметно.
2: И последний час, как показывает мой личный опыт, пробегает вообще просто пш, вот так вот. Не заметим, уже и 7 вечера будет. И будем с вами прощаться. Но через час, целый час еще есть для общения.
0: Свои люди. Местное время... 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Руслан Кухарук поручил усилить мониторинг ситуации с лесными пожарами. В Югре завершился важный этап предстоящих выборов. В Нефтеюганске суд вынесет приговор иногороднему мошеннику. 384 природных пожара зарегистрировано в Югре в текущем году. И установившаяся жаркая погода способствует распространению стихии. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Руслан Кухарук. Он отметил, что в настоящее время действует 27 очагов на площади 3200 гектаров, из которых 5 локализовано. Ключевая задача – не допустить распространения огня на территории населенных пунктов. Так, в Сургутском районе ведутся работы по устранению пожара в лесополосе на расстоянии около 2 километров от Лентура, вблизи садоводческого некоммерческого товарищества ПИМ. Все необходимые оперативные мероприятия приняты. На месте работают порядка 109 специалистов, сотрудники подразделения окружного управления МЧС России, авиалесоохраны и представители компании «Сургутнефтегаз». Привлечены 18 единиц техники, а также вертолет Ми-26 с водосливным устройством и самолет Ан-2. Руслан Кухарук также акцентировал внимание на том, что в приоритете безопасность жителей и сохранность стратегически важных объектов. Для этого по поручению губернатора организован непрерывный мониторинг. Оперативные службы перешли на усиленный режим. Ситуация с лесными пожарами на личном контроле главы региона. В Югре подошел к концу важный этап предстоящей большой избирательной кампании. Прием документов на выдвижение и регистрацию кандидатов в депутаты Тюменской областной думы 8-го созыва. По 10 одномандатным округам, образованным на территории округа, выдвинулись 50 человек. Из них 49 кандидатов представляют 7 политических партий. ЛДПР, Единую Россию, КПРФ, Справедливую Россию, Партию пенсионеров, Новые люди и Коммунисты России. Еще один кандидат – самовыдвиженец по Нягоньскому избирательному округу номер 6. На данный момент зарегистрированы 8 кандидатов. Напомню, с 18 по 20 сентября в Югре состоятся выборы федерального, регионального и муниципального уровней. В Нефтеюганске привлекут к ответственности аферисты из Ленинградской области. Завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя. Его обвиняют в покушении на мошенничество с привлечением значительного ущерба. Следствием установлено, в январе этого года местная жительница нашла на сайте объявлений машину Renault Logan за 137 тысяч рублей. Продавец убедил ее перевести 45 тысяч предоплаты, а после получения денег перестал выходить на связь. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался нигде не работающий молодой человек, который, по его словам, решился на обман из-за финансовых трудностей. Он скачал фото машины из интернета, разместил объявление и указал ложный адрес в Югре. Злоумышленника задержали в ходе служебной командировки. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы. И последнее. Полезная информация для жителей Югры. В отделении Социального фонда России по округу разъяснили порядок получения пособия по временной нетрудоспособности во время ежегодного оплачиваемого отпуска. При заболевании по статье 124 Трудового кодекса Российской Федерации период отдыха можно продлить либо перенести по согласованию с руководством предприятия. Первые 3 дня больничного оплачивает работодатель, а с 4-го выплаты берет на себя отделение соцфонда по Югре. Сумма зависит от стажа и средств среднего заработка специалиста, но не может превышать 6827 рублей 40 копеек в день. Это лимит на текущий год. Все оформляется через электронный листок нетрудоспособности. Нужно просто обратиться к врачу. Данные поступят автоматически. Есть важные нюансы для жителей, предпочитающих зарубежный отдых. Привезенные из-за границы справки на иностранном языке не подойдут. После возвращения нужно предоставить в поликлинику документы с нотариальным переводом. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
4: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Здравствуйте. Написал нам Юрий: если пьяный сбил человека, штрафа не будет, будет бесплатный исправительный трудовой санаторий. Добрый вечер, пишет Юрий. А как же это, штраф за пьяную езду, лишение прав, плюс еще бесплатный санаторий?
2: Ну, это да.
1: Значит, будет штраф?
2: Наверное, все в совокупности, конечно. Просто все штрафы меркнут по сравнению с тем, что человек окажется за решеткой на несколько лет. Понимаешь,
1: понятно.
2: Там же вообще ничего не важно.
1: Тут даже, знаешь, все меркнет по сравнению с тем, что сбитый пьяным человеком человек,
2: возможно,
1: погиб, возможно, пострадал очень сильно,
2: вот,
1: возможно, остался
2: гораздо хуже,
1: инвалидом.
2: Мне кажется, жить с этим, да, чем вот как бы отбывать срок, это одно, а жить с сознанием, что
1: да плевать, как он
2: причине.
1: Будет жить. Я сейчас со стороны родственников вот невинно убиенного, сбитого пьяным каким-то человеком гражданина.
2: Да. С их точки зрения здесь пожизненное, как видим.
1: Так, мариновать лучше с гранатом, считает Николас. Иван считает, что на сметане шашлык самый классный.
2: Обалдеть, какие разные у всех варианты. Подождите.
1: А уксус, да, он делает сухим мясо?
2: Ну, Тимур, ты тоже отметил, да. Томатный сок, гранат, сметана,
1: все это
2: лук.
1: Смешаем?
2: Нет.
1: И не надо никакое мясо.
2: Мешать не надо, ну, какие разные варианты. Тимур, кстати, не пробовал ни один из них, да? Ни сок томатный, ни гранат, ни сметана.
1: Луковый сок, перец, соль 40 минут маринуем, и можно готовить очень сочный, получается, шашлык. Написал нам Игорь. Спасибо большое за рекомендацию. Пока что мы среднестатистическая картина вырисовывается такая, что
2: лук и соль, да?
1: Лук и перец.
2: Ну да. А луковый сок, вы прямо его, ну, типа, выжимаете каким-то образом? Или имеется в виду, что вот нарезанный лук, он сам по себе дает сок?
1: Ну смотри сама, если ты его натрешь на терке, естественно, сока будет больше, и он быстрее промаринуется.
2: А ты как делаешь?
1: По-всякому. И на мясорубке, и на терке, и там в миксере его перемалываю просто кольцами и жмякал руками.
2: Ну,
1: как
2: и
1: только не пробовал,
2: это сок.
1: Получается фигня. Всегда. Вообще всегда.
2: Ну, врешь ты, все твой шашлык хвалят.
1: Ага.
2: Просто ты к себе очень критичен, да? Это нормально, мне кажется. Так.
1: Вот у меня идеально получается шашлык из курицы, клянусь. Я его вообще не парю. Ну, то есть, вот у меня два всегда шашлыка. Один для девочек, которые, ну, там, Марина, там, родители, не знаю, сестры и так далее. А один для мужиков. Такой, а мы все, знаете, мы вот это считаем, что вот, курица вот, это женская ваша, вот ешьте сами.
2: Артур кинул фотографию сейчас, как шашлыки делают. Вот то же самое, вижу свинину и курочку рядом. Вот так, как у нас обычно, да.
1: Ну вот, и как я делаю? Я этот шашлык из курицы вообще не парюсь. Я его на час там в майонезе обвалял, да как-нибудь само. Оно у меня само жарится. Я кинул эту решетку, даже не переворачиваю. Ну там, когда уже начинает коптиться. А вот этот вот шашлычок, каждую этот шампур крутишь, верчишь, заранее маринуешь, договариваешь, что там мне нужно для моего маринада исключительно бородинский черный хлеб, пол бутылки, например, там безалкогольного пива, чтобы вот этот вот аромат был, все, заговариваешь, там
2: стоит,
1: все,
2: приправ. С ними, обмахиваешь их вот
1: и
2: этими опахалами.
1: И получается так сильно невкусно, что все в итоге и мужчины, и женщины кушают курицу.
2: На которую ты
1: на
2: вообще...
1: На которую вообще мы забили.
2: Плевал. Ну, врешь ты. Свинину тоже активно едят. Это твои личные какие-то там умозаключения непонятные. Хорошо, шашлыки — это, конечно, прекрасно. Давайте еще немножечко, может, и по новостям, да?
1: Пройдемся. А, байкеры, им только дай клич, что где-то фест. Они уже на выезде туда, пишет Георгий. Есть подруги байкерши. С ними летом что-то планировать — это бесперспективняк. Сможешь выговорить?
2: Бесперспективняк.
1: Правильно, почти. В эти выходные они где-то в Томской области, на следующей неделе она уже едет в Кузбасс, а потом еще куда-нибудь в соседнюю область. Есть и такое. На что? А где это сообщение от человека с красивым мотоциклом? Во, он написал на Максим, который хвастался своим легендарным Харли Дэвидсоном, что на самом деле все ради путешествий. 1000 километров за выходные — это было прекрасно. А танцы — это так, лишь приятный бонус. Это не то, зачем мы ездим. И вообще нам эти фестивали лишь повод доехать куда-то. Ну, то есть, знаешь, как это, ну, самурая...
2: Нет
1: цели есть только путь. Да, вот это примерно то же самое. Типа просто так куда-то ехать неинтересно. А если есть какая-то контрольная точка, да, приехав куда, ты можешь развернуться и поехать обратно, это уже как бы по кайфу.
2: По сути, сообщение Максима подтверждает сообщение Георгия и наоборот. Вот так вот. Круто.
1: Да, Николас пишет, типа, берите готовые из индейки и жарьте, не парьтесь. В одном сетевом магазине, не скажу каком. Они нам не платят. Да и, в принципе, никто не платит. Я имею в виду из тех брендов, которые мы называем.
2: Ну, на самом деле...
1: Хотя, если бы платили...
2: Мы бы уже давно стали богатенькими буратинами.
1: Да, наверное.
2: А вообще, кроме
1: шуток... Подвинули бы Азамата Мусагалиева с его Олимпа контрактного.
2: Контракт, да, самый большой контрактник у нас в стране с точки зрения рекламы. А вот про индейку, мне кажется, какой магазин ни назови, везде она продается. Ну, в любом сетевом.
1: Ну, да.
2: По большому счету, рекламу тут даже некому делать.
1: Сильно влияет настроение приготовки шашлыка, пишет нам Иван. И, может быть, вы правы.
2: Настроение?
1: Настроение. Я всегда, когда подхожу к этой готовке, я думаю, опять не получится.
2: Вот.
1: И у меня опять не получается.
2: Ну вот, а с курицей думаешь, ай, плевать, да, что будет, то и будет. И в итоге, о, чуть проще, да, чуть легче.
1: Рыба и морепродукты на гриле, никакой маринад не нужен. Главное, не больше 10 минут держать.
2: Морепродукты. Так для меня это все невкусно. Но я...
1: Вам... Ну, тоже, что, обманула меня недавно. Я себе порезал бутербродики с... как это называется?
2: Шпроты.
1: Шпроты, господи. Ну, такие красивые бутербродики, гренки чесночные, там, сверху чуть-чуть тоненький свой майонез, шпротинку туда.
2: Еще огурчика не хватало, вот, там, солененького.
1: Сделал себе тарелку такую. Знаешь, что Марина это не ест?
2: Ну, не особо, да.
1: И просто по приколу спрашиваю, хочешь попробовать? Она говорит, нету. Я говорю, а за 1000 рублей? Она говорит, давай. Я такой, серьезно? Да. Я говорю, давай. И, короче, раз... И смотрю, ест. Я говорю, нормально? Она говорит, ну, пойдет, ничего. Я говорю, а ты говорила, что не любишь.
2: Я говорю, я к шпротам нормально. Отвечает,
1: я шпроты нормально ем. Я такой, а просто так, что ли, получается, 1000 рублей сейчас
2: на ровном месте
1: выкинул.
2: Он меня и бутербродом накормил, еще и деньги мне остался должен. Нормально?
1: Так, короче, что меня обманули. Ну, это коварство женщины. Да. Они не знают предела.
2: Девочки, никакого. Учитесь. Бесплатный мастер-класс. Как развести мужчину на деньги и бутерброды вместе, одновременно. Ладно, шутки. Давайте мы тут по-серьезки поговорим. Во-первых, уже вот со вчерашнего дня вам пытаюсь рассказать эту информацию. Все никак не доходят руки. Вот сейчас дойдут. Тут важное изменение Росавиация приняла. Короче, самолеты теперь при подлете к Москве будут очень низко.
1: Ну, прям там очень низко, 4700 метров, очень низко.
2: Ну, у них
1: практически чиркая небоскребы пузиком.
2: Ну ладно, не очень низко, но тем не менее, это, считаю, в полтора раза снизили, ограничили высоту подлета к Москве.
1: Ладно, это на самом деле для нас, для гражданских, вообще новость не имеет никакого особо значения. Просто тут речь идет о том, чтобы в случае необходимости, в случае того, чтобы вот прям в приказном порядке быстро, срочно надо сесть, и мы закрываем там бесполетную зону, организуем, чтобы у самолета было меньше времени на вот это маневрирование.
2: Самолеты могли быстрее сесть в случае угрозы. Все правильно, так этим Росавиация объясняет. Нет, по крайней мере, пока они ввели до 12 августа эти ограничения. Слушай, а я не знаю, ты говоришь, для нас это не касается. А мне почему-то кажется, что нас это тоже косвенно коснется, в том плане, что, возможно, сейчас чуть больше рейсов будет. Нет?
1: Да мне кажется, не надо что выдумывать, то, что ты выдумываешь.
2: Ну ладно, хорошо. Ну, в любом случае, просто предупреждаю. На самом деле, да, эта новость главная, она вообще важна лишь для пилотов, которым сейчас придется в новых условиях работать.
1: Самая смешная сегодня новость была связана с авиацией, вообще из этого мира авиации. Это о том, что мужика дебошира пришлось снять с рейса...
2: В Сургуте. Да.
1: Но здесь почему смешно, сейчас я прочитаю дословно. Авиадебошир посадил летевший из Москвы в Якутск самолет в Сургуте. Пока что не смешно. Но
2: то
1: дальше
2: есть Сургут
1: будет...
2: здесь вообще не должен был быть фигурировать, потому да. что человек вообще в Якутию летел.
1: Да, из Москвы. А вообще он сам по себе житель Липецкой области. Надо это же. Не, особо не имеет отношения к смеху. Вот в чем смех. Бегал по салону, обливал пассажиров водой, ругался, не реагировал на просьбы экипажа. Цитирую дальше. Когда он ворвался в бизнес-класс, командир принял решение о вынужденной посадке.
2: То есть только до бизнес-класса, когда
1: то
2: нашла.
1: То есть по эконому можно бегать,
2: всех
1: там
2: обливать.
1: Всех обливать, ругаться, не игнорировать, но бизнес, извините меня.
2: Там важные люди сидят вообще.
1: Это вам уже не это.
2: Кошмар. Ну, это просто, мне кажется, формулировка такая не совсем правильная в тексте. Я думаю, это не связано. Я надеюсь, что это не связано. Угу. Потому что людей в эконом-классе, которым я лично летаю, тоже, наверное, не хотелось бы, чтобы вот так вот. Но вообще, это дичь. Представляешь, сидишь в самолете, какой-то мужик пьяный бегает, тебя водой поливает. Но это не... Вот, слава богу, я, правда, никогда не попадала в самолеты с дебоширами. Слава богу. Каждый раз сажусь на борт, даже если вижу, что какие-то люди рядышком. Вот я прям чувствую, да, что они немножечко поддали, потому что, может, боятся летать. Я вот молюсь, лишь бы у них там это... Все хорошо. Спали всю дорогу и ничего никак не давали о себе знать. И, слава богу, обходятся. Я бы не хотела попасть на один борт с такими.
1: А еще даже местные паблики пишут, то, что у ИТР снова случился овербукинг на рейс Тюмень-Краснодар 8 июля. Не хватило мест, и несколько человек остались... Ну, не в удел, не полетели.
2: Когда у нас уже этот овербукинг?
1: Уральская транспортная прокуратура организовала проверку факту возможного нарушения прав авиапассажиров.
2: Вот будет проверка, и знаете, что и накажут наверняка. Но наказание за такое нарушение, мы их миллион раз уже эти новости читали в эфире, 30 тысяч штраф. Так пока такие штрафы, все авиакомпании будут этим пользоваться, а люди не будут улетать туда, куда им надо. Это отвратительно. Вот депутаты у нас, кстати, Госдумы неоднократно поднимали вопрос с овербукингом, пытались что-то решить, но, по-моему, так и ничего не решили. А вообще еще один эпизод случился. Накануне самолет, который летел из Сургута в Барнаул, вернулся в аэропорт сургутский из-за сбоя системы. Вот транспортная прокуратура сейчас тоже выясняет обстоятельства случившегося. Тоже люди не смогли улететь, потому что там какая-то была неисправность в одной из бортовых систем. К сожалению, вот, но лучше вовремя вернуться, как говорится, и эту неисправность устранить, чем, не дай бог, в полете что-то потом, да, выяснять. И еще один момент. Сегодня читала про уральские авиалинии. Компания тоже такая очень...
1: Легендарная в плане негативных новостей.
2: В плане информации она очень часто, да, в инфополе светится и зачастую не самыми хорошими поводами славится. И вот на этот раз уральские авиалинии уволили пилота, который пришел на рейс пьяным. Слава богу, хоть его на предполетной вот этой...
1: Почему? Хочется спросить.
2: На предполетном просмотре сотрудники заметили у него, во-первых, красные глаза его выдали, ну, а во-вторых, запах перегара был такой, что там понятно было сразу. Потом прибор вот этот показал опьянение, естественно. Его сначала отстранили от полета, а потом ей уволили. А вообще человек должен был из Москвы в Краснодар людей отвезти. 162 пассажира на борту было того самолета. Ну, хорошо, что...
1: Ну, пилот тоже жизнь не сахар, если честно. Ты куда-то летишь в Краснодаре, приземляешься, потом тебе говорят, иди отдыхай, у тебя 5 часов. Ты пока там и прошел вот этот контроль проверки, не проверки, потом поехал на такси. Ну, понятно, что все это оплачивают в гостиницу, понятно, которую тебе оплатили. Пока ты пришел, зубки почистить, тебе пару часов надо поспать, сейчас опять снова потом просыпаться, завтракать, собираться, ехать обратно в обратную сторону, надо лететь.
2: Послушай, ну это же не значит, что тебе можно пьяным приходить на работу.
1: Ну, возможно, не, конечно. Конечно, нет. Возможно, он подумал, так я сейчас чуть-чуть дерябну, может, ага. Праздник у человека, да? А, и мне хватит, я 8 часов посплю, там, ну, короче, успею оклематься. А раз вызвали пораньше, нужно было срочно, экстренно, там, заменить какой-то другой борт. Ну, не отказываться же, как говорится.
2: Ну, я думаю, в таком состоянии лучше отказаться.
1: От подработки.
2: Мне просто еще любопытно, вот сейчас уволили его из этой авиакомпании. Попадет ли он на работу в другую авиакомпанию, или у них существуют все-таки какие-то черные списки, и сейчас ни одна компания его не захочет видеть у себя в составе коллектива?
1: Ну, надо...
2: Хороший вопрос.
1: Найти какого-нибудь товарища из этой сферы авиационной.
2: И спросить.
1: И спрашивать, вообще вот все эти вопросы адресовывать туда.
2: Да. Я, кстати, давно хочу пообщаться и со стюардессой. У меня к ним миллион вопросов и к пилотам. Если найдем, затащим на эфир обязательно, в кавычках.
1: Да, да, это понятно. Георгий пишет, бизнес-класс же просто прямо за кабиной пилотов. Сначала бизнес, потом же он еще к ним начнет. А это все понятно. Ну, звучит смешно.
2: Да, здесь честно. Именно формулировка забавная.
1: Не после сам, того, не как сам бизнес-класс про них. О, вы что?
2: Ладно, еще одной строкой скажу новости, пойдем музыку слушать. Почему одной строкой? Здесь особо обсуждать нечего. Просто напомню, что у нас не так давно президент подписал документ, согласно которому продлевается безвизовый режим для граждан Китая у нас в стране до конца 2027 года. Китайцы смогут нам безвизово приезжать, путешествовать. И вот, пожалуйста, прошло буквально пару дней, и в ответ китайские власти также продлили безвизовый режим для россиян. Мы тоже сможем к ним ездить без визы до конца следующего года, то есть до конца 27-го. Вот такие зеркальные приятные меры. У нас, кстати, вот этот, скажи мне, хотел сказать товарооборот, нет, человекооборот, оборот путешественников.
1: Туристический обмен.
2: Да, короче, количество рейсов между Россией и Китаем, во-первых, выросло на 50%, а количество туристов наших, которые сейчас пытаются и хотят попасть в Китай, вообще по итогам этого года на 70% увеличилось. Мы, кстати, знаем...
1: У нас знакомые знакомых, где в Шанхае, да?
2: Да, отдыхают. У нас сейчас как раз есть...
1: Мощно отдыхают, говорят, когда вернемся, можем прийти к вам в эфир, рассказать, как там вообще, какие-то лайфхаками
2: люди,
1: поделиться.
2: Люди, которые отдыхают, расскажут, да, насколько там дорого, красиво и так далее. Как вернуться, позовем в эфир. А сейчас музыка.
1: А сейчас коммент зачитаю. Давай. Только, ладно, Макс пишет. Теперь важную уборку в кабинете делать не нужно. Как услышал про шашлык, слюной все забрызгал.
2: Ну, осталось ее вычерить, и все, действительно. Какие сегодня шутки искрометные от наших слушателей. Кстати, тему туризма вот начали касаться. Есть у меня один просто прикольнейший инфоповод. Я когда сначала читала, говорила, вау, как круто, а ближе к концу новости думала, господи, как бы не рассмеяться в эфире. Расскажи.
1: Про влажность и сухость. Вот вы не кажется вам парадоксальным, что влажная салфетка даже после того, как высыхает, она все равно остается влажной салфеткой?
2: Нет, она потом очень сухая. Но ты имеешь в виду по сути
1: остается? Номинально, по сути, это влажная салфетка. А вот сухие салфетки, даже если мы их замочим, да, но они не станут влажными салфетками.
2: Ну да.
1: Странно,
2: по
1: нет?
2: По факту и по сути-то, если разделить, то да. Вот это у нас сегодня еще глубокие мысли, Тимур. Обычно такое в пятницу, ближе к семи думаешь.
1: Ну вот эти Аристотели, там, Диогены, они тоже фигней занимались?
2: Так? Изначально да, а потом выросли. Все начинают с мелких мыслей, а потом растут, Тимур. Так что не переживай.
1: И я когда-нибудь вырасту.
2: Обязательно.
0: Свои люди.

0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, сейчас обязательно расскажу вам новость из мира туризма. Она меня немножечко позабавила, может быть, вас тоже. Либо вы мне скажете: «Дура, Марин, ты что, вообще это так важно?» Вот, но прежде одной строкой скажу еще про аэропорт Сургута, как там уничтожают клубнику и прочее. Ну, то, что нельзя ввозить в страну, ты сейчас так смотришь на меня, не просто так уничтожают. Нет, конечно, это все в рамках мероприятия. В общем, с начала июля уже почти 30 рейсов прилетели из разных республик, например, такие как Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан. И очень многие пассажиры с собой берут в ручную кладь продукты, которые, ну, нельзя перевозить. Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан. И очень многие пассажиры с собой берут в ручную кладь продукты, которые, ну, нельзя перевозить. Они считаются подкарантинными продуктами. Есть целый

0: это по 15 точков, ты можешь. Больше уже нельзя. 4, 5, 6 у тебя заберут и утилизируют.
1: Ну, приемлемо.
0: Вот. Дыни, арбузы и тыквы можно возить не более одной штуки, например.
1: Ну, тоже приемлемо.
0: Ну, если вас трое, вот можете каждому по штуке вручить и привезти сладкие арбузы с родины, например, да? Дальше. Если говорить про какие-то клубнику и прочие ягоды и так далее, здесь вот общий вес такой продукции не более 5 килограммов, что тоже, мне кажется, приемлемо. Но люди берут гораздо больше с собой на борт. В итоге, за вот эти 30 рейсов, которые были совершены из этих республик, было выявлено 16 случаев, когда вывозили запрещенку. Например, в огромном количестве свежие ягоды, фрукты, овощи, рис, даже рис привозили в большом количестве, зелень, орехи, и все это...
1: Эх, кто-то плов не поел.
0: Да, да, скорее всего. И вся эта подкарантинная продукция, знаете, куда отправляется? Оказывается, я только благодаря вот этой новости узнала, что у нас есть специальная спецпечь в аэропорту для сжигания. Для сжигания такой продукции. Прямо в аэропорту есть какая-то спецпечь. И туда все это загружают и уничтожают. Вот так вот. Тоже удивлен.
1: Каждый сейчас подумал, да, да, лучше бы мне отдали, я бы съел эту клубнику.
0: Ну, а ты же не знаешь, какого она качества. Вдруг она там зараженная, а вдруг там какие-то, не знаю, ну, как, из-за чего обычно запрещают.
1: То есть 4,5 килограмма зараженной клубники можно провести, 5,5 уже сожжем, да?
0: Я не про это, я про то, что зачем тебе ее есть. Ты же не знаешь, какого она качества. Люди-то себе могут возить, они, это же их личное дело.
1: То есть ты на рынок приходишь и знаешь, какого качества.
0: Ну, по идее, надо знать, потому что у каждого продавца должны быть сертификаты. И ты их, кстати, можешь по закону попросить.
1: Я понял, ты думаешь, это такой план, да, коварный. То есть кто-то летит из Таджикистана, взял с собой отравленную клубнику, 6 килограммов, с учетом того, думает, сейчас у меня ее конфискуют, потом съедят и отравятся.
0: Нет.
1: Вот такой вот злоумышленник, да?
0: Вообще ты все перевернул. Ты просто говоришь, лучше бы мне дали.
1: Ты душнить начинаешь. Ну, короче, я вот съел бы арбуз.
0: Понятно. Но, тем не менее, их уничтожают такие грузы. И, кстати, тут еще есть один момент. Мало того, что пассажиры лишаются вот этих всех своих вкусняшек, их еще и штрафуют за это, потому что это нарушение законодательства.
1: Всегда кровью обливалось сердце, когда видел картины, как пармезан. Тогда борьба у нас началась лет 7 на 8, 8 на 7, ну, 10, наверное, да, назад. Это борьба с пармезаном.
0: Раньше.
1: Санкции мы в список внесли. Нельзя, все. И помните, они катками, бульдозерами в грязь зарывали этот сыр. Я смотрел на все это, думал, почему нельзя вот это все, эту продовольственную продукцию отдать нуждающимся? Там, ну, люди бы нашлись, которые бы забрали. Не те, которые просто на халяву, да, решили там поесть пармезан, а те, кому есть нечего. Нет, нельзя. Ну, санитарные правила.
0: И не только санитарные правила, тут еще и момент, связанный, мне кажется, с политикой.
1: Ладно, поняли. Все, давай.
0: Давай.
1: К делу.
0: К делу. Еще одной строкой хотела рассказать про...
1: Бразилию.
0: Прямые... Почему?
1: Потому что там начнут преподавать русский язык.
0: Я вообще про авиацию и туризм сейчас говорю.
1: Не, я думал про дружбу народов.
0: Ну, кстати, можно сказать и так. Я вот как раз следующую информацию хотела сказать. Помните, у нас в декабре 2024 года случилась авиакатастрофа. Господи, как же они? Азербайджанские авиалинии, так и называется авиакомпания. И после этого инцидента у нас прекратились прямые рейсы между нашими странами, между Россией и Азербайджаном. Так вот, накануне состоялись переговоры, можно сказать, совещание нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова с его коллегой из Азербайджана. И они заявили о том, что в самое ближайшее время восстановят прямые авиарейсы в Россию из Азербайджана. То есть авианаправление вот это снова будет открыто.
1: Вот тогда, раз уж мы по происшествиям пошли, помните ситуацию из Ноябрьска, город на границе наших регионов, Ямал-Югра, где парень 16-летний проник с другом, другу 13 лет, на территорию аэропорта, перелез через забор и поджег вертолет Ми-8.
0: Было дело.
1: Вот, нанес ущерб, что-то там 50 с лишним миллионов рублей.
0: По указке?
1: Это 2 года назад. Ну, по указке, не по указке, понятно. Вот что, 8 лет ему дали.
0: Угу.
1: 8 лет в колонии, ну, для несовершеннолетних, по-моему, воспитательной колонии. А тому,
0: кто 13-летний?
1: 13, его в спецшколу, что ли, поместили на спецобучение. Ну, потому что он как бы

0: еще сильно молодой. Ну, ты смотри, 16 лет, 8 тюрьмы. Если там по УДО не выйдет, это 24 года.
1: Угу.
0: Как бы ничего себе.
1: Самые такие крутые молодые годы, да, проведет парень за решеткой.
0: Ну, я к тому, что вот он, например, освободился в 24. Давайте фантазируем. Все, и такой, так, я начну сейчас наверстывать упущенное, пойду в школу вернусь, закончу 11 класс, дам ЕГЭ, пойду в университет, там, устроюсь на работу, заведусь. Ну, вряд ли же так.
1: Ну, дай бог, прям, чтобы да? так. Дай бог.
0: Ну, прям сильно вряд ли.
1: Это ты к чему? К тому, что 16 лет это уже...
0: Ну, к тому, что просто взял и по тупости
1: да.
0: жизнь свою сломал.
1: По глупости. К сожалению, сейчас ты думаешь, он один такой? У нас в России вообще очень много
0: подруг. Не по глупости, а по тупости. Давайте честно назвать вещи своими именами. Это не глупость. У меня не было в 16 лет вообще даже мысли пробраться в аэропорт, поджечь вертолет. Это тупость. Это не глупость. Типа, я несмышленый в 16 лет.
1: Я его не оправдываю. Но ты в другое время жил. Ты другие глупости в 16
0: творил. Да, начинается. В другое время жил.
1: Ну,
0: в какое время стало приемлемым сжигать вертолеты? Объясните мне,
1: пожалуйста. Тебя враги в соцсетях не вербовали. В тот период. Поэтому сейчас у подростков гораздо больше опасности в современном мире, правда. И у нас таких вот подростков, которые фигурируют
0: ты
1: в подобных делах,
0: уверена,
1: очень
0: что
1: много.
0: В современном мире у подростков сейчас опасности больше, чем у нас в нашей
1: да?
0: в нашей
1: да,
0: молодости,
1: у нас не было интернета. Интернет добавил миллион проблем в этом плане.
0: У нас не было интернета. У меня пол двора вымерло из-за употребления запрещенных веществ.
1: Это
0: у меня
1: это другое,
0: половина
1: да.
0: Сверстников не дожили до моего возраста, потому что образ их жизни угу. подвальный с определенными нюхальными клейкими веществами и пакетом за пазухой.
1: У каждого поколения свои проблемы.
0: Не надо, пожалуйста, говорить, что сейчас время другое. Сейчас вообще время, знаешь, благодатное.
1: Да, у нас сейчас молодежь совершенно не интересуется наркотиками, но у них вот куча опасностей в интернете. У нас были другие. Это все разное время, у всех разные были опасности. Я лишь говорю о том, что сейчас у подростков на каждом шагу вот эти люди, которые их еще не сформировавшиеся умы, хотят как-то использовать в своих целях наши враги. И сейчас с подростками нужно особо тщательно общаться на эти темы
0: вот.
1: И говорить, что никогда и ни в коем случае ни на что не вестись.
0: Здесь я тебя поддержу, потому что родители мне
1: вдалбливали. Так это вся мораль из этой новости, на самом деле.
0: Вдалбливали простые истины. Если тебе кто-нибудь подойдет и скажет, тебе еще нет там 16 или 18,
1: тебе ничего не будет. Будет. 8
0: давай
1: лет.
0: Мы с тобой будем там значки от Мерседесов отрывать
1: видите,
0: и продавать.
1: Лет.
0: Марина, можно договорить? И говорит, нельзя так делать. Потому что либо в тюрьму посадят, либо бандиты найдут и убьют тебя. Да? Не надо так делать. Ко мне подходили и говорили, вот ты знаешь, есть определенная группа запрещенных веществ, ни в коем случае вообще не прикасайся, беги оттуда, если тебе будут предлагать там бесплатно попробовать. Просто проговаривали, как с дебилом. Но у меня это отложилось в голове. У меня никогда не было желания попробовать ничего запрещенного. Ну, наверное, можно же проговорить со своим ребенком о том, что если тебя вдруг начнут вербовать, сжечь вертолет, пожалуйста, не надо этого делать. Посадят на 8 лет. Можно же так вот пообщаться с человеком? А если он вменяемый, например, в 16 лет и пошел на это, осознавая риски, значит, он дурак. Ну, я так считаю. Тут не надо оправдывать, что сглупил мальчик. Это же ребенок.
1: А кто так сказал? Никто так не сказал. Так, ладно. Но, тем не менее, вот эту базу нужно сейчас каждому донести. Что вот парень, реальная история. 16-летний на 8 лет попал из-за вот этого эпизода. Пусть подростки об этом знают. Вот даже не знаю, как сейчас после твоих горячих пламенных речей переходить к новости, которая меня позабавила, связанная с туризмом. Если ты готов ее слушать, то
0: да,
1: я перейду.
0: Конечно.
1: Пожалуйста. Короче, у нас в России появился первый отель по стандарту зеленый отель. Это, получается, первый сертифицированный. То есть у нас был введен такой стандарт, и если отель под него, ну, как бы подстраивается и делает все необходимые условия, ему присваивается такой стандарт. И вот сейчас первый такой отель, он находится в Москве, в Измайлово в районе, кстати, называется Вега, и мы с тобой там когда-то, я смотрела фотки, я вспомнила его, мы с тобой когда-то в рамках командировки в этом отеле даже останавливались, огромный на самом деле, там несколько корпусов в нем.
0: Да, ну, так вот, Измайлово, по-моему. Да,
1: Измайлово, да, все правильно. И вот этот сейчас первый отель в России, который стал зеленым отелем. Что для тебя понятие зеленый? Понятно, что это связано с экологией, да, сразу?
0: Не знаю, может, там горшок горшки с растениями на каждом этаже, в каждой комнате стоят.
1: Ну, ассоциации сразу с экологией, и все правильно. Я тоже сразу поняла, что речь идет об этом.
0: Ой, да, угадаю. Как... Там часть электроэнергии, которая питает это здание, она генерируется с помощью солнечных каких-то панелей, да?
1: Кстати, вот это звучит круто. Было бы так здорово, но нет, все гораздо банальнее и проще. Опять же, вот эта вся зеленая история и экологичность...
0: Тупо будет... стены в номерах в зеленый покрасить?
1: Да не, ну это нет, это уж прям совсем как-то, говоришь, тупо. Вся эта экологичность будет сейчас достигаться за счет нас с вами, то есть гостей гостиницы. Дословно вам сейчас прочитаю с сайта РИА Новости, как они, собственно, стали зеленым отелем. Гостиница в рамках внедрения вот этих экологических практик снизила потребность ресурсов. Как? Например, гость этой гостиницы теперь может сам выбрать, насколько часто ему требуется замена постельного белья, полотенец, оставив соответствующую информацию, либо табличку на кровати, либо сообщить на ресепшн. Плюс ко всему, гость имеет возможность отказаться от уборки номера. Меня почему-то так это позабавило. То есть вы можете сами выбрать, жить вам в грязном номере и с грязным постельным бельем и с несвежими полотенцами, но зато вы заботитесь об экологии. А почему? Потому что не придется их стирать, вот этой всякой химии много раз, это, ну, понимаете, электричество меньше, все такое, ну, это все взаимосвязано. Но опять получается, что ответственность-то несет гость отчасти, не во всем, конечно, но мы с вами, если вот скажем, не меняйте нам, вот мы к вам на 4 дня заселяемся, ничего нам не меняйте, в номере не убирайте, пылесос не включайте, электричество не тратьте, мы за экологию.
0: Пока
1: вот
0: существует, пока существуют на планете Пакистан и Индия, все вот эти вот нормы экологические, они, знаешь, сопоставимы с количеством действующего вещества в любом гомеопатическом лекарственном препарате. Ну, лекарственном, опять в кавычках, препарате.
1: А гемо, кстати,
0: что
1: помогает.
0: Тут есть одна молекула, возможно, случайно залетела. Вот. Гомеопатия помогает?
1: Ну, это отдельная история. Мы сейчас
0: мне
1: даже не
0: вот
1: будем...
0: никогда не помогало. И вообще не советую.
1: Есть одни таблетки?
0: Мне кажется, лечиться надо под наблюдением врача, вменяемого, который выпишет нормальное лекарство, которое реально будет лечить.
1: Врачи выписывают гомеопатические
0: средства. Ну, Марина, то же самое, что утверждать, что лечить рак там примочками из ослиных каких-то выделений, это нормально. Ну, это не нормально, Марина.
1: А я не предлагаю, я вообще тебе ничего не говорю. Я, тем более уж про онкологию. Давай таких заболеваний не касаться.
0: Ну, хорошо, ты бы вот если пневмонию лечила бы гомеопатией или нормальными лекарствами?
1: Конечно, нормальными.
0: Ну, что тогда ты начинаешь, что гомеопатия тебе помогает? Что она тебе помогает?
1: А есть такие таблетки гомеовокс. Когда у меня пропал голос, мне их врач выписал.
0: Ну, здрасте, давай еще рекламировать, конечно.
1: За 2 дня вернулись. Но это в чистом виде гомеопатия. В чистом виде. Вот и все. Ладно, не об этом сейчас. Короче, как тебе новые стандарты зеленого отеля?
0: В таком случае мне не помогает, никому не рекомендую. Можно так сделать?
1: Да, конечно.
0: Ну, все.
1: Как тебе зеленые стандарты? Ты
0: вот
1: же сказал...
0: я же сказал примерно то же самое, что и действующего вещества в любом гомеопатическом препарате.
1: Понятно.
0: Бессмысленно абсолютно.
1: Я понимаю, что, наверное, надо копнуть эту тему глубже, потому что там наверняка есть и другие моменты, да, за счет которых отель стал экологичным. Но то, что написали РИА Новости, они только вот это написали. Вот этим ограничился данный материал. Именно поэтому меня позабавила часть этой информации. Наверное, если бы написали более расширенно, как и за счет чего у нас этот отель сейчас будет помогать экологии, может быть, выглядело более полной картиной. Но пока как будто бы чисто за счет гостей.
0: Чуть-чуть грязнее жить будет.
1: Которые принимают решение, да, просто пореже убираться в номере. Вот такая история. Так, вернемся в конце часа к вам.
2: Свои люди. Реклама. Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и заспан профлист на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бадрин Константин Дмитриевич. Уверены по 304-662-533-101-2026.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Кстати, очень человечный опрос от ВЦИОМ. Хотела бы в завершении сегодняшнего эфира вам о результатах рассказать. У нас в 2006 году, это 20 лет назад ровно, проводился подобный опрос. И у россиян спрашивали про доверие, про межличностное доверие. Так вот, за последние 20 лет оно значительно выросло. Сейчас буду на конкретных примерах вам говорить.
2: Ну, да, а можно я коммент зачитаю перед тем, как ты найдешь цифры?
1: Как раз хотел сказать, прежде зачитай комментарий, вижу, что он пришел.
2: Алена пишет: добрый вечер, радио «Игра» и радиоведущие, и радиослушатели. Сегодня отличный четверг, кофе с корицей было сделано и выпито. Я на работе до 8, а завтра пятница, первая смена, впереди долгие выходные, ура. Но не раскрыта тема кофе с корицей, денежки-то покапнула на карточку? Пришла в вашу жизнь, откуда не ждали?
1: Ну, придет через пару дней, когда аванс будет.
2: Не, ну это понятно. Она бы и так пришла, и без кофе с корицей. Мы же о магии рассуждаем. Работает оно или нет?
1: А как мы... Ну, аванс тоже
2: своего
1: рода. Со мной
2: сегодня сработало.
1: Магия.
2: Нашел свою собственную заначку, которую забыл.
1: Если не сегодня, то в ближайшее время сработает обязательно, Ален. Спасибо, что делитесь. Видишь, Тимур, как мало для счастья нужно людям.
2: А отпуск-то когда? Отпуск же у вас где-то там.
1: Кофе, выходные впереди. Вот и поводы для радости.
2: Ланенька, что... Цифры, говоришь?
1: Про межличностное доверие в России. Два вопроса.
2: Что это такое?
1: А сейчас поймешь на примерах.
2: Ну, между мамой и сыном или между мужем
1: людьми,
2: и женой?
1: Людьми, незнакомыми. Сейчас поймешь на примерах, потому что два вопроса задавали нам в 2006 и сейчас, в 26-м, спустя 20 лет. Первая ситуация. Россиянам предлагают ее представить. Вот вы днем на людной улице идете зимой
2: так.
1: И поскользнулись и сломали ногу.
2: Ой, не дай бог, даже не хочу представлять.
1: Но, тем не менее, лежите, получается, больно, встать не можете. Как вы думаете, каким образом отреагируют прохожие? Либо сразу почти, ну, то есть в ближайшее прям время кто-то подойдет и предложит помочь, либо все будут идти мимо, и никто даже не обратит внимания.
2: Ага.
1: Ну, твой вариант?
2: Смотря где.
1: Без условностей. Вот люди
2: ходят. Ну, ладно, я думаю, что сейчас, наверное, подойдут. Как было в 2006 году?
1: А я не прошу тебя угадать. Ты бы как ответил сейчас? Что подойдут?
2: Господи, ну, наверное, долго
1: думаешь?
2: Да.
1: Я даже не сомневаюсь. Почему-то. Ну, вот смотрите, сейчас, в 26-м году, 80% россиян говорят, что обязательно кто-нибудь сразу подойдет. И 17% говорят, что буду лежать хоть 2 часа на улице, вряд ли кто-то подойдет. 17. Это, на самом деле, большая цифра, там 3 еще процента не могли определиться, не знают. Но для сравнения, в 2006-м только 50% россиян сказали, что к ним кто-то подойдет. 53. Понимаете? То есть сильно выросло вот это доверие и вера в людей, что сейчас кто-то окажет вам помощь. И вторую ситуацию просили представить.
2: А в 96-м как было?
1: Ой, там вообще, наверное, еще третья статистика, про которую нам не говорят. Вторая ситуация. Представьте, что вы были в аэропорту, и там потеряли конверт с вашими документами. Там мало того, что все ваши документы, еще и $300 лежит. И ваш адрес и телефон, все данные. Все имеется в этом большом конверте. Как вы думаете, позвонит вам человек, который найдет ваш конверт, чтобы отдать вам это все, или нет?
2: Ну, давай так, в 2006 году 0% вероятности,
1: ты не должен
2: что...
1: угадывать, ты должен сказать, как ты считаешь, вот сейчас человек найдет твой конверт, он позвонит тебе или нет?
2: Ну да, кто-то да позвонит. Даже если там не будет денег, то человек этот конверт
1: хотя бы вернет,
2: да, заберет деньги, оставит этот конверт на месте, другой человек его найдет и позвонит. Я так
1: вот
2: думаю.
1: И так считают 60% россиян. В 2006 году такой вариант выбрали лишь 30%. Представляете? То есть как только каждый третий верил, что кто-то вообще может позвонить. Все думали, заберет деньги, документы выкинет, и все. Сейчас в человечность верят 60%. Мне кажется, маловато, но это уже очень хорошо. Растет у нас как-то доверие к людям в целом, в обществе.
2: Я когда про эти травмы думаю или читаю, мне так становится больно. Вот зачем я такой эмпатичный в этом плане? Виталий пишет: конечно, подойдут, уже подходили. Дочка на горке сломала шейку бедра.
1: Ой.
2: Люди подбежали и вызвали скорую. Спасибо им огромное.
1: Ой.
2: У меня заболело все. У меня не только бедро заболело, и руки, и ноги все сразу болит.
1: Виталий, спасибо большое за ваше сообщение. Вот вы подтверждаете тот факт, что людей сейчас неравнодушных больше, чем тех, кто прошел бы мимо беды. Вот ваш живой пример это доказывает. То есть, если бы вам позвонил ВЦИОМ Виталий, вы бы точно сказали, что люди, конечно, обратят внимание, подойдут и помогут. И мне даже нравится, что если люди не попадали в подобные ситуации, они верят, что если вдруг, не дай бог, попадут, им помогут посторонние, совершенно незнакомые люди. Вот что здесь важно-то, что мы начали больше верить в людей, которые нас окружают.
2: Не, надо условия другие создавать, условия другие надо ставить. Вот хорошо, видишь, ты на остановке, на лавочке лежит человек, угу. Типа спит, например, ну, без сознания. И от него пахнет алкоголем. Будешь ли ты его будить, чтобы спросить, все ли нормально, нужна ли ему помощь?
1: Ну, если он спит просто.
2: Ну, тебе кажется,
1: видно, что он живой вообще.
2: Да, тебе кажется, что он спит. Ну, будешь ли ты проверять, живой он или не живой?
1: Ну, я как
2: или скажешь, да, какой-то бомж напился.
1: Нет, я посмотрю, дышит он или нет, если у него как бы грудная клетка вообще.
2: Ну, дышит, допустим.
1: Ну, значит, спит человек пьяный.
2: То есть ты не будешь к нему подходить, коммуницировать?
1: Будить его, что ли, если он спит?
2: А нередки случаи, очень нередки случаи, когда человек просто сидел на лавке, ждал свой автобус, у него случился там инсульт какой-нибудь, да?
1: Ну, ты же сказал, от него алкоголем пахнет.
2: Ну, это я тебе просто такие, как бы, данные. Ну, он же может быть пьяный при этом, но с инсультом. Вот, он упал и лежал, и никто к нему не подошел. А время прошло, и он умер. Ну, и, соответственно, или сердечный приступ, или еще что-нибудь.
1: Ну, то есть...
2: Вот показательная история была у нас вот здесь вот остановка. Напротив работы. Я как-то выхожу, и ребенок стоит, подросток, и падает просто. Вот так не падает, а как бы оседает на асфальт. Так к нему все сбежали сразу. Что случилось, что такое? Вызвали скорую, скорая приехала. Я сразу охраннику нашему маякнул, говорю, там, неси аптечку, чего есть у тебя, иди это спасай.
1: Помогли ребенку.
2: Ну и в итоге, да, выяснилось, что у человека давление просто резко опустилось, ему стало плохо.
1: Ну так это же хороший пример.
2: Хороший. Ну ладно, тут много можно дискутировать, а, к сожалению, время эфира не... Не, как сказать, не бесконечно. О, Алена нам написала, после кофе-то с корицей пришли и авансы, и отпускные, и больничные.
1: Ну вот же ж!
2: И вообще. А вот от Оксаны я сообщение, к сожалению, не вижу. Не обижайтесь, что мы его не читаем, не видим, не смотрим, потому что Макс мне пишет, что нужно обновиться перед тем, как мы сможем его...
1: Ой, а я прочитала текстово. Я вот перевела ваше голосовое в текст. Сейчас постараюсь быстренько прочитать. Добрый вечер, пишет Оксана. Я по поводу кофе с корицей. Первый раз решила попробовать. Вообще, какой-то трэш. В итоге мне пришло сообщение от госуслуг. Конечно, очень такая печальная история. У меня там, ой, мама скончалась в марте у Оксаны. Там было пособие по погребению. Я его получила давно. И тут приходит мне сообщение сегодня, что пособия эти повысились. Так что перерасчитали и добавили денежки. Я просто в шоке. Это кофе с корицей, наверное, реально работает. И хотя, знаете, ситуация такая, конечно, не самая позитивная.
2: Ну да, где можно и нужно соболезновать, но...
1: Мы, конечно, соболезнуем, но Оксана просто отметила тот факт, что это как-то все опять совпало, и вот думает, может быть, все-таки это не совпадение. Вот так, такое голосовое сообщение, которое я в текст перевела. Оксана, надеюсь, вы не против, что я вот так в прямом эфире. Я не знала содержания, читала прямо в прямом эфире.
2: Продолжать будем наблюдение. Пейте кофе с корицей, делитесь своими историями.
1: И отдыхайте. А мы... Вечер четверга уже. Надо как-то отдыхать, а завтра обязательно в 3 часа услышимся. Тимур Полунин, Марина Штейникова, «Свои люди». Завтра вас здесь в эфире «Радио Игра» будут ждать. Пока.
0: «Свои люди».Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Руслан Кухарук поручил усилить мониторинг ситуации с лесными пожарами. Окружной кардиодиспансер расширил спектр высокотехнологичной медицинской помощи. Югорчан ждут на 6-м сезоне проекта «Флагманы образования». 384 природных пожара зарегистрировано в Югре в текущем году. И установившаяся жаркая погода способствует распространению стихии. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Руслан Кухарук. Он отметил, что в настоящее время действует 27 очагов на площади 3200 гектаров, из которых 5 локализовано. Ключевая задача – не допустить распространения огня на территории населенных пунктов. Так, в Сургутском районе ведутся работы по устранению пожара в лесополосе на расстоянии около около 2 километров от Лентура, вблизи садоводческого некоммерческого товарищества ПИМ. Все необходимые оперативные мероприятия приняты. На месте работают порядка 109 специалистов, сотрудники подразделения окружного управления МЧС России, авиалеса охраны и представители компании «Сургутнефтегаз». Привлечены 18 единиц техники, а также вертолет Ми-26 с водосливным устройством и самолет Ан-2. Руслан Кухаруб также акцентировал внимание на том, что в приоритете безопасность жителей и сохранность стратегически важных объектов. Для этого по поручению губернатора организован непрерывный мониторинг. Оперативные службы перешли на усиленный режим. Ситуация с лесными пожарами на личном контроле главы региона. Операции на сердце, ради которых раньше приходилось летать за 1000 километров, теперь делают в Югре. Окружной кардиодиспансер вошел в число немногих российских клиник, где успешно извлекают старые электроды кардиостимуляторов. Со временем контакты устройства вырастают в ткани сердца. Их безопасная замена требует ювелирной работы хирургов и передового оборудования. Югорские аритмологи уже выполнили 5 таких вмешательств. Первым пациентом стал житель Радужного. Через небольшой прокол врачи извлекли неработающий электрод и установили новую систему. Мужчина восстановился всего за 5 дней и уже отправился домой, где вместе с супругой готовится отметить золотую свадьбу. Дороги Югры становятся надежнее. Так, например, в Сургутском районе уже наполовину выполнен ремонт важного участка трассы «Север», выходящего на Сургут-Когалым и границу Югры. Специалисты обновляют 5,5 километров магистрали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Сейчас рабочие укладывают верхний особо прочный слой асфальта. Чтобы полотно служило долго, дорожники используют умные катки с автоматическим контролем уплотнения. А новую разметку нанесут специальным термопластиком со светоотражающими частицами. Сдать объект подрядчик намерен уже предстоящей осенью. Обновленная трасса улучшит транспортную доступность Когалыма, Покачей, Сургута и соседнего Ямала. И последнее. У югорских педагогов, управленцев, студентов и школьников еще есть время заявиться на 6-й сезон проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Ее организуют в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке Росмолодежи. До завершения регистрации остается несколько дней. На сегодня уже зарегистрировались более 50 тысяч желающих со всей России и 34 стран мира. 838 заявок от Югры. Как отмечают организаторы, на сей раз форматы программы мы стали шире. Впервые появился командный конкурс. Теперь можно не только развиваться каждому, но и объединяться в команды, чтобы разрабатывать и проводить воспитательные события в школах и других образовательных организациях. Также предусмотрен спорттрек для тренеров, учителей физкультуры, спортсменов и студентов, работающих с детьми и молодежью. А индивидуальный трек «Учить и учиться» рассчитан на школьников, студентов и педагогов, которые хотят расти в сфере образования. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру. Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
0: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
3: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
3: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и заспан профлист на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бадрин Константин Дмитриевич. ОГРН по 33-662-533-101-2026 год.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Автомолл. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Каждый день. Утром и вечером.
2: В жару и холод.
3: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
4: Мы здесь, мы стоим у перехода.
5: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
6: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
7: Реклама – лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
10: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и «Заспан Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и по Дрин Константин Дмитриевич. Оверены по 34-662-533-101. 2026 год.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
12: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
4: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама? Лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на Я-Проф. РФ. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Ехал по трассе. Слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
4: И что ты сделал?
3: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
5: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы.

Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты

получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта, 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год, работу только с беспилотниками, никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем, прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.